Человек с железной дисциплиной, силой воли, при этом неимоверно музыкально одаренный. В этих словах весь Глен Миллер. Оставив после себя неисчерпаемое наследие, он золотыми буквами вписал свое имя в список тех, кто перевернул мир музыки джазовой. Исполнитель, дирижер, непревзойденный организатор, аранжировщик, актер и режиссер. Он, Глен Миллер, был яркой звездой. Он горел в небосводе и, конечно, ушел очень рано. Ушел трагически, в расцвете сил, но все-таки оставил после себя последователей, свой оркестр, который продолжил его дело и который прославлял джазовую музыку.

Когда Глену Миллеру исполнилось 13, хотя музыкой он занимался с раннего возраста, семья сделала так, что у него появилась возможность слушать духовые оркестры, играющие на танцплощадках. Чтобы поддержать семью, подросток устроился работать, сам стал зарабатывать деньги на еду, помогал семье, и тогда активный интерес к музыке не остался незамеченным, и Глен получает в подарок от мясника, где он работал, у которого он работал, свой первый тромбон. Через некоторое время, накопив нужную сумму, он покупает инструмент лучше и начинает получать тогда уже первые гонорары, играя в любительских оркестрах.

Уже в 1918-м Глен Миллер смог организовать свой школьный тогда еще оркестр, который исполнял как известные произведения, так и первые аранжировки музыканта. В 1921 году он сам оканчивает обучение в средней школе, одновременно присоединяясь к группе, довольно известному в то время музыкальному коллективу. Потом, чуть позднее, из-за поступления в университет, он бросает эту группу. Обучение не давало ему развернуться. В итоге Глен Миллер университет так и не закончил. Он переезжает в Лос-Анджелес, где кипела вовсю музыкальная жизнь по приглашению дирижера Макса Фишера. Потом он уезжает прямиком в Нью-Йорк, где знакомится с человеком, который перевернул его жизнь. Звали его Бен Поллок. Именно Поллок увидел в Миллере талантливого исполнителя и незамедлительно пригласил его в свой оркестр. Обладая навыками аранжировщика, Миллер пишет инструментовки для оркестра Поллок, который, естественно, это замечает, оплачивает и стимулирует дальнейшую его музыкальную деятельность.

Знаменитый оркестр Рэя Ноубла стал ключевым моментом в жизни Глена Миллера. Перейдя в этот симфонический джазовый коллектив в 1935 году, Глен Миллер стал показывать свои таланты аранжировщика. Знаменитый так называемый звук Миллера из кларнета и саксофонов появился именно в эти годы и стал визитной карточкой музыканта, а потом и его оркестра, который он собрал уже через 2 года. Это был его первый профессиональный оркестр. Из-за малой загруженности и трудностей с контрактами коллектив тогда был распущен, но Глен Миллер не отчаялся и предпринял еще одну попытку. В этот раз все вышло намного удачнее. Новый биг-бенд получил право выступать в казино, заключил также договор с известной звукозаписывающей компанией. И уже в 1938 году биг-бенд Глена Миллера стал известен на всю Америку и за ее пределами.

0: Музыка на Камрэка. Здесь и сейчас.
1: Глен Миллер не раз пытался призваться в армию. Ему отказывали из-за возраста. И, наконец, в 1942 году его призывают. Организует там он снова собственный биг-бенд. Прежний коллектив распускает. Отныне отдает все силы на пропаганду джаза в армии, давая бесчисленное множество концертов. Собственно, он был одержим и пригласил сначала весь состав своего того самого биг-бенда в армию, то есть воевать, но все отказались, и тогда он создал новый коллектив. Давал он, безусловно, огромное количество концертов, он был новатором, он много чего придумал для звука в том оркестре, добивался гастролей, и в 1944 году, когда уже они должны были выступать, Миллер поднялся в воздух на небольшом самолете и бесследно исчез. На землю этот самолет так и не опустился. Причина ухода, гибели Глена Миллера до сих пор не установлена.

Если говорить о каких-то вбросах, скажем так, каких-то фактах из жизни Глена Миллера, поскольку она была не очень длинна, но очень богата событиями и какими-то фактами из его жизни, то если говорить о друзьях, лучшим его другом был знаменитый Бенни Гудман, не менее известная легенда музыки, с которым он вместе играл еще в оркестре Поллока. Когда Миллеру удалось создать уже профессиональный биг-бенд, в его оркестре преимущество было всегда отдано оркестровым группам и практически не использовались солисты и импровизации. Разумеется, Глен Миллер был одним из величайших джазовых артистов эпохи свинга, то есть это 30-е, ранние 40-е годы. И надо сказать, что Глен Миллер был более чем популярен у публики. Хотя многие джазовые исполнители тех лет считали эту музыку бездушной, но время показало, ошибались они, а не Глен Миллер.

Если оценивать количество написанных им самим произведений, их было, в общем, мало. Но Глен Миллер занимался в основном аранжировками и делал это, конечно, блестяще. В репертуаре его оркестра было свыше 200 композиций, и это очень много, если учитывать, что они на слуху до сих пор.

Интересно, что для многих пожилых американцев музыка Гленна Миллера, разумеется, не для всех, это просто есть такие случаи, поэтому я рассказываю. Для многих из них музыка, которую играл оркестр Гленна Миллера, ассоциируется именно со Второй мировой войной. Ну, просто потому, что она звучала именно тогда, тогда и создавалась. И если они слушают, американцы эти, соответствующего возраста, эту музыку, то невольно оказываются мыслями в том времени. Надо сказать, если мы говорим о том времени, Гленн Миллер участвовал в записи специальных радиопередач, которые потом транслировались для вражеских войск. В этих записях он на немецком языке призывал не верить Гитлеру и прекратить военные действия.

0: Музыка под редакцией Тани Барской на Камрека.
1: Многие оркестры Америки пытались подражать манере игры оркестра Миллера, чтобы потом заслужить право называться его именем. А он просто обожал свинг. Глен Миллер постоянно слушал свинг, постоянно используя его в своих инструментовках, в том числе во время службы в армии, за что неоднократно попрекался командованием. Что касается его качества как руководителя, он был до того жестким и не терпящим никакого нарушения дисциплины, что среди своих музыкантов в военном оркестре имел прозвище «Демон».

Сегодня, разумеется, мы слышим очень многое из того, что произвело, я думаю, на большинство из нас, знающих эту музыку, неизгладимое впечатление благодаря фильму «Серенада солнечной долины», хотя это был не единственный фильм с участием музыки Глена Миллера и его оркестра. Надо, кстати, сказать, что фильм «Серенада солнечной долины» изначально снимался под рабочим названием «Паспорт любви». Ну и, конечно, вот эти незабываемые композиции, они навсегда. Это музыка на века в его репертуаре, в репертуаре Миллера, в репертуаре оркестра

0: Музыка на Канрека. Здесь и сейчас.
1: В репертуаре Глена Миллера оказались произведения, востребованные до сих пор, благодаря его тонкому чувству музыкального стиля. Композиции эти выверены до мелочей, названия известны буквально каждому. Кто из нас не слышал о серенаде «Лунного света», о поезде на Чаттанугу? Многие произведения в итоге являются признанной мировой классикой. Мы ее слушаем.

Несколько композиций стали попросту культовыми во многом благодаря еще и тому, что биг-бенд Гленна Миллера блестяще их сыграл именно в фильме «Серенада Солнечной долины». Вещи эти стали известны каждому любителю музыки. И если мы говорим о тех, которые звучат сегодня, то, конечно, «Серенада лунного света» стала неимоверно популярна среди советских стиляк, которые выбрали эту музыку фактически негласным гимном к 1948 году. Но вообще в Советском Союзе мелодии Миллера были весьма и весьма востребованы в 40-е годы, с 44 по 48. Их просто играли везде, причем не только профессионалы, но и любительский оркестр. С одной стороны, простота аранжировок, отсутствие сложных сольных партий, непривычная легкость звучания просто покорили тогда Советский Союз. Ну а с другой стороны, хотели танцевать. Но, к большому сожалению, я думаю, что вы это знаете, негативное отношение к джазу в Советском Союзе после 1948 года просто погрузило композиции Миллера в такую пучину временную, но все равно пучину забвения после выхода печально известного постановления об опере «Великая дружба» Вано Мурадели. Само понятие «джаз» попало под негласный, но ужасающий в своей бессмысленности запрет, и целых 8 лет имя Гленна Миллера, как и его музыка, были запрещены в Советском Союзе.

Вулкан Река. Здесь и сейчас. Музыка под редакцией Тани Барской на Кан Река.

Yeah.

0: Иерусалиме 7 часов. Сегодня Каф Бет Бесиван Тавшин Пейвав, 22-й день месяца Сиван, 5786 год, воскресенье, 22 июня 2026 года. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Кан Река, в студии Семен Каплан. Вчера вечером были разрешены к публикации имена двух военнослужащих Цааля, погибших в Южном Ливане. Капитан Шахар Гамла, 23 лет, из Натура, заместитель командира роты в подразделении ИГОС «Командос», скончался от полученных ран после тяжелого ранения в бою на юге Ливана. Сержант Оат Яари, 21 года, из Рховата, боец батальона «Шакет» бригады Гевати, погиб в ходе операции в Южном Ливане. Корреспондент Канру Ишарон сообщает, что капитан Шахар Гамла получил тяжелое ранение в четверг в результате удара беспилотника и скончался от ран вчера в больнице Рамбам в Хайфе. Его похороны пройдут сегодня в Машаве Кешет. Сержант Оад Яари погиб вчера в результате случайного выстрела. Согласно предварительному расследованию, его смерть наступила из-за неосторожного обращения с оружием. Военная полиция начала расследование обстоятельств происшествия. Сержант Оад Яари будет похоронен в 12 часов на военном кладбище в Рыховате. Премьер-министр Бенямин Нетаньяху опубликовал заявление с выражением соболезнований в связи с гибелью двух бойцов. Глава правительства отметил, что Шахар и Оад, одни из лучших сыновей нашей страны, проявили высший героизм в боях за защиту населенных пунктов Севера и граждан Израиля. А их самоотверженность и мужество навсегда останутся в наших сердцах. Министр обороны Исраэль Кац в своем официальном письме соболезнованиями подчеркнул, что оба военнослужащих шли в бой, руководствуясь чувством долга, ответственности и любви к родине. По словам главы оборонного ведомства, бойцы Цааля и в эти часы продолжают действовать в Ливане ради устранения угроз защиты северных населенных пунктов и обеспечения безопасности граждан Израиля. С момента вступления в силу соглашения о прекращении огня в Ливане погибли 17 военнослужащих Цааля и один гражданский специалист, работавший по контракту с Министерством обороны. Между тем, в минувшие выходные Цааль атаковал около 150 объектов террористической инфраструктуры Хизбаллы в Южном Ливане. Пресс-служба армии сообщает, что среди пораженных целей были склады оружия, штабы, пусковые установки и другие объекты. Эта инфраструктура использовалась боевиками для планирования и осуществления террористических актов против действующих в данном районе сил Цааля. Минувшей ночью военнослужащие армии обороны Израиля задержали палестинца, подозреваемого в наезде на израильтянина на перекрестке Ефрат. В результате инцидента израильтянин получил легкие ранения. Пострадавший находился в районе перекрестка в группе примерно из 30 человек, которые блокировали движение палестинских автомобилей и забрасывали их камнями. Подозреваемый в наезде передан для проведения следственных действий. Новый глава Моссада Роман Гофман отстранил от должности своего заместителя Алиф и сообщил ему, что принял решение назначить на этот пост сотрудника из структуры самой организации. В заявлении, опубликованном в канцелярии премьер-министра, отмечается, что Гофман стремится сформировать руководящую команду, которая будет сопровождать его в реализации целей и решении задач в ближайшие годы. Гофман выразил глубокую признательность Алиф за 22 года оперативной службы и вклад в безопасность Израиля. Также сообщается, что Алиф командовал двумя оперативными управлениями Моссада и занимал руководящий пост в третьем управлении. Он руководил прорывными операциями и в знак признания заслуг 5 раз удостаивался премии безопасности Израиля. Заместитель главы Моссада пожелал Гофману больших успехов в должности и подчеркнул, что продолжит оставаться в распоряжении организации на благо государства Израиль. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Максимальная температура воздуха сегодня в Иерусалиме и Хайфе составит 27 градусов, в Тель-Авиве будет 28, в Бейершеве и в Ашдоде 31, а в Эйлате в полуденные часы ожидается до 36 градусов. Таковы новости воскресного утра. Следующий обзор событий в эфире радиостанции Кан Река слушайте в 8 часов. Доброго дня. Шалом, Миирушалаем.
1: Кан Река. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Габи Вольфсоном.

7:05 в Израиле. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Спасибо, что вы с нами на Канрека. Хорошей вам недели. В эфире ежедневный выпуск программы «Тема дня». И мы начинаем программу вновь со слов «Разрешено к публикации». Да, разрешено к публикации. Вчера вечером было разрешено к публикации информация о том, что в ходе военных действий на юге Ливана погибли двое военнослужащих ЦАЛа. Капитан Шахар Гамла, 23 лет, из Мушава Натур, заместитель командира роты элитного подразделения ЭГОЗ бригады «Командо». По сообщениям пресс-службы ЦАЛа, капитан Шахар Гамла скончался в больнице в результате ранения, полученного после взрыва беспилотника, начиненного взрывчаткой. Инцидент этот произошел в ночь с четверга на пятницу, и в субботу капитан Гамла скончался в больнице. Сержант Оад Яри, 21 года, из Реховота, боец батальона «Шакет» бригады «Гивати», погиб в результате инцидента в ходе непроизвольного выстрела, совершенного, судя по всему, его сослуживцем. Военная полиция проводит расследование этого инцидента. Родные погибших уведомлены о происшедшем. С начала военных действий 7 октября 2023 года в Ливане, Газе и других районах погибли 955 военнослужащих ЦАЛа. Вечная им память. Сегодня утром была опубликована информация о том, что четверо военнослужащих резервистов получили ранения в результате запуска беспилотника, начиненного взрывчаткой. Этот инцидент также произошел в Ливане. По сообщению ЦАЛа, в минувшие выходные продолжались и атаки ЦАЛа на объекты Хизбаллы. Речь идет об ударах по складам боеприпасов, по командным пунктам шиитской организации и по пусковым установкам. Война в Ливане продолжается. Продолжаются и военные действия де-факто между США и Ираном в рамках все того же прекращения огня в Ормузском проливе. Информационное агентство Reuters сообщило, что армия Соединенных Штатов Америки в субботу перехватила не менее двух иранских беспилотников, которые угрожали безопасному проходу судов через Ормузский пролив. В результате запуска беспилотников, в результате запуска ракет, ныне причинен ущерб территории нескольких государств в Персидском заливе. В Иудее и Самарии также неспокойно. ЦАЛ объявил, что минувшей ночью был задержан палестинский араб, подозреваемый в том, что сбил израильтянина и причинил ему легкие ранения. Это произошло на перекрестке Ефрат в Гуш-Эционе. Там имели место беспорядки, в которых принимали участие не менее 30 израильтян, которые собрались на месте, бросали камни в арабские машины и блокировали им проезд. Одновременно сообщается, что в минувшие выходные на территории хорошо известной деревни Хавара в Самарии израильтяне, группа граждан и один военнослужащий напали на палестинцев. Еще один инцидент на националистической почве с участием израильтян, на сей раз в Хаваре. Что происходит в службе внешней разведки Моссад после назначения Романа Гофмана на должность его главы? Гофман объявил об увольнении Алиф, заместителя главы этой организации, вступившего в должность лишь несколько месяцев тому назад. Планировалось, что если назначение Гофмана будет заблокировано Верховным судом, то именно Алиф займет должность преемника Дэдди Барнеа. Накануне вечером было опубликовано сообщение о том, что Роман Гофман уволил Алиф и на его место намерен назначить другого офицера Моссад из рядов этой организации. Политика остается в центре нашего внимания. Еще одна неделя в ожидании завершения процесса роспуска Кнессета, в ожидании объявления даты выборов. Неделя эта начинается на фоне продолжающегося обсуждения того, как был назначен адвокат Михаил Рабелло на должность государственного контролера, уместно ли это назначение и то, как оно было осуществлено. Мы поговорим об этом с представителями коалиции и представителями оппозиции.
Судебная система сегодня проводит однодневную забастовку в связи с, в знак протеста против нападения на дом заместителя главы Верховного суда Ноама Сольберга. Каковы требования? В чем смысл этой забастовки? Поговорим и об этом в нашей сегодняшней программе. Об этих и других темах в ближайшие два часа в нашем сегодняшнем эфире. Прежде чем перейти к газетам и к нашим первым собеседникам, несколько слов о программе передач, которые выйдут в эфир на волнах нашей радиостанции, радиостанции «Канрека», сегодня, в воскресенье, 7 июня. Программа «Тема дня» продолжится до 9 часов утра. С 9 до 11 «Доброе утро, Израиль», ведущая Юлия Цодекс. В 11.05 в рамках программы «Открытый микрофон» на вопросы радиослушателей отвечают страховые агенты Женя Златкин-Фишер и Марк Фишер, ведущий Игорь Хариф. В 15.05 музыкальная программа под редакцией Тани Барской. В 16.05 программа Игоря Харифа «Полная иллюминация». В 17.05 «Особый случай», ведущая Таня Берлина. В 18.05 «На пике событий» этот журнал сегодня проведет Михаил Гуревич. В 22.00 программа «Аэростат», программа Бориса Гребенщикова. А с 23.00 и до полуночи «Ночная смена». Это программы, которые выйдут в эфир на волнах нашей радиостанции, радиостанции «Канрека», сегодня, в воскресенье, 7 июня. Как обычно, уважаемые радиослушатели, мы приглашаем вас принять участие в нашей сегодняшней программе. Для этого заходите на нашу страницу, на страницу «Канрека» в социальной сети Facebook. Вопрос, который мы вам задаем сегодня, касается публикации в издании «Нью-Йорк Таймс», согласно которому Израиль усилил и сделал более интенсивными сбор разведывательной информации в США о ходе переговоров между США и Ираном. Сообщается, помимо прочего, что Израиль собирал информацию, касающуюся контактов Стива Виткоффа с иранским руководством. Насколько, с вашей точки зрения, допустима такая деятельность в отношении США со стороны Израиля? Заходите на нашу страницу, на страницу «Канрека» в социальной сети Facebook, отвечайте, комментируйте, высказывайте свое мнение, дискутируйте, комментируйте другие темы, которые мы будем обсуждать по ходу нашей сегодняшней программы. Пишите нам, спорьте, дискутируйте, высказывайте свое мнение, критикуйте нас, если вы считаете это, если мы этого заслуживаем. Единственная просьба, пожалуйста, делайте все это вежливо. А сейчас 7 часов и 11 минут. Очень короткая пауза, и мы переходим к газетам. Газеты. О чем пишут сегодня израильские газеты? Начнем мы с газеты «Исраэль Айом». Газеты «Исраэль Айом». Соглашение между Ливаном и Израилем ближе, чем многим кажется. Об этом заявляют дипломатические источники. Руководство в Бейруте уже преодолело точку невозврата и твердо в своем намерении прийти к соглашению. По оценкам, которые сейчас публикуются, это уже речь идет об Иране, этот самый иранский режим гораздо более расшатан, чем кажется. В Иране сообщают о возобновлении протестов студентов в этой стране. В Соединенных Штатах Америки публикуется информация о том, что Израиль подслушивал разговоры спецпредставителя США Виткоффа и других высокопоставленных чиновников США. Об этом Дани Закин со второй по девятую страницы газеты «Исраэль Айом». И здесь же информация о гибели двух военнослужащих, капитана Шахара Гамла и сержанта Оада Яари. Еще несколько материалов. ЦАЛ проводит операцию по очистке придорожного пространства возле главных магистралей в Иудее и Самарии. Цель – не позволить ни одному террористу возможности спрятаться для совершения теракта или после нападения на израильтян. Вырубается кустарник на придорожной полосе возле основных шоссе в Иудее и Самарии. Об этом Йотам Десе на 12-й странице газеты «Исраэль Айом».
Еще несколько материалов. ЦАЛ заявил, что действия в Хаваре не сочетаются с нормами армии. Там был военный, один из участников нападения на палестинцев, там это военнослужащий ЦАЛа, и это, разумеется, вызвало реакцию со стороны армейского командования. Гилах Шваль об этом на 9-й странице издания. «Замыкает круг», таков заголовок материала о подполковнике запаса Ишае Зильбельберге, который получил тяжелые ранения 7 октября и с тех пор проходил тяжелый и долгий процесс реабилитации. Отрастил волосы сейчас и пообещал: «Постригусь только после того, как последнее...» пообещал подстричься только после того, как последний заложник будет освобожден. Сейчас он выполнил свое обещание и попросил у Талик Гвили, матери бойца Ясам, прапорщика Рази Гвили, который погиб, последний заложник, тело которого было возвращено в Израиль, попросил именно ее отрезать ту косичку, которую он отрастил. Удая Бушери об этом на 13-й странице газеты «Исраэль Гайом». Еще несколько материалов в этом издании. Как мы уже говорили, продолжается война в Ливане, ошибочный удар по Набатие. Свидетельствуют о небольшом разрыве между армией Ливана и Хизбаллой. Инцидент, в ходе которого подвергся атаке автомобиль, принадлежащий ливанской армии. Этот инцидент вызвал гнев в Бейруте и много вопросов в Иерусалиме. Один из вопросов: что делали солдаты в районе, в котором была зафиксирована деятельность Хизбаллы? Солдаты, ливанские солдаты имеется в виду, и почему их поездка не была скоординирована с ЦАЛом. Об этом Шахар Клейман на 5-й странице газеты «Исраэль Гайом». Еще несколько материалов в этом издании. Кто эти политики, которые, или не, еще не политики, но люди, которые взвешивают возможность войти в политическую жизнь и принять участие в выборах. Например, Хагай Лубер, отец военнослужащего, погибшего в войну «Железные мечи». Например, Айелет Шакед, она была политиком, сейчас не политик. Например, Офер Винтер, бригадный генерал запаса, который взвешивает возможность создать свою партию. Например, бывший посол Израиля в ООН Гилад Эрдан или бывший депутат Кнессета Хили Трупер. Все это на 11-й странице газеты Исраэля. Источники в Ликуде. Обратите внимание, Нетаньяу намерен распустить Кнессет в конце этой или в начале следующей недели. По словам источников партии, Нетаньяу получит право кооптировать 7 человек в предвыборный список, по 2 человека в первых двух десятках и 3 человека в третьем десятке списка. Об этом Шерит Эвитан Коэн на 11-й странице газеты «Исраэль Айом». Итак, по оценкам в Ликуде, Кнессет будет распущен в конце этой или начале следующей недели. Еще несколько материалов. На сей раз газета «Идиот Ахронот». Газета «Идиот Ахронот», главный ее заголовок — «Горящий район» или «Горящая зона военных действий». Тяжелые потери среди солдат ЦАЛа, сигналы тревоги на севере и удары ЦАЛа по Ливану — все это свидетельствует более всего о том, что никакого прекращения огня, несмотря на декларацию, нет и в помине. В конце недели
погиб военнослужащий Оад Яари в результате непроизвольного выстрела в ходе оперативного мероприятия. И умер от полученных ранений офицер ЭГОС Шахар Гамла. Он был крайне тяжело ранен в конце прошлой недели. В правительстве оказывают давление на Нетаньяу расширить военные действия в Ливане вопреки требованиям Трампа. Обо всем этом и Тамара Айхнер на четвертой странице газеты «Идиот Харонут». Рон Бен Ишай публикует статью под названием «Тревожный визит в сектор Газы». Об этом пишет Рон Бен Ишай, военный обозреватель газеты «Идиот Харонот». «Мина замедленного действия в секторе Газа», так он пишет. «У Хамас осталось только 8 тысяч опытных бойцов. У него нету беспилотников, таких беспилотников, которые есть у Хизбаллы. Ему очень трудно наладить свою власть, свои администрации и восстановить свои военные порядки. У ЦАЛа есть очень много возможностей заняться Хамасом. Однако далеко под спудом, далеко за кулисами в секторе Газы есть не меньшая угроза – властный хаос. Если Израиль поведет себя разумно, то и то дни террористической организации «Хамас» сочтены». Об этом пишет Рон Бен Ишай в газете «Идиот Харонут». Еще несколько материалов. Рост числа убийств женщин с использованием огнестрельного оружия. После 7 октября и после введения облегченных правил на получение оружия на 100% выросло число женщин, убитых близкими родственниками. Был задержан бывший спутник жизни Лия Малка, которая была убита в результате взрыва автомобиля на шоссе Аялон. Об этом Шира Кадари Увадия на 16-й странице газеты «Идиот Харонот». Здесь же сообщение о том, о чем мы говорили в начале нашей программы. Менее чем через неделю после вступления в должность Гофман отстранил от должности своего заместителя в Моссаде. Глава Моссада отправил сообщение сотрудникам организации, в котором сообщил, что он снимает с должности второго номера в Моссаде, который был кандидатом Дэдди Барнеа на то, чтобы стать его преемником. И, кстати говоря, считается приближенным к Нетаньяу, поэтому в данном случае нельзя будет говорить о том, что Роман Гофман таким образом исполняет волю премьер-министра. Второй номер, вот тот самый Алиф, который отстранен от должности, считается приближенным к Нетаньяу, а некоторыми в Моссаде вообще назывался бибистом. Об этом пишут Ронен Бергман и Итамар Айхнер на 6-й странице газеты «Идиот Харонот». Трагедия в Хевроне. Нет другого определения. 7-месячный мальчик погиб в результате выстрелов, сделанных солдатами ЦАЛа. Разумеется, никто не хотел стрелять в ребенка. Судя по всему, оперативное происшествие. Мать мальчика Сам Абу Гейхал госпитализирована, и она еще не знает о гибели своего сына. В Хаваре произошел инцидент, в ходе которого группа израильтян в масках при участии одного из солдат напали на палестинцев, бросали камни и причиняли ущерб имуществу. Пресс-служба ЦАЛа заявила, что все эти случаи будут расследованы. Об этом на 8-й странице газеты «Идиот Харонот». Завтра в газете «Идиот Харонот» будет опубликовано специальное приложение, посвященное ожидающемуся началу чемпионата мира по футболу. Да, на фоне войны, на фоне политического кризиса, на фоне всего того, что происходит, стоит помнить, что в ближайший четверг, 11
июня открывается чемпионат мира по футболу. В трех странах он пройдет в этом году. В США, в Канаде и в Мексике. Эта газета идет хронут. Газета «Маариф». Гигантская драма в Белом доме. Об этом пишет «Джерусалем пост». Верна ли информация, что вице-президент Джей Ди Уэнс слил, простите, информацию о секретном плане Израиля? После завершения бурной каденции Дэдди Барне в качестве главы Моссада публикуются детали о сети агентов, местных агентов в Ливане, которые рисковали своей жизнью для того, чтобы ликвидировать Насраллу. Эта информация публикуется вместе с информацией о глубоких разногласиях с американской администрацией по поводу ударов по Ирану. Об этом «Джерусалем пост». Еще несколько материалов. «Зеленый принц» заявил, что Трамп сжег, так сказать, курдскую карту и не допустил обвала иранского режима по своим личным причинам. Об этом на сайте газеты «Маариф», точнее говоря. Драма на границе с Ираном. Эуд Яри, обозреватель по арабским делам, публикует информацию о том, что Израиль освобождает границу для возможного вторжения на территорию Ирана. Еще несколько материалов. Авиашкинази публикует статью под названием «Давление на Хизбаллу действует, однако путь к прекращению огня еще долог». Что еще можно прочитать на сайте газеты «Маариф»? Все продолжается, как и было. Суд над Нетаньяу продолжается. Перекрестный допрос прокуратурой. Некоторые говорят, что перекрестный допрос прокуратурой приближается к своему завершению. Далеко не все с этим согласны. Еще несколько материалов на сайте газеты «Маариф» сегодня. Здесь, разумеется, о гибели двух военнослужащих, то, о чем мы говорили. Драма вокруг назначения государственного контролера не прекращается. Неожиданный шаг, который совершил судья Йосеф Эль-Рон. Отставной судья Йосеф Эль-Рон, который был конкурентом Михаэля Рабелло на выборах на должность главы контролера. Приближенные Эль-Рона утверждают, что голосование должно быть отменено. Согласно новостям, сообщениям в новостях 12-го телеканала, он полагает,

0: что будет новое голосование и намерен баллотироваться. Пока что нам только известно, что юридический советник Кнессета считает, что нового голосования не надо. И при всей проблематике того, как выглядело голосование в Кнессете в минувшую среду, его результаты должны оставаться такими, как и было. И вот в Ликуде утверждают, что не было распоряжения фотографировать, а запись, которую публикует газета «Маариф», свидетельствует об обратном. Запись, новая запись, которая была опубликована 13-м каналом, телеканалом «Решет», там слышен голос высокопоставленного представителя в окружении премьер-министра Бениамина Нетаньяху, который признается в том, что было спланировано осуществлено. Все должны были запечатлеть себя, все ликудники, все депутаты от Ликуда должны были запечатлеть себя в момент голосования, зафиксировать свое голосование на видео. Еще несколько материалов. Потрясение во главе Моссада. Роман Гофман отстранил своего заместителя, это известно уже. Израильское оружие, которое уничтожит иранские ракеты, пока еще не создано. Об этом также на сайте газеты «Маариф» пишет Ави Ашкенази. Будущая зона военных действий только формируется, и командующие ВВС, бывшие командующие ВВС вместе с главой концерна Таасия Аверит Боазом Леви рассказывают о том, что происходит на местности, что происходит на практике и как Израиль намерен продвигаться в этом вопросе. Об этом на сайте газеты «Маариф». Очень надеюсь, что это действительно так, потому что одна из главных наших проблем всегда заключается в том, что мы готовимся к войнам, которые были, а не к войнам, которые будут. Об этом также на сайте газеты «Маариф». В то время как все смотрят на Беннета и Лапида, драма, которая разворачивается сейчас, это возможный союз между Ганцем, обратите внимание, Дэдди Симхи и Яроном Залиха. Есть очень много конструкций, которые сейчас обсуждаются в качестве возможных вариантов союза между партиями, между силами на выборах. Могут быть самые разные, самые неожиданные союзы. Окончательно все это сформируется только перед самым закрытием предвыборных списков. Еще раз напомню, менять состав фракций, состав предвыборных списков можно до полутора месяцев до выборов, то есть за 47 дней до выборов надо подать предвыборные списки, а до тех пор можно менять все, что угодно. Так что времени еще очень много, и все это пока что можно назвать так, как любил подобного рода действия называть покойный премьер-министр Израиля Ицхак Шамир «шпекуляцией», или переводе на русский язык «спекуляцией». Это первые заголовки израильских газет. Сейчас 7 часов 30 минут. Мы позднее продолжим знакомиться с заголовками. А пока поговорим о том, что происходит в Ормузском проливе. Там, несмотря на прекращение огня, продолжаются перестрелки между США и Ираном. Страдают от этих перестрелок соседние государства. Бахрейн и Кувейт, в первую очередь. С нами в эфире Марианна Беленькая, арабист, автор телеграм-канала «Фалафельная». Марианна, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Что происходило в минувшие выходные? То есть мы как-то привыкли к тому, что прекращение огня не соблюдается в Ливане, но вот что оно не соблюдается в Ормузском проливе, это действительно так?
1: Да, оно не соблюдается, стычки происходят периодически. Очень трудно понять, кто первый начал, но потому что...
0: Кажется, да, это был как раз мой вопрос, собственно говоря, а кто начал-то первый, если мы уже в детском саду?
1: Своя версия, как я понимаю, США пытаются помогать некоторым судам проходить через Ормузский пролив танкерам. Они делают это не напрямую, они просто дают им, указывают разведку, разведывательную информацию, как пройти более безопасно и обеспечивать прикрытие от беспилотника. Иранцы, естественно, пытаются остановить эти суда, не дать им пройти, потому что это те суда, которые не спрашивали разрешения Ирана и не согласовывали это Ирану. Они пытаются остановить, поднимаются беспилотники, США сбивают беспилотники, и дальше начинается, кто первый начал. Но дальше и в отместку и Иран начинает атаковать, как он утверждает, позиции американских, американские базы в соседних странах. Сейчас это в основном речь идет о Кувейте и Бахрейне. В Бахрейне, мы знаем, есть базируется 5-й флот США. В Кувейте тоже есть американские военные, но, правда, попадают не всегда по по американским базам они не попадают, по крайней мере, у нас не было в последние дни таких свидетельств, хотя Иран утверждает обратное. Но вот в конце недели было попадание по аэропорту Кувейта, там был погибший, там было очень много раненых. Было остановлено движение в аэропорту. И вот вчера ситуация повторилась, но обошлось без жертв. Ну, вот в целом такие стычки достаточно регулярны просто, с большей или меньшей интенсивностью.
0: Правильно ли я понимаю, что с точки зрения США и Ирана такие стычки – это, ну, в рамках правил игры, да? То есть это не повод для того, чтобы прекращать контакты, начинать масштабные военные действия и так далее.
1: Да, причем когда еще вот в начале было несколько стычек, вот просто самая такая большая была в конце недели, когда был аэропорт Кувейта задет и с погибшими, до этого США неоднократно говорили, что нет, это просто, ну, да, правила игры, приговор продолжается, прекращение огня действует, это в поддержку, скажем так, прекращения огня, вот такая формулировка.
0: Эти действия, военные действия в поддержку прекращения огня. Хочешь мира, готовься к войне, как сказали древние.
1: В общем, да.
0: Что происходит в настоящий момент на этих, ну, я даже не знаю, как назвать, переговорах, контактах и так далее между США и Ираном?
1: Такие непрямые переговоры через посредниками, обмен посланиями. Но то, что президент Трамп нам обещает буквально каждый день вот, договориться, и говорит, что сделка вот-вот близка, но потом оказывается, что нет. В принципе, все вертится вокруг нескольких вопросов. Мы привычно уже говорим, что разногласия по ядерной программе, разногласия вокруг Ормузского пролива, и вот сейчас, да, еще третий момент, о котором в последние дни говорят, сегодня там появились некоторые апдейты, это замороженные иранские активы. Они заморожены в ряде стран, в том числе в катарских банках, и Иран требует их разморозки. Там идет торг немедленно после подписания меморандума. США говорят, не немедленно, а после какого-то, когда мы увидим, что Иран открыл Армузский пролив и соблюдает некие правила игры. Но вот сегодня у Reuters появилась информация о том, что США рассматривают передачу часть денег, часть иранских активов арабским странам, которые пострадали от иранских ударов. Что это? Действительно такие намерения или это давление очередное на Иран, мы не знаем, но понятно, что Иран это возмутит, и Иран это еще больше тоже застопорит переговоры. Ну, в общем, такой стороны разговаривают, но ни к чему не приходит вот такой интересный момент, хотя говорят, все согласовано, осталось мелочь.
0: Я так понимаю, что оценка ситуации на переговорах с США и Ираном качественно разнится. То есть если Трамп говорит о том, что они очень близки к соглашению, то в Иране сильно менее оптимистичны.
1: Да, в Иране все время боятся, что это такая дымовая завеса, на самом деле США готовит новую операцию, так как, мы помним, уже так было несколько раз. Очень недоверчиво, и чем плюс иранцы не хотят терять лицо, я так понимаю, что внутри Ирана есть свои разногласия, впрочем, они есть и в Вашингтоне тоже разногласия, нет единой позиции, и вот это вот все вертится. Как мы понимаем, Трампу не хотелось бы военных действий, но ему нужно нужен очень веский, как бы, демонстрация капитуляции Ирана, которую Иран предоставлять не хочет.
0: До него, до этой капитуляции еще очень далеко. И в конце недели я видел, надо сказать, мельком, не могу утверждать, насколько эта информация достоверна, но мельком было сообщение, что Трамп готов взвесить возможность отказаться от требования о вывозе обогащенного урана с территории Ирана, то есть отложить

0: Продолжаются. Последний вопрос, Марианна. Несмотря на переговоры, несмотря ни на что, очень крупные силы, которые США сконцентрировали в районе Персидского залива и, так сказать, готовы к военным действиям, сохраняются. Не начался отвод войск США из нашего региона?
1: Нет, не начался. Там могут быть смена, передислокации. И, собственно, это тоже один из моментов. Иран требует уход в качестве гарантии ухода американцев из региона. И США говорят, что мы никуда не уйдем, по крайней мере, в течение вот того срока, который должен пройти между подписанием меморандума и окончательным договором. Помню, что меморандум — это еще не окончательный документ, который обсуждают, а предварительный.
0: Простите, забыл совершенно спросить очень важный вопрос. Насколько Иран сегодня в состоянии оказывать помощь Хизбалле? Насколько он оказывает помощь Хизбалле?
1: Это сложнее, но да, оказывает то, что мы видим из Ирана. И, во-первых, политически оказывает, и вот буквально ультиматумами, то, что то давление, которое произошло, когда Израилю США сказал не атаковать Бейрут, в общем-то, в какой-то степени произошло и под давлением Ирана, когда Иран сказал, что он прервет все переговоры в Пакистане и может присоединиться к операции Ливана против Израиля. И мы не знаем, насколько он это действительно бы выполнил угрозу, но частично угроза была действенна, хотя там не только вмешательство Ирана было, но и арабских стран, но так или иначе Хизбалла, в общем, благодарит Иран за помощь.
0: Есть причины благодарить. Марианна Беленькая, арабист, автор телеграм-канала «Фалафель». Огромное спасибо за участие в программе. Всего доброго.
1: До свидания.
0: 7:41. Продолжаем программу. Продолжаем знакомиться еще немножко с заголовками израильских газет, прежде чем перейдем к нашему следующему собеседнику. Газета «Гаарец», о чем пишет сегодня это издание. Главный ее заголовок: «Младенец погиб в результате выстрелов солдат ЦАЛа в сторону автомобиля в Хевроне». Отец сказал, что он остановил машину, так как того требовали солдаты. ЦАЛ утверждает, что солдат открыл огонь в сторону автомобиля, в котором находилась сама Абу-Гейхаль, потому что почувствовал угрозу. И в этом же подзаголовке сообщается о том, что поселенцы устроили бесчинство в Хаваре. Бесчинство, которое продолжалось долгое время без вмешательства со стороны сил безопасности. 8 палестинских арабов получили ранения. Военнослужащий был зафиксирован принимавшим участие в этих беспорядках и избивавшим палестинца на месте. Солдаты его пока не нашли. Интересно. Об этом пишут Джеки Хури, Матан Гулан и Яниф Кубович. Еще несколько материалов. Кровавая стагнация, или кровоточащая стагнация, точнее говоря. 5 военнослужащих погибли за минувшую неделю в ходе войны, цели которой пока туманны, имеется в виду, разумеется, военные действия на территории Ливана. Об этом Амос Арель на третьей странице газеты «Гаарец». Израиль теряет поддержку граждан тех стран, которые всегда были дружественны Израилю, и осложняет сама себе, Израиль сам себе осложняет возможность противостоять против враждебных инициатив на международной арене. Об этом Лиза Розовская на 6-й странице издания. Согласно опросу Института ФЙО, 60% американцев отрицательное мнение об Израиле. У 59% нет доверия к премьер-министру Беньямину Нетаньяу. Об этом на сайте, об этом газета «Гаарец». Еще несколько материалов. Чемпионат мира должен предоставить должен предоставить перерыв от политической деятельности, но не в случае Дональда.

Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.

0: Иерусалиме 8 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН РЭКА. Студия Семен Каплан. На военном кладбище в Рыховоте в 12 часов дня состоится церемония прощания со старшим сержантом Оадом Яари. Оад, житель Рыховота 21 года, погиб в ходе оперативных действий армии в Южном Ливане. Машави Кешет на голландских высотах в 17 часов похоронит капитана Шахара Гамлу. Житель Натура 23 лет получил тяжелое ранение в бою в Южном Ливане и в минувшие выходные скончался в больнице. Семья Шахара приняла решение пожертвовать его органы для трансплантации. Да будет благословенна память павших. Сегодня ночью ушел из жизни певец Ишай Леви. Ему было 63 года. Леви, одна из самых заметных фигур в средиземноморской музыке, начал свой творческий путь в 80-х годах и выпустил более 20 альбомов. Его главным прорывом стала песня «Рая» в 1986 году, а позже широкую известность получили композиции «Рагди» и «Хадшили». На протяжении многих лет он сотрудничал со многими авторами и исполнителями, среди которых Амир Бенаюн и Муш Бенари. Корреспондент КАН Дорит Асраф Мизрахи отмечает, что на профессиональную деятельность Ишая Леви повлияла многолетняя борьба с наркотической зависимостью. Он отбывал несколько тюремных сроков за правонарушения, связанные с наркотиками, и за домашнее насилие, однако в более поздние периоды жизни заявлял, что излечился и вернулся к творчеству. Борьба за создание Государственной следственной комиссии по расследованию событий резни 7 октября. Мирав Свирски, сестра Итая Свирски, убитого в плену Хамаса, выступила вчера вечером на демонстрации на площади Габима в Тель-Авиве и подвергла критике правительства. Она заявила, что на уходящей неделе правительство назначило на должность государственного контролера личного адвоката премьер-министра, точно так же, как в свое время Галь Хирш был выбран на пост координатора по делам похищенных и пропавших без вести. Мирав Свирски отметила, что ее брат Итай и еще 45 заложников, которые были похищены живыми и вернулись в гробах, возможно, могли бы находиться здесь сегодня, если бы те, на кого было возложено их возвращение, действовали ради их спасения, а не ради политического выживания главы правительства. Минувшей ночью силы Цаля задержали палестинца, подозреваемого в наезде на израильтянина на перекрестке Ефрат. В результате инцидента израильтянин получил легкие ранения. Пострадавший находился в районе перекрестка в группе примерно из 30 человек, которые блокировали движение палестинских автомобилей и забрасывали их камнями. Подозреваемый в наезде передан для проведения следственных действий. Новый глава Моссада Роман Гофман отстранил от должности своего заместителя Алиф и сообщил ему, что принял решение назначить на этот пост сотрудника из структуры самой организации. В заявлении, опубликованном в канцелярии премьер-министра, отмечается, что Гофман стремится сформировать руководящую команду, которая будет сопровождать его в реализации целей и решении задач в ближайшие годы. Гофман выразил глубокую признательность Алиф за 22 года оперативной службы и вклад в безопасность Израиля. Также сообщается, что Алиф командовал двумя оперативными управлениями Моссада и занимал руководящий пост в третьем управлении. Он руководил прорывными операциями и в знак признания заслуг 5 раз удостаивался премии безопасности Израиля. Заместитель главы Моссада пожелал Гофману больших успехов в должности и подчеркнул, что продолжит оставаться в распоряжении организации на благо государства Израиль. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Максимальная температура воздуха сегодня в Иерусалиме и в Хайфе составит 27 градусов, в Тель-Авиве будет 28, в Бейершеве и в Аждоде 31, а в Эйлате в полуденные часы ожидается до 36 градусов. Таковы новости воскресного утра. Следующий обзор событий в эфире радиостанции КАН РЭКА в 9 часов. Доброго дня. Шалом Миирушалаем.
1: КАН РЭКА. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Габи Вольфсоном.

0: правительства, после того, как был секретарем правительства того же Нетаньяху, и многие говорили, что он будет есменом, а он, как все мы знаем, таким, мягко говоря, не стал. Наш собеседник говорит о том, что отличие заключается в том, что Мандельблит не был личным адвокатом Нетаньяху на протяжении многих лет. Михаил Равелло — человек умный, человек достойный, человек знающий и так далее. Единственное, что он, чего он не понял, это то, что нельзя, он не может быть кандидатом на должность главы, на должность государственного контролера в условиях, когда правительство возглавляет человек, являющийся его премьер, являющийся его личным, вернее, личным адвокатом, которого он является, говорит наш собеседник. Говорит наш собеседник, он говорит о том, что это голосование само по себе было недопустимым. Представьте себе, как будет сейчас Михаил Рабелло формировать заключение по поводу деятельности премьер-министра, например, отчеты о расходах и так далее. Все это трудно себе представить, что это возможно. Поэтому я считаю, что самый низкий уровень проверки конфликта интересов это назначение не преодолевает, и Михаил Рабелло не должен был баллотироваться. Что касается процесса голосования, то тот факт, что нарушен закон, нарушены сразу два основных закона, и закон о выборах, и закон о государственном контролере, говорит о том, что эти выборы просто незаконны, не должны были, нельзя было фотографировать себя во время голосования, нельзя было публиковать свое голосование. Это грубейшее нарушение принципа тайного голосования. Если так, если правые депутаты от Ликуда, которые говорят о том, что они имеют право фотографировать себя, и на них никто не оказывал давления, то в конечном счете почему не объявить эти выборы открытыми и все? Ведь сама идея тайного голосования заключается в том, чтобы депутаты могли проголосовать так, как они хотят, и не подвергались давлению. Это не то, что происходило, и поэтому, говорит наш собеседник, мне кажется, что эти выборы должны быть отменены. Юридический советник Неста настаивала на том, чтобы запретить депутатам вносить телефоны на избирательные участки, утверждает Одет Форер. Однако это было сделано. Сейчас юридический советник Неста говорит о том, что не нужно проводить повторного голосования. Я считаю, что она ошибается. Я считаю, что ее заключение неверно. И надеюсь, что это голосование будет отменено. Что касается даты выборов, то если до конца недели Кнессет не будет распущен, то и 15 сентября уже будет нерелевантно. Поэтому я думаю, что выборы пройдут 20 или 27 октября, говорит Одет Форер. Партия НДИ будет баллотироваться сама по себе. Если кто-то хочет присоединиться, добро пожаловать. Но возглавлять список будет Авигдор Либерман, человек наиболее опытный и наиболее подходящий на пост премьер-министра, говорит Одет Форер, депутат Кнессет партии «Наш дом Израиль». 8:43. У нас в эфире представитель коалиции. Я приветствую депутата Кнессет Амита Алеви, партия Ликуд. Хавер Кнессет Амита Алеви, шалом, бокер тов.
1: Шалом, бокер тов.
0: Ма ата хушев аль ма шекара байом рвии бакнессет? Ацба бад Михаил Рабелло летавкид шел мевакер амедина. Ты орех дин иши шел рош амемшала, офех למבקר המדינה. Такин?
1: תשמע, אני מסרב להתרגש מהביקורת הזאת, לא שאי אפשר לבקר. אפשר לבקר והטענות נשמעות לכאן ולכאן, אבל אנחנו בעידן שבו יש יועצת משפטית, והמשנה שלה, והמשנה הנוספת, והמשנים הנוספים, וכל המערכת שלמה בייעוץ משפטי לממשלה, שהם עובדי ציבור, הם אמורים לייצג את הציבור הישראלי, והם מייצגים את עצמם בלבד, לא מישהו אחר. אתה אומר, הוא ייצג פעם את ראש הממשלה, וזה טעם לפגם, אני יכול להבין את הטענה הזאת. אבל אנחנו מדברים הרי בעידן שבו כל אלו שמשמיעים את הטענה הזאת, לא אתה, אלא חברינו בשמאל, הם מגבים את העובדה שיש יועצת משפטית שמייצגת רק את עצמה, למרות שמקבלת משכורת מהציבור, למרות שהיא לכאורה עובדת ציבור, היא עשתה את זה בשורה של מקרים, היא עושה את זה בדברים מזעזעים, ממש. אז

0: אומר, צריך גם פרופורציה.
1: אני מנסה להבין את ההיגיון. אם יועצת המשפטית, ונניח, נניח, אני זורם איתך, אם יועצת המשפטית לממשלה עושה דברים לא ראויים, גם לכם מותר? זה ההיגיון?
0: תרב רק לי, אני אומר שוב, אדם הוא אדם, בסוף אחרי שהוא נבחר, כמו שאתה יודע, הוא עצמאי לחלוטין, והוא צריך להיות עצמאי, וכך אני מקווה שיהיה.
1: אתה אדם ישר, חבר הכנסת עמית הלוי. אני דיברתי איתך הרבה פעמים, אתה אדם ישר, וכאדם ישר...
0: אני יכול להבין את הביקורת, אני אומר שוב, אני יכול להבין את הביקורת. גם במדינות אחרות, כמו שאתה יודע, נניח נשיא ארצות הברית ממנה שופט עליון פדרלי. בסופו של דבר, אחרי שהוא נבחר, כמו שראינו אגב, גם בשנים האחרונות, גם בארצות הברית, הוא עצמאי, הוא מחויב לחוק, הוא מחויב... וצריך את הדין.
1: מה שאתה אומר בעצם שכש...
0: אני לא אומר, אבל רגע, אבל אני לא אומר, אני אומר, על זה אפשר לדון, אני רק אומר, אני נדהם מהעובדה שאנחנו היום בעידן שבו, לכן הזכרתי את זה, לא כדי להתחמק. אני יכול להבין את הביקורת, אני רק אומר, אבל הרי היום יש אנשים שהם מטעם המדינה, מונו לכאורה על ידי הציבור, על ידי המדינה, מתנהלים כאילו יש להם משרד עורך דין פרטי.
1: כן.
0: ממש. הרי פתאום אנשים אומרים, רגע, אבל הוא ייצג נתניהו, אני מבין, בסדר גמור, אני מבין את זה, יש טענה. אבל יש אנשים שהיום הם היועץ המשפטי לממשלה, לא רק מבקר אחרי.
1: את זה הבנתי.
0: אלו שמונעים בפועל, והם עושים את זה על דעת עצמם, בעצמם, בלי סמכות, בלי רשות, כולם שותקים, כולם פתאום דגים.
1: לא, לא כולם שותקים, יש הרבה ביקורת, אבל אני מבין את הטענה שלך.
0: אני חושב שאין מספיק ביקורת.
1: זה משהו אחר. אני רוצה לשאול אותך על ההצבעה עצמה. צילמת את עצמך בזמן ההצבעה?
0: לא, לא צילמת.
1: מה אתה חושב על הדרישה הזאת שהייתה? בוא, הייתה דרישה כזאת, וחלק מהחברים שלכם צויתו לדרישה הזאת.
0: אני, קודם כל אתה אומר את זה כעובדה, אז אני לא מכיר.
1: פורסמו הקלטות ברשת 13 למשל שמוכיחות את זה. כן.
0: לא, אין שום בעיה, אני רק אומר, אני כחבר כנסת, כמי שהיה שם בעצמי, אני לא ראיתי כל הזמן, והיו שם כמה הצבעות הרי, ארצי ממני לא ביקשו לצלם, ואני חושב שבסופו של דבר גם ההצבעה עצמה, אגב, כמו שאתה יודע, גם ההצבעה עצמה בסופו של דבר לקואליציה יש 68 חברי כנסת, וכידוע רבה לו בשני המקרים קיבל
1: בין 60 פחות, כן, 61 בסוף,
0: 57 במקרה אחד ו-61, אז ככה שבסופו של דבר הקואליציה הזאת גילתה חופש, ואנשים הלכו להצביע לפי רצונם.
1: אגב, קואליציה לא מונה 68 כי חרדים פרשו, לא משנה, הבנתי. אני רוצה לשאול אותך, חבר הכנסת עמית הלוי, אנחנו מתקרבים לבחירות. בנימין נתניהו דורש לאפשר לו 10 שריונים בתוך הרשימה, היום אני קראתי באחד העיתונים יקבל 7, מה דעתך על הסוגיה?
0: אני חושב שעצם העובדה שראש התנועה שלנו רוצה שירונים היא דבר בעיניי סביר ורלוונטי, כיוון שאנחנו בעידן שרוב המפלגות, כמו שאתה יודע, מפלגות לא דמוקרטיות, כל אחד נבחר על ידי, לא חשוב אם זה אדמור מגור, אדמור ליברמן או אדמור לפיד. אז במובן הזה, כשבא ראש הממשלה ואומר בעידן הזה שיש אנשים שהם יכולים להיות מאוד משמעותיים למחנה הלאומי ולא יעברו דרך המסע הזה שנקרא מסע הפריימריז, אבל אני חושב שזה הגיוני. האם 5, 7 או 10, זה צריך לראות, וכמובן בעיקר צריך לראות את השריונים עצמם, שיהיו אנשים טובים, רציניים, שבאמת יכולים לייצג את העמדות שלנו, ולהביא איתם קהל לקלפי, זה המדד העיקרי.
1: פריימריז התקיימו אבל, כי היו גם פרסומים שאולי התבטלו.
0: לא, כל הדיסאינפורמציה, אני חושב שהתקיימו, וככה זה אצלנו במפלגה, אני... שוב, לא מדבר על מצב חירום עכשיו שיש, כמו שהיינו במצבים קודמים, יכול להיות שדברים השתנו קצת לכאן ולכאן, כמו יכולים לזוז תאריך מתאריך כזה לאחר, אבל פריימריז התקיימו.
1: אתה מדבר על דחיית בחירות?
0: לא, לא, לא, אמרת, שאלת על הפריימריז, אמרתי, פריימריז התקיימו, יכול להיות, תמיד יכול להיות סיטואציה שיום אחד זז מפה לשם או דברים מהסוג הזה, אבל פריימריז התקיימו.
1: יש תאריך כבר לפריימריז?
0: יש נקבע בוועדת חוקה, הייתי שם, אני חבר בוועדה הזאת, כן. בוועדה של הליכוד, אני מתכוון שעד ה-27 ליולי התקיימו הפריימריז, ואני, אם כמובן הבחירות יוקדמו, אז יהיה עוד יותר מוקדם.
1: ואתה מתמודד.
0: כן, אני מתמודד, ואני מאוד אוהב את ההתמודדות הזאת, יש יריד דמוקרטי אמיתי, אדם, בסוף אנחנו מסדדים את ה... גם את העמדות של המפלגה, הערכים הלאומיים והליברליים שלנו, ואני מקווה שבסופו של דבר תהיה נבחרת טובה.
1: חבר הכנסת עמית הלוי, ליכוד, המון תודה, בוקר טוב.
0: כל טוב, להתראות.
1: Я спросил нашего собеседника о голосовании по поводу назначения Михаэля Равелу. Я понимаю критику, говорит наш собеседник, я не спорю с тем, что есть место для критики. Я только не люблю двойную мораль. Есть юридический советник правительства, у него есть заместитель, у него есть заместители заместителей. И все они действуют как самостоятельная юридическая контора. Не как представители позиции правительства, не как профессиональная структура, которая должна представлять общество и так далее, как самостоятельная юридическая контора, отстаивающая свои политические интересы. Это никого не тревожит. И в это самое время нас поливают огнем критики за то, что мы назначаем или продвигаем адвоката премьер-министра Бенямина Нетаньяху на должность государственного контролера. Я не спорю с тем, что есть место для критики, но я хочу, чтобы критиковали всех, говорит Амит Алеви, а не только наши назначения. Я не фотографировал себя во время голосования, я не знаю, было ли распоряжение, мне лично ничего не известно о распоряжении. Обратите внимание только на одно, говорит наш собеседник, у коалиции сегодня 68 мандатов. За Михаэля Рабеллу в лучшем случае, то есть во втором круге голосования проголосовало 61. В первом круге вообще 57. Это означает, что в коалиции есть определенная свобода, люди голосуют так, как считают нужным. Что касается праймерис в Ликуде и назначений, которые Нетаньяху хочет сделать, кооптировать людей в список. По словам нашего собеседника, то, что глава партии хочет ввести людей, которым он доверяет в список, я считаю нормальным. Есть много партий, где вообще нет праймерис, а глава хасидского двора действует как он хочет, говорит наш собеседник, будь то глава хасидского двора Еш Атид, будь то глава хасидского двора Либерман и так далее. Но сегодня, а в Ликуде есть демократия, у нас есть праймериз, у нас есть выборы, но если Нетаньяху, глава нашей партии, хочет изменить список, кооптируя туда людей, достойных людей, а это должен быть критерием, я ничего не имею против. Праймериз будут 20, до 27 июля, и я намерен принимать в них участие, говорит наш собеседник. Он сказал также, что, возможно, праймериз будут перенесены ненадолго. Это не означает перенос выборов, но, возможно, перенос праймериз. Депутат Нестор Амит Алеви, партия Ликуд, был с нами в эфире сегодня. Восемь часов 52 минуты. Сегодня проходят выборы в Армении. Избирателям предстоит определить, каким внешнеполитическим курсом пойдет Ереван, будет ли Армения дальше сближаться с Западом или сохранит и восстановит свои отношения с Россией. Давид Петросян, независимый журналист, Армения, с нами в эфире. Господин Петросян, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Итак, сегодня выборы в Армении. В нескольких словах, кто против кого?
2: Значит, число избирателей 2,5 миллиона человек, без малого 2,5 миллиона человек. Основные претенденты – правящая партия «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна и три его основных оппонента – оппозиционный блок «Сильная Армения», блок «Армения» во главе с экс-президентом Робертом Кочаряном и партия «Процветающая Армения» во главе с Гагиком Царукяном. Угу. Вот главные претенденты. По оценке здешних наблюдателей, эта партия «Гражданский договор» имеет шансы набрать относительное большинство голосов. Относительное большинство голосов. Но может так получиться, что все эти три оппозиционные силы наберут суммарно больше.
1: Если мы говорим о политической линии действующей коалиции и основных оппозиционных сил, в чем главное противоречие, в чем главное разногласие?
2: Ну, разногласий очень много. И почему-то всем кажется, только речь идет о внешнеполитическом курсе. На самом деле внутри страны очень много проблем. Потому что нынешняя власть тоже успела погрязть коррупцией и набрала ее жирок тоже. Так что вопрос не только во внешнеполитической ориентации. И общество не хочет окончательно рвать связи с Россией. Это осознают все участники выборов. Это первое. И второе, все понимают, что сближение с Западом возможно только до определенного уровня. И каких-то райских кущ ждать от Запада тоже не следует. Так что вот избиратель хотел бы как бы отстраниться от вот этих элементов глобального противостояния, которые сейчас существуют, в том числе между Россией и Европой.
1: Вы говорите о том, что не только внешняя политика, но и вопросы внутренней политики на повестке дня. Когда гражданин Армении идет на выборы, с вашей точки зрения, какой главный вопрос, который определяет, за кого он голосует?
2: Вопрос безопасности. Этот вопрос не решен нынешней партией власти, и он является самой больной его точкой. Все эти разговоры о том, что парафированный документ в Вашингтоне, соглашение о мире, это уже есть мир, значительной частью общества не воспринимается. Существует большой элемент недоверия к соседнему Азербайджану, и, соответственно, к той формуле безопасности, которую предлагает власть. В то же время оппоненты власти тоже не предлагают каких-то серьезных альтернатив. То есть вот как бы вот такая ситуация.
1: То есть люди, которые идут на выборы, видят перед собой угрозы безопасности, и это определяет, за кого они голосуют?
2: Это один из блоков, но самый важный. Угу. Самый важный. Есть еще и другие моменты.
1: Например, то, что
2: власть объявила настоящую войну церкви, это тоже имеет очень большое значение для общества. Людям это очень и очень не нравится. Церковь является одним из тех институтов, которые пользуются высоким уровнем доверия населения.
1: Если я попрошу вас спрогнозировать итоги, рискнете?
2: Значит, ситуация такова. Я сначала сказал, что приблизительно 2,5 миллиона избирателей.
1: Да.
2: При низкой активности избирателей в районе 48-49%, то есть как было на предыдущих выборах, шансы гражданского договора сохранить свою власть достаточно высоки. Однако при высокой явке избирателей, где-то в районе 60%, то есть если к избирательным урнам придет 1,5 миллиона человек, шансы гражданского договора сохранить власть резко снижаются.
1: Окей.
2: Вероятность того, что эти три оппозиционные силы могут объединиться в одну коалицию, достаточно высока.
1: Ну что ж, Давид Петросян, независимый журналист Армения. Спасибо вам за эту беседу. Мы будем следить за результатами выборов в вашей стране. Спасибо.
2: Спасибо.
1: Всего доброго. Сейчас 8:58 в Израиле. Программа «Тема дня», первая программа «Тема дня» этой недели подошла к концу. Яир Ньюман за пультом в студии, Мила Сталинская продюсер, Людмила Ермакова редактор, у микрофона был Габи Вольфсон. Спасибо, что были с нами, уважаемые радиослушатели. Сразу после нас «Доброе утро, Израиль». В эфире будет Юлия Цодекс. Оставайтесь на Канрека, берегите себя. Хорошего дня и хороших новостей.
3: Представьте Европу. Теперь представьте ее в Бершеве. Канкун. Гастрономический рай. Морепродукты, деликатесы, сыры и мясо премиум-класса. Красная и черная икра. Новый стандарт гастрономической красоты в Израиле. Канкун Бершева. Илья Уанави, 28. Открыто в пятницу и субботу.
4: Мадам, уже падают листья.
5: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 03-5-260-260.
6: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.

0: Иерусалиме 9 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Кан Река. В студии Семен Каплан. На военном кладбище в Реховоте в 12 часов дня состоится церемония прощания со старшим сержантом Оадом Яари. Оад, житель Реховота, 21 года, погиб в ходе оперативных действий армии в Южном Ливане. В Машаве Кешет на Голландских высотах в 17 часов похоронят капитана Шахара Гамлу. Житель поселка Натура, 23 лет, Шахар получил тяжелое ранение в бою в Южном Ливане и в минувшие выходные скончался в больнице. Семья Шахара приняла решение пожертвовать его органы для трансплантации. Да будет благословенна память павших. Примерно полчаса назад в районе Ифтаха и Рамот-Нафтали в районе галилейского выступа Эцба-Галиль прозвучали сирены тревоги из-за угрозы ракетного обстрела. Инцидент исчерпан, информация о пострадавших не поступала. Мирные переговоры между Израилем и Ливаном. Посол Соединенных Штатов в Ливане Мишель Иса заявил, что это первый случай в истории ливанского государства, когда оно самостоятельно принимает решение о своей судьбе без вмешательства каких-либо внешних сил. В интервью ливанскому телеканалу LBC Иса добавил, что стороны обязательно придут к соглашению. Он отметил, что не может прогнозировать, насколько быстро это произойдет, однако результат будет достигнут. По поводу возражений лидера Хизбаллы Наима Касема против соглашения с Израилем, Иса заявил, что Наим Касем может принимать любые решения, какие хочет, но американская сторона также принимает решения, и в этой стране каждый имеет право на определенное мнение. В районе Бафор в Южном Ливане силы Цааля обнаружили огромный бункер, который использовался Хизбаллой, о чем было доложено политическому руководству. Речь идет о центральном подземном комплексе, предназначенном для использования террористической организации в чрезвычайных ситуациях. Корреспондент КАН Руби Амершлаг добавляет, что в ближайшее время объект планируется уничтожить. В связи с ожидаемой взрывной волной местные жители получат предупреждение и инструкции о правилах поведения. В Иудее и Самарии зафиксирован рост числа случаев проявления националистической преступности со стороны еврейских граждан более чем на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из данных силовых ведомств следует, что было зарегистрировано 530 подобных инцидентов против 350 за тот же период годом ранее. Данные также указывают на то, что в нынешнем году 40 нападений были направлены против сотрудников сил безопасности. Об этом сообщает корреспондент КАН Кармела Менаше. Новый глава Моссада Роман Гофман отстранил от должности своего заместителя Алев и сообщил ему, что принял решение назначить на этот пост сотрудника из структуры самой организации. В заявлении, опубликованном в канцелярии премьер-министра, отмечается, что Гофман стремится сформировать руководящую команду, которая будет сопровождать его в реализации целей и решении задач в ближайшие годы. Федерация футбола Ирана обвиняет Соединенные Штаты в мстительном поведении в связи с отказом в выдаче въездных виз 14 высокопоставленным членам руководящего состава делегации на чемпионат мира. Государственный иранский телеканал сообщил, что среди тех, кому отказано в визах, генеральный секретарь и вице-президент федерации. Обозреватель КАН Йоав Барович сообщает, что при этом все игроки сборной и профессиональный тренерский состав получили въездные визы накануне матча против Новой Зеландии, который состоится в середине месяца. Иранское информационное агентство ТАСНИМ сообщает, что Федерация футбола Ирана обратилась в ФИФА с заявлением, что действия американской стороны препятствуют честной конкуренции. Обозреватель КАН отмечает, что из-за опасений по поводу задержки виз Иран перенес свои тренировочные сборы из США в Мексику. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Максимальная температура воздуха сегодня в Иерусалиме и в Хайфе составит 27 градусов, в Тель-Авиве будет 28, в Бейершеве и в Аш-Доде 31, а в Эйлате в послеполуденные часы ожидается до 36 градусов. Таковы на данный момент главные новости. Следующий обзор событий в эфире радиостанции КАН Река слушайте в 10 часов. Доброго дня. Шалом. Миир Шалаим.

Вулкан Река. Здесь и сейчас. Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль» с Юлией Цодекс на Кан-Река.

0: Доброе утро, дорогие друзья. Доброе утро. Всем хорошей недели. Меня зовут Юлия Цодекс. И мы начинаем программу «Доброе утро, Израиль», которая продлится до 11 часов. Поговорим сегодня в программе о негативных опросах общественного мнения в США в отношении Израиля, о студенческих демонстрациях в Иране и о том, что, по всей видимости, нас ожидает экстремально жаркое лето. Обо всем об этом и о многом другом в нашей программе «Доброе утро, Израиль». Но начнем мы с главных тем сегодняшнего утра. Габи Вольсон, наш коллега, ведущий Конрека, политический обозреватель сайта News.ru. Габи, доброе утро.
1: Доброе утро, Юля. Еще раз здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: Вновь мы вынуждены начинать нашу беседу с того, чтобы поговорить о том, что двое солдат Цаля накануне вечером было объявлено о том, что погибли в результате военных действий в Южном Ливане. Один солдат скончался в результате полученных ранений уже в больнице, а другой солдат из-за случайно выпущенной пули.
1: Да. Капитан Шахар Гамла, 23 лет, из Мошава Натур, офицер элитного подразделения ЭГОЗ, бригады «Командос», скончался в больнице после того, как в ночь четверга на пятницу был ранен в результате запуска начиненного взрывчаткой беспилотника. Житель населенного пункта, как я сказал, Натур на голландских высотах. Его похороны состоятся сегодня в Мошаве Кешет. И сержант Уад Яри, 21 года, из Реховата, боец батальона «Шакет» бригады «Гивати», погиб в результате оперативного инцидента, как вы сказали, из-за непредумышленного выстрела, из-за случайно выпущенной пули. Военная полиция проводит расследование этого инцидента. Сегодня похороны сержанта Уада Яари в Реховате.
0: Да, и начиная с 18 апреля, то есть времени объявления прекращения огня в Ливане, у нас погибло 18 человек.
1: А с начала войны погибли 955 военнослужащих.
0: Да. Окей, хорошо. Какие у нас события происходят в эти дни в нашей стране? Что нас ожидает на этой
1: самом
0: неделе?
1: Деле, самое главное, что, с моей точки зрения, что происходит, это война, которая называется прекращением огня в Ливане. Да, то есть ситуация, которая сложилась в Ливане, это формальная договоренность о том, что Хизбалла не обстреливает израильскую территорию, а ЦАЛ не атакует Бейрут. Я бы сказал, что одна сторона соблюдает эту договоренность менее аккуратно, чем вторая. Хизбалла продолжает атаковать израильскую территорию. Не далее, как сегодня утром, были сигналы тревоги в нескольких населенных пунктах на севере страны. Такой пинг-понг, такой статус-кво, который сложился в Ливане. Причем мы приближаемся к открытию чемпионата мира по футболу. Я прошу прощения, что я переношу из одной темы в другую, но они связаны между собой. Почему они связаны? Потому что если произойдут... Принято считать, по крайней мере, что если ситуация в Ливане напрямую зависит от ситуации в Иране, между Ираном и Соединенными Штатами Америки. А там, если произойдут какие-то изменения глобальные, то они должны произойти в ближайшие дни. Трамп не будет, опять же, это мнение, существующее мнение, Трамп уже неоднократно разочаровывал всех, кто пытался предсказывать его действия, но тем на данный момент исходная предпосылка заключается в том, что Трамп не будет предпринимать каких-то далеко идущих шагов ни туда и ни сюда, не объявлять о мире во всем мире, и не начинать войну с Ираном в период чемпионата мира по футболу. А чемпионат мира по футболу открывается 11 июня.
0: Поэтому
1: Меньше недели. То есть, иными словами, мы постепенно движемся в сторону того, что ситуация будет заморожена в ее нынешнем виде на ближайшее время, в обозримом будущем. Так это или произойдут какие-то неожиданности, пока не ясно. Но в данный момент основное внимание приковано к Ливану, к происходящему там. А там ситуация статична в плане того, что нету каких-то далеко идущих внезапных изменений, и они не предвидятся. Да? То есть ЦАЛ продолжает удерживать определенную часть ливанской территории, продолжает действовать против Хизбаллы. За минувшие выходные были атакованы более 150 объектов. Склады с оружием, штабы, пусковые установки и так далее. Хизбалла, как мы видим, время от времени запускает ракеты и беспилотники в сторону израильской территории. И мнение наблюдателей заключается в том, что пока не будет достигнуто какое-то решение иранского узла, в Ливане ничего не изменится.
0: То есть иранцам все-таки удалось увязать это одно с другим, да, в общем, несмотря на все попытки сторон, как бы, ну, противоположной стороны.
1: Израиля, в первую очередь. Это главное достижение, которое есть у Ирана в настоящий момент на этом, в этом круге противостояния, потому что я хочу напомнить, что, что в осенью 2024 года, когда было достигнуто первое прекращение огня, там не было этого линкеджа, не было этой увязки. Сейчас Ирану удалось увязать это, по крайней мере, с точки зрения переговоров. С другой стороны, мы впервые видим ситуацию, при которой Ливан и Израиль действительно ведут эффективные переговоры о тех или иных вопросах, касающихся отношений между двумя странами. Разумеется, мы далеки еще от мира и прогулок по Бейруту, о которых многие мои знакомые мечтают. Но переговоры идут. И переговоры с точки зрения перспективы, безусловно, важны, потому что есть тенденция, есть какой-то некая динамика у самого этого процесса. А учитывая тот факт, что у Ливана и Израиля нет территориальных разногласий, да, это не переговоры с Хамасом или ООП и так далее. Это не вопросы об Иудее и Самарии, да, и о исторической родине нашей. Да. Нет, это вопрос безопасности, это вопрос каких-то взаимоотношений с соседней страной. Там израильское правительство, любое израильское правительство может позволить себе вести переговоры даже в большой степени без оглядки на политический контекст. Приведут ли к чему-то эти переговоры? Есть ли их с кем вести?
0: Насколько они действительно продвинулись по сравнению, например, с тем, что происходило в 82-м году после операции «Мир Галилеи», когда Израиль тоже вел переговоры с Ливаном определенные?
1: После войны 82-го года в Ливане было создано правительство, которое было, по сути дела, сформировано Израилем, просуществовало оно совсем недолго, ну и последствия всем хорошо известны. Сегодня Израиль не пытается сменить правительство в Ливане. Сегодня Израиль пытается задействовать правительство в Ливане, помочь правительству Ливана взять под контроль свою собственную территорию, обеспечить суверенитет на своей собственной территории. Да? То есть это главное отличие от того, что было 40 с лишним лет тому назад. Будут ли результаты иными? Я не знаю. Честно скажу вам, я не знаю. В пятницу, надо сказать, в программе «Своими словами» я беседовал с Офером Шелахом. Он был офицером ЦАЛа во время Первой Ливанской войны, был ранен тяжело. Позднее был комментатором, все хорошо знают. Потом он был депутатом КНЕСТа. Сегодня он старший исследователь Института вопросов национальной безопасности АНСС. Его мнение, что Израиль должен задействовать комплекс мер, то есть поддержку ливанского правительства, задействовать другие страны и так далее, не уповать...
0: Например, Францию, да, которая очень трогательно относится
1: рвется.
0: К Ливану.
1: Не уповать только на самостоятельные военные действия. Есть другие, кто считают, что это, да, в общем, в большой степени бессмысленный проект, потому что до тех пор, пока Хизбалла сильна, а Хизбалла все еще сильна, да, и у Хизбаллы все еще есть опора и так далее, чему это добиться будет очень сложно. Все сходятся на том, что изменения в Ливане – это очень-очень медленный процесс, это не вопрос недель, это не вопрос месяцев, это вопрос лет. Как мы проживем эти годы, да, и как Израиль будет себя вести в эти годы, будет решать правительство это или следующее, поскольку у нас все меняется очень быстро, то что-то предсказывать невозможно. Идут переговоры, одновременно идут военные действия, и вот так это выглядит.
0: Да. Ну и последнее. И вы обсуждали в сегодняшней программе выборы в Армении. Мне сказал один из экспертов по, скажем так, Центральной Азии и странам, я даже не знаю, как сказать, бывшего Советского Союза, что это очень судьбоносные выборы. Их можно по судьбоносности сравнить, например, с выборами, которые мы ожидаем, будут в октябре, может быть, в сентябре в Израиле.
1: Наш собеседник сказал, что все те, кто бросают взгляды на международную политику, упускают главное, что заботит сегодня граждан Армении, это вопросы безопасности, поскольку очень много недоверия по поводу того соглашения о прекращении огня между Арменией и Азербайджаном, которое было достигнуто при посредничестве
0: России.
1: России. И с этой точки зрения есть очень, так сказать, это главный вопрос. Есть много социальных вопросов и так далее. Да, безусловно, есть вопрос возможного сближения Армении с Западом, отдаления от России, или наоборот, сохранения и восстановления этих связей. Есть правящая коалиция, есть несколько партий оппозиции, которые участвуют в выборах. Никто не прогнозирует, по крайней мере, наш собеседник сегодня в эфире отказался прогнозировать итоги выборов. Сказал очень знакомую нам фразу, что все зависит от явки на избирательные участки, от процента участия избирателей,
0: от погоды,
1: наверное, в выборах и так далее. Да, голоса рыбаков и прочее. В любом случае выборы проходят сегодня. Мне сложно оценить судьбоносность этих выборов, но, безусловно, с точки зрения отношений с Россией, а значит, отношений с Ираном, да, с одной стороны, и отношений с Европой с другой стороны, это, безусловно, важные переговоры, которые, может быть, не напрямую, но косвенно будут иметь отношение к Израилю тоже, потому что, так сказать, возможное отдаление возможного союзника Ирана от этой страны, это на руку Израилю, ну и, соответственно, наоборот.
0: Да. Габи Вольсон, наш коллега, ведущий Конрек и политический обозреватель сайта News.ru. Огромное спасибо и хорошего дня.
1: Спасибо, всего доброго.
0: Мы продолжаем программу. Не прошло и двух недель после того, как в Иране была частично снята блокировка интернета, и старшеклассники, и студенты в 20 провинциях этой страны вышли на улицу. То, что начиналось в конце мая как мирный протест против условий проведения выпускных экзаменов и новых правил подсчета среднего балла для поступления в университеты, быстро переросло в масштабные политические акции. Во многих городах лозунги сменились на вполне себе политические. Власти ответили силой, сообщается о столкновениях, раненых и первых арестах среди подростков. При этом на официальном уровне Тегеран пока пытается маневрировать, надеясь, что молодежь просто выпустит пар. У нас на линии Михаил Бородкин, иронист, востоковед, автор телеграм-канала Oriental Express. Михаил, здравствуйте, доброе утро.
2: Здравствуйте, доброе утро.
0: Итак, поводом для протестов были вроде как такие внутренние академические реформы, то есть правила сдачи экзамена, влияние среднего балла на поступление. В общем, в Иране почти любые бытовые социальные недовольства быстро приобретают такой радикально политический характер с лозунгами против режима.
2: Да, естественно, это всегда последние годы, это обычная картина. Там проблема нынешняя проблема, которая вызвала выступление, в том, что были введены новые правила, при которых 60% от вступительного балла для необходимого для поступления в университет, 60% будут составлять средний балл аттестата, а 40% это у них есть такой экзамен, который сдают, по-моему, в один день вся страна, называется конкур, французское слово. Вот. И вот этот конкур будет, его результат будет всего лишь 40% составлять.
0: А раньше наоборот?
2: Раньше, по-моему, средний балл вообще не учитывался. Угу. Только конкур там или как-то, ну, в общем, доля среднего балла была значительно ниже. И это вызвало недовольство, в первую очередь, небогатых и бедных семей, потому что сразу же школы, где дорогие там... Дорогие школы, где учителя...
0: Хорошие учителя, да, и, в общем-то...
2: Лучшие учителя и так
0: выше
2: далее.
0: Уровень.
2: Сразу там оценки более высокие. Кроме этого, в Иране коррупция — это как воздух. То есть,
0: можно купить запросто эти оценки,
2: может,
0: да?
2: Совершенно верно. Те, кто может там делать подарки учителям, сразу, значит, получают высоченный балл и преимущество при поступлении в университет. А высшее образование в Иране, оно довольно неплохое, и, в принципе, для многих вот это единственная возможность куда-то пробиться. Вот. А так как все эти проблемы уже сразу прочно ассоциируются не с чем-либо, а конкретно с сутью Исламской Республики, то они, естественно, тут же начинают, то есть школьники, которые начинают требовать пересмотра этого дела, они это требуют, разрывая портреты верховного лидера. Поэтому и власти на это реагируют очень болезненно и действительно довольно жестко. Ну, о погибших пока не было сообщений, но действительно есть арестованные, есть задержанные, есть избиения, есть угрозы. То есть иногда там школьников запирают просто там, в школе, в которой они там митинг устраивают, приходят какие-то там офицеры и начинают им рассказывать, что так себя вести нельзя. Вот, но видно, что это пока не срабатывает, это длится уже не один день, и все больше и больше городов охватывают это явление. И помимо школьников к ним подключились и студенты уже, тоже с теми же требованиями, они там в университетах начинают устраивать сидячие забастовки. И все такое, то есть видно, что если кто-то переживал, что протестный потенциал закончился, так он никуда не делся, все на месте.
0: Вопрос действительно в том, что прошло не так много времени после этого страшного января, когда десятки тысяч людей были убиты и многие покалечены иранским режимом, то есть в потенциал действительно, видимо, огромен, да, для таких протестов, для среди молодежи, которая, в общем, ну, немножко отсиделась, да, дома, но вот сейчас уже снова выходит на улицу.
2: Да, все верно, все так и есть. И более того, сейчас власти немного приоткрыли интернет. То есть все равно трафик еще далеко не полностью установлен, но где-то процентов 40%. Есть и от интернета до военного. И это, естественно, дает возможность организовываться, то есть координировать свои действия. И вот поэтому мы видим то, что видим, и это действительно беспокоит власть.
0: То, что есть определенное обострение в Персидском заливе, то есть атаки беспилотников там на соседние страны, удары со стороны США, есть ли, в общем, так сказать, связь между одним и другим? То есть может ли такое быть, что Тегеран пытается с помощью вот внешних каких-то событий отвлечь общество от того, что происходит внутри страны?
2: Вряд ли такая уж прямая связь, потому что там все-таки с американской стороны есть определенные действия, и на них иранцы реагируют. Но действительно они постоянно подчеркивают, что у нас военная власть Ирана, военная хунта, которая сейчас Ираном управляет, она все время подчеркивает, что у нас война, у нас военное положение, поэтому нужно, значит, вести себя соответственно. То есть эта вот ситуация постоянной напряженности, она для них, безусловно, очень выгодна, и они стараются эту напряженность поддерживать на определенном уровне. То есть безотносительно конкретной вот этой вот волны демонстрации, они вчера, они постоянно пытаются вот эту вот степень, такое состояние осажденной крепости, да, они стараются его поддерживать.
0: Как мы все хорошо помним, были сообщения в «Нью-Йорк Таймс» и в других средствах массовой информации о том, что израильский Моссад предсказывал быстрое падение режима после того, как будет уничтожен верховный лидер. Не знаю, сколько, в общем-то, были обоснованы эти публикации, или, скажем, если даже это правда, насколько, в общем, можно было предполагать, что это произойдет. Этого не произошло, как мы знаем. И одной из причин называлось то, что, в общем, у иранской оппозиции реально нет лидера. То есть даже тот факт, что наследник престола, шах, который живет в Калифорнии, в общем, у него есть определенное количество последователей, но все-таки он далеко и, видимо, не может вокруг себя сплотить большое количество людей. Вот в этом смысле, как вы видите ситуацию в Иране? Во-первых, может ли произойти там действительно смена власти без такого явного лидера оппозиции? Есть ли, в общем, там какие-то индикации того, что такой лидер может появиться?
2: Да бог с ним, с лидером. У них нет просто единой оппозиционной организации. Вот в чем беда. То есть огромное количество недовольных этим режимом, недовольных этой властью, и они лишены возможности путем там выборов, допустим, эту власть сменить, потому что им разрешают менять только фигуры, которые все равно ничего не решают, вроде президента. Повлиять на настоящее положение дел путем голосования в Иране невозможно. Соответственно, остается только один выход, это вот массовые протесты, да, подобные выступления, то есть беспорядки и все такое. Но нету единой всеиранской какой-то организационной оппозиционной структуры, которая могла бы это недовольство объединить и направить. То есть прежде чем лидера искать, нужно найти возможность как-то скоординировать свои действия между вот всеми группами недовольных, между всеми слоями, между всеми категориями, между людьми там разных политических и прочих взглядов. А ничего этого нет, потому что за этим режим следил очень строго, и любые попытки там такие вещи создавать, он...
0: То есть венгерский опыт, видимо, им не помогает, да?
2: Какой опыт?
0: Венгерский.
2: Ну, венгерский опыт невозможен, я же говорю, да. Там, вам никто не позволит идти на чтобы на выборы пошел там Рахбар, который скажет, я иду упразднять Исламскую Республику. Угу. Нет, так не бывает. Вот. Нет, тут только силовой вариант, имеется в виду силовой изнутри. То есть, ну, восстание, национальная революция настоящая и так далее. Потому что наверху нет людей, готовых всерьез реформировать систему, да, и убрать, по-настоящему отодвинуть духовенство от власти. То есть это должно делать само духовенство. Ну, вернее, как, в данный момент это сделали генералы, но от этого не легче, потому что они такие же безумные фанатики, как и те люди в челмах, которых они сейчас осторожно отодвинули. Mm-hmm. В общем, да, у людей остается только один выход, это восстание. Там это может быть не насильственное восстание, но для этого все-таки нужна какая-то единая организация, которая смогла бы создать у элиты правящей впечатление, что они вот-вот рухнут, и тогда в этой элите произошел бы раскол, и, соответственно, сложились бы два необходимых условия для смены власти. Это раскол элит и единое мощное оппозиционное движение. Но этого, к сожалению, сейчас нет.
0: Угу. Возможно ли, что власти тоже извлекли уроки из тех событий январских и, может быть, ну, скажем так, не будут жестоко подавлять протесты, если они возникнут в тех же масштабах, или, в общем, им все равно, что о них там думают в других странах?
2: Ну, им абсолютно все равно, что они думают в других странах, им на это всегда было наплевать. Но им не все равно, что они думают внутри страны. И нужно понимать, что подавление январских событий, оно абсолютно было беспрецедентным для Ирана. Подобной жестокости страна не знала никогда. То есть предыдущие подобные зверства были в 2019 году, но тогда число жертв, по самым высоким оценкам, это было 1500 убитых. Сейчас уже там 40 тысяч называют за январские события, имеется в виду. Поэтому, возможно, они уже даже эту степень, так сказать, этот порог они власти, имею в виду, преодолела, и она уже совершенно готова проливать кровь в любых количествах. Вот, возможно, это так, но пока еще рано об этом судить, потому что на данный момент мы видим, что они они действуют как бы жестко, решительно, но не переходя вот эту вот грань, когда они просто начинают стрелять в демонстрантов.
0: Да. Михаил, последний вопрос. Если в целом подвести итоги всего того, что происходило с начала этого года, сначала эти протесты жестоко подавленные, потом война, которая, в общем, до сих пор сейчас застыла в какой-то такой неопределенной фазе, можно сказать, что режим в результате всего этого укрепился или он, наоборот, приблизился к этому вожделенному краху, который, в общем, многие ждут? Как на ваш взгляд?
2: Я полагаю, что он точно не укрепился. Я не знаю насчет, насколько он стал ближе к краху, но он абсолютно не укрепился, потому что он сейчас переживает кризис и трансформацию. Потому что, я же говорил, власть духовенства, которая хотя бы в той конституции, которая у них есть, со всеми там оговорками и пониманиями, что это за конституция, но она хотя бы законна была. А нынешняя генеральская хунта никакой легитимности вообще не имеет. И поэтому я не могу сказать, что они там стали как-то особо сильнее. Там какая-то часть лоялистов консолидировалась сейчас вокруг этого режима, но это, опять же, это те, кто и так был лоялен режиму. То есть остальное население Ирана сильно больше любить их не стало из-за того, что война прошла. Так что я думаю, что режим сейчас, правильно будет сказать так, что режим сейчас переживает очередную очень серьезную трансформацию, но какой она будет, сейчас предсказать просто невозможно.
0: Михаил Бородкин, иронист, востоковед, автор телеграм-канала Oriental Express. Спасибо большое. Хорошего дня.
2: Спасибо, хорошего дня. Всего доброго.

0: настолько вялой, и, в общем, так сказать, там было опровержение, но оно было настолько неубедительным, что из этого опровержения я могу заключить, что действительно происходили прослушивания американских чиновников в Вашингтоне, и это ситуация абсолютно недопустимая. Я спрашиваю, что, а что, разве это не происходит все время, разве не происходит прослушивание на всех уровнях, всех и всегда? Дело в том, что у Израиля был опыт большое дело Полларда почти 40 лет назад, когда это произошло, когда американский еврей, чиновник, работавший в американской разведке, был обвинен в шпионаже в пользу Израиля. И американская страна обошлась очень жестко с Поллардом и, в общем-то, сказать, с Израилем. Фактически было объявлено, что Израиль не имеет права проводить ни в каком виде шпионаж в свою пользу. Полларда, как мы знаем, посадили на 30 лет в тюрьму. Он был обвинен в измене родины. И его американская страна отказывалась выпускать еще не очень многих лет. В этом смысле Израиль вынес этот урок и обязался о том, что никогда не будет ничего подобного происходить. И вот сейчас, если это все правда, то получается, что Израиль нарушил свое обещание. Это действительно очень сейчас чувствительный момент для израильско-американских отношений, потому что если мы посмотрим на опросы общественного мнения, как раз на прошлой неделе был опубликован очень серьезный опрос общественного мнения, который говорит о том, что 60% американцев отрицательно относятся к Израилю, а 59% американцев говорят, что они не доверяют премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху. Это совершенно страшные цифры, и можно себе только представить, что Америка является нашим ближайшим союзником. И если в Америке сейчас такие настроения, если мы прибавим к тому еще и тот факт, что молодые американцы, для них имидж Израиля еще более ужасный в их глазах, то есть получается, что то молодое поколение политиков, которые сейчас будут приходить к власти и будут фактически решать вопросы, связанные с Израилем и с поддержкой Израиля, если они настроены негативно, то чего мы можем вообще ожидать от этого будущего? Уже сейчас те политики, которые участвуют в избирательных кампаниях, они понимают, что если они будут открыто поддерживать Израиль, это только приведет к тому, что они не будут избраны. И наоборот, политики с явной антиизраильской риторикой получают больше шансов на продвижение. Ситуация очень-очень серьезная. Я считаю, что вот сейчас прошло уже почти 48 часов после публикации этого сообщения о шпионаже. Премьер-министр должен выступить с очень четким заявлением. Если это правда, он не должен опровергать это и говорить, что да, была допущена ошибка, и никогда эта ошибка больше не повторится. Если это неправда, то это должно быть очень ясно и четко, должно быть опровергнуто. Но выступление премьер-министра именно на этом уровне должно быть очень четким и ясным, потому что нам нельзя просто ни в коем случае терять американцев как союзника. Ну и второе, конечно, это уже история на, может быть, более, так сказать, далеком уровне. Нужно серьезно заняться отношениями с США. Ровно по этой причине, потому что мы не можем их терять в качестве союзника. Это очень непростая задача, но это необходимо сделать сейчас для того, чтобы наладить на стратегическом уровне отношения с Америкой. Это был доктор Нахман Шай, бывший министр по делам диаспоры и сегодня декан Hebrew Union College. Дорогие друзья, мы представляем вашему вниманию рубрику «Иврит для души» с Галей Городецкой. Галя отвечает на вопросы радиослушателей.
1: «Иврит для души» с Галей Городецкой.
2: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Для начала, как всегда, напоминаю вам номер WhatsApp, по которому приглашаю вас оставлять свои вопросы в письменном виде. 050-737-8127. Я повторю. 050-737-8127. И у нас есть вопрос от Ларисы из Петахтиквы. Почему в Биньяне Гитпаэль меняется буква ТАВ? Или сдвигается, или меняется. Что с ней происходит? Спасибо, Лариса.

0: В принципе, я об этом уже неоднократно рассказывала, но я расскажу снова, потому что, может быть, кому-то это все равно будет полезно. Может быть, кто-то еще не слышал. Процессы, которые происходят с буквой «тав», называются ассимиляцией. На иврите «гидамут» от слова «доме» – «похожий». Да? То есть ассимиляция – это уподобление. Существует у нас два вида ассимиляции. Ассимиляция полная, которая называется «гидамут млеа», и ассимиляция частичная по какому-либо признаку – «гидамут хелькит». Что значит частичная ассимиляция, что значит полная ассимиляция? Частичная ассимиляция – это когда звук под влиянием соседнего звука не полностью превращается в него, а какую-то одну его черту заимствует. Например, он становится тоже звонким, или он становится тоже близким к гортани, или он становится тоже находящимся, допустим, в середине или ближе к гортани, или наоборот впереди, если мы говорим о гласных звуках. А полная ассимиляция – это когда звук становится полностью таким же, как его сосед, и сосед его поглощает. Теперь, кто у нас, какие звуки у нас подвержены ассимиляции? Это звуки, которые находятся по той или иной причине в слабой позиции фонетически. Что касается гласных, там у них своя отдельная песня. А что касается согласных, то есть три согласных, с которыми это может произойти. Это согласный нун, когда он находится либо на первой позиции в корне и не сопровождается гласным звуком. Например, на фаль там есть гласный, а и-поль, ин-фоль как бы нету. И вот этот нун, он ассимилируется полностью, он превращается в соседний пэй, и пэй его поглощает. Или ют, который может, только цадик может его поглотить, если он стоит перед ним и тоже не сопровождается гласным. Например, корень ют, цадик, бет. Да, яцив – это стабильный. А как будет стабилизировать? Ле-яцев. Но есть еще не стабилизировать, а просто поставить. Ле-га-цив. Почему? Потому что тоже ют там не сопровождался гласным, он превратился в соседний цадик, и цадик его поглотил. Это называется гавляат ицур. И происходит это гавля в качестве, в результате полной ассимиляции, то есть гидамут млеа. Это в корне. Теперь в приставке нун, допустим, приставка биньяна нифаль, если она не сопровождается гласным звуком, то она тоже может поглотиться. Например, ли, не легиннаханес, а легиканес. Нун, да, у них нас, мы видим этот нун. А в гиканес этот нун ассимилировался, и каф поглотила его. Но мы сейчас говорим не об этом, а о букве тав, приставке биньяна гитпаэль, которая тоже, когда она не сопровождается гласным звуком, то она находится в слабой позиции. И поэтому с ней происходят разные вещи. Если у нас корень начинается с букв тав, тет или далет, этих слов не очень много, надо сказать, то происходит полная ассимиляция. Допустим, был у нас корень тамар, тав-мем-рейш, обозначающий что-то поднимающееся, высокое. И когда мы говорим, что дым поднимается от костра, гашан мит тамер меамедура. Поэтому тамар поднимающийся, мит тамер. И тав, который от Гитпаэля, сливается с тем тав, который корневой. Или, допустим, но тут они были вообще две одинаковых буквы тав. Допустим, корень тет гей рейш, тагор, чистый, как мы скажем, очищаться, легит тагер. Тав ассимилируется с тет. Тет его превращает в себя и поглощает. Точно так же далит. Легит дабек. То есть там звучат две буквы – легит дабек, легит тагер. но та в ней пишется, он проглочен, следующий согласный. Это полная ассимиляция гидамут млеа. А как же происходит частичная ассимиляция? Есть три таких ситуации в биньяне гид-паэль. Во-первых, если корневая, первая корневая буква – это шин, самых или син. Что происходит тогда? Эти буквы более сильные, они не ассимилируют тав, но они его выталкивают, становятся на его место, а, соответственно, тав идет назад. Поэтому, допустим, у нас есть корень седер, и получится не гит седер, а истадер. Он улаживал что-то, он с кем-то ладил, он устраивался, да, истадер вместо гит седер. Корень, естественно, самых далее дрейш, то есть тав не является корневой буквой, она приставка гит паэля. Аналогично, допустим, корень самых пейрейши, гистапер, подстригся. Самых юд мем закончился гистаем. Самых пейкуф, он чем-то довольствовался, да, ему было маспик, гистапек. Самых айнрейш, да, он овладел, набросился и овладел, гистаэр, это такое военное обычное слово. Дальше, когда шин есть, шин мем шин, пользовался, хиштамеш. Опять, шин влезла раньше. Шин ламет бет, он вписался куда-то, хишталев, тальмид хадажи хишталев бакита. Да, то есть он вписался, он стал своим. Допустим, шин далит ламет, он старался, хиштадель. Шин айн ламет, он кашлял, гиштаэль. Шин зайн фей, загорал, гиштазев. Шин каф рейш, опьянел, гиштакер. И син в основном есть глагол гистакер от корня сахар, то есть он зарабатывал. Мы можем сказать гервиах, кесов, а можем сказать гистакер, бекамагу мистакер. Это слово немножечко устаревшее, но все равно где-то употребляется. То есть, когда корень начинается с шин самых или син, то они выталкивают тав, становятся на его место, а тав идет назад. Это называется сикуль и цурим, дословно перекрест согласных. Далее, что же происходит, когда корень начинается с буквы зайн? Зайн, звук з, он звонкий, а тав глухой. И этот зайн влияет на тав тем, что он не только выталкивает его, он еще и делает его звонким. Если вы помните, какая звонкая пара у буквы Т, Д, да, ДТ по глухости, звонкости. И поэтому тав гид паэльный не только уходит назад, а еще и превращается в далит. Допустим, если мы возьмем корень зайн куф нун, закен, то как мы скажем, состарился, издакен. Зайн мем нун, зман, да, как мы скажем, что он подвернулся случайно под руку, хиздамен. Зайн рейш зайн, торопился, хиздарез. Зайн нун бет, от слова занав, хвост, ходил хвостом за кем-то, хизданев, ахарей мишу. Или, допустим, корень зайн айн, зайн айн, потрясение какое-то, хиздаазеа, он был потрясен в отрицательном смысле, он был в ужасе. Теперь, это частичная ассимиляция гидамут хелькит бе колиют. И теперь самый необычный случай, когда корень начинается с буквы цадик. Дело в том, что цадик в древнем иврите звучал не так, как мы привыкли сегодня, а он звучал очень близко к гортани, вот так вот где-то. Такие согласные называются на иврите ицурим нахатсиим. Потому что нахац – это лахац, это придыхание. Отсюда, например, у нас есть слово нахуц, то есть жизненно необходимо. И вот этот цадик не только выталкивает тав, он еще превращает его в тет, потому что это тоже т, но это тоже был ицур нахаци, который произносился с придыханием рядышком с цадиком. И какие же глаголы у нас есть из этого корня? Допустим, корень цадик ламет мем – И, как мы скажем, фотографировался, гитсталем, гейтсадик тет ламедмем. Тав превратился в тет. Цадик далит куф, оправдывался гитстадек, опять через тет. Цадик рейш фей, присоединился гитстареф. Цадик айн рейш, сожалел, гитстаэр, а не мицтаэр, очень известное слово ходовое. Или, допустим, четырехбуквенный корень цадик мем, гитстамцем, то есть сократился. Вот такие, собственно, явления происходят в биньяне гитпаэль. Сейчас я только еще раз напомню вам номер нашего WhatsApp 050-737-8127. 050-737-8127. Спасибо за внимание. Всего доброго.
1: Иврит для души с Галей Городецкой.

0: Дорогие друзья, это был первый час программы «Доброе утро, Израиль». Я Ира Ньюман, звукооператор, продюсер Мила Сталинская, редактор Саша Гоган, музыкальный редактор Таня Барская. Меня зовут Юлия Цодекс. Мы встречаемся с вами после 10-часовых новостей. Оставайтесь с нами.
1: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 03-5-260-260.
2: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.

0: Иерусалиме 10 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН РЭКА. В студии Семен Каплан. На военном кладбище в Рыховате в 12 часов дня состоится церемония прощания со старшим сержантом Оадом Яари. Оад, житель Рыховата, 21 года, погиб в ходе оперативных действий армии в Южном Ливане. В Машаве-Кешет на голландских высотах в 17 часов похоронят капитана Шахара Ганлу, жителя поселка Натура, 23 лет. Он получил тяжелое ранение в бою в Южном Ливане и в минувшие выходные скончался в больнице. Семья Шахара приняла решение пожертвовать его органы для трансплантации. Да будет благословенна память павших. На прошлой неделе на юге сектора Газа силы Цааля и Шабака ликвидировали командира спецназа Нухба в Хамасе Сакера Абу Карима. В совместном заявлении ведомств сообщается, что Абу Карим руководил нападением на район Кисуфим во время резни 7 октября, а в последнее время нарушал соглашение о прекращении огня, хранил в своем доме оружие и занимался подготовкой террористов. В ходе этого удара также был ликвидирован связной в организации. Переговоры между Израилем и Ливаном. Посол Соединенных Штатов в Ливане Мишель Иса заявил, что это первый случай в истории ливанского государства, когда оно самостоятельно принимает решение о своей судьбе без вмешательства каких-либо внешних сил. В интервью ливанскому телеканалу LBC Иса добавил, что стороны обязательно придут к соглашению. Он отметил, что не может прогнозировать, насколько быстро это произойдет, однако результат будет достигнут. По поводу возражений лидера Хизбаллы Наема Касема против соглашения с Израилем, Иса заявил, что Наем Касем может принимать любые решения, какие хочет, но американская сторона также принимает свои решения, и в этой стране каждый имеет право на определенное мнение. В районе Бафор в Южном Ливане силы Цааля обнаружили огромный бункер, который использовался Хизбаллой, о чем было доложено политическому руководству. Речь идет о центральном подземном комплексе, предназначенном для использования террористической организации в чрезвычайных ситуациях. Как передает корреспондент Кантер Руби Амершлаг, в ближайшее время объект планируется уничтожить. В Иудее и Самарии зафиксирован рост числа случаев проявления националистической преступности со стороны еврейских граждан более чем на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из данных силовых ведомств следует, что было зарегистрировано 530 подобных инцидентов против 350 за тот же период годом ранее. Данные также указывают на то, что в нынешнем году 40 нападений были направлены против сотрудников сил безопасности. Об этом сообщает корреспондент КАН Кармела Менаше. Федерация футбола Ирана обвиняет Соединенные Штаты в мстительном поведении в связи с отказом выдачи въездных виз 14 высокопоставленным членам руководящего состава делегации на чемпионат мира. Государственный иранский телеканал сообщил, что среди тех, кому отказано в визах, генеральный секретарь и вице-президент Федерации. Обозреватель КАН Юав Барович сообщает, что при этом все игроки сборной и профессиональный тренерский состав получили въездные визы накануне матча против Новой Зеландии, который состоится в середине месяца. Иранское информационное агентство ТАСНИМ сообщает, что Федерация футбола Ирана обратилась в ФИФА с заявлением, что действия американской стороны препятствуют честной конкуренции. Обозреватель КАН отмечает, что из-за опасений по поводу задержки виз Иран перенес свои тренировочные сборы из США в Мексику. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Максимальная температура воздуха сегодня в Иерусалиме и в Хайфе составит 27 градусов. В Тель-Авиве будет 28, в Бейершеве и в Аждоде 31, а в Эйлате после обеда ожидается до 36 градусов. Таковы на данный момент главные новости. Следующий обзор событий в эфире радиостанции КАН РЭКА в 11 часов. Доброго дня. Шалом. Мир ушалаем.
1: КАН РЭКА. Здесь и сейчас. Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль» с Юлией Цодекс на КАН РЭКА.

0: утро. Второй час программы «Доброе утро, Израиль». Меня зовут Юлия Цодекс, Министерство обороны, военные медики и стартап Red Sea Biotech смогли вырастить универсальную кровь из стволовых клеток. Этот масштабный проект родился как прямой урок войны 7 октября, когда стало понятно, насколько сложно и критически важно оперативно доставлять кровь раненым прямо на поле боя. И сейчас ученые доказали, что такую кровь можно производить в промышленных масштабах. Проект теперь официально переходит к стадии клинических испытаний. Если они пройдут успешно, то Израиль далеко уйдет вперед и станет первой страной в мире, которая полностью закроет дефицит донорской крови за счет собственного суверенного ее производства. У нас на линии профессор Илад Шинар, старший консультант по трансфузионной медицине и бывший заместитель гендиректора службы крови Маген Давид Адом. Профессор Шинар, шалом, бокер тов.
1: Доброе утро, бокер тов.
0: Доброе утро. Аз от ниальтет маарах ширутей адам бисраэль бемешех шаним, аз эйх от руа ахшав эт эйсега мадаи азе?
1: קודם כל, הפרויקט הזה הוא מאוד מאוד מעניין, והוא הישג גדול, מכיוון שהוא פותר את הבעיה, או יפתור, עוד לא פותר, יפתור את הבעיה של התלות שלנו בתורמי דם אחד בשני, כי עד היום לא הצליחו במשך כל השנים האלה לייצר דם לחוטי או איזשהו תחליף לדם של בני אדם. אבל אני מוכרחה להגיד כבר בהתחלה, לפני שקצת ניכנס יותר לפרטים, שהיישום של זה עוד רחוק מאוד.
0: כן.
1: זאת אומרת שנצטרך להמשיך ולקבל תרומות מתורמי דם מתנדבים בישראל, לדעתי עוד כמה שנים טובות, לפני שנוכל להגיד שאנחנו באמת מחליפים את תרומות הדם בתאי הדם האדומים האלה שייוצרו באופן технологий.
0: Кен, они торгуют на хунамших. Итак, это очень интересный проект, говорит профессор Шинар, и он позволит в тот момент, когда будет осуществлен, позволит нам избавиться от зависимости от донорской крови. Это действительно очень большое продвижение в этом смысле, но я должна сказать, что этот проект еще очень сейчас далек до своего осуществления. Клинические испытания требуют очень больших усилий, большого количества добровольцев, поэтому пройдет немало времени. Я думаю, пройдет как по меньшей мере несколько лет, прежде чем эти самые красные кровяные тельца, которые будут извлекаться из стволовых клеток, станут, в общем-то, сказать, нашей реальностью и смогут полностью заменить донорскую кровь. А им, а коль, нагид, илех, к мош царих, а коль яцлиях, басуфо шель давар зе яхлиф лихалутин, бемет, это трумот дам ми анашим, ош адайн анаху нецтарех трумот каэле.
1: אני חושבת שעדיין נצטרך תרומות, כי הפרויקט הזה, החשיבות שלו זה שלוקחים תאי אב או תאי גזע, זה התאים האלה שיש במח העצם של כל אחד שהם מייצרים דם. אוספים אותם, בוחרים מהם תאים מסוימים, שמים אותם או ישימו אותם בביו-ריאקטורים, ויתנו להם את כל מה שהם צריכים כדי להפוך להיות תאי דם אדומים. עדיין נשארת הבעיה של כמובן חלבוני הפלזמה, תסיות, פלייטלט, שהם אחריות לקרישה. יש עוד עבודה לעשות, אבל אם נוכל להחזיק מלאי של תאי דם אדומים, זה לפחות יעזור לנו במחסור, שיש כמעט מחסור מתמיד בתאי דם אדומים.
0: כן. Я думаю, что даже когда этот проект будет осуществлен, и надеемся, что он будет осуществлен полностью, то все равно еще будет необходимость в донорской крови, то есть он полностью не заменит необходимости в донорской, спроса на донорскую кровь, потому что речь идет о красных кровяных шариках, которые будут производиться в биореакторах, и они будут извлекаться из стволовых клеток организма, но есть еще и спрос на другие виды крови, на плазму, на на, ну, другие показатели, сейчас я не буду заниматься переводом этих терминов, но тем не менее все равно такая необходимость останется, но, безусловно, речь идет об очень большом прорыве. Аз эх бэцем нахну нухалла дадше шешемуш ба бадам, ше нахну никабель ба бадерхазот у батуах, у хиюни.
1: לכן יש עבודה רבה, א', לעשות את זה בצורה באמת תעשייתית, וב', לעשות ניסויים קליניים, לבדוק קודם כל שהתאים האלה, שאני מאמינה שהם יהיו תאים טובים מאוד, יודעים לעשות את כל מה שהם צריכים, לקחת חמצן לרקמות, להחזיר את ה-CO2 לריאות, להיות באינטראקציה עם הדופן של כלי הדם, כשאדם זורם, הוא זורם בתוך כלי הדם בצינורות, והוא לא זורם פסיבית, יש לו אינטראקציה עם כלי הדם שהוא עובר בהם, יש לו אינטראקציה עם תאים אחרים בתוך הדם. כל הדברים האלה זה בדיוק השלב שצריכים עכשיו להיכנס ולוודא שני דברים. א', שאפשר לעשות את התאים האלה באמת בכמויות גדולות, וב', שהם מתפקדים כמו שאנחנו מצפים מתאי דם אדומים רגילים. זה יצריך אישורים של רשויות בארץ וכמובן בעולם, ה-FDA, התקן האירופאי, הרבה לפני שזה יגיע לשימוש.
0: כן. Моя собеседница говорит о том, отвечает на мой вопрос о том, как можно быть уверенными в том, что такая вот искусственная кровь, которая будет производиться в биореакторах, она будет надежна для использования. Собственно, для этого и проводятся эти исследования. Эти исследования должны показать и доказать, что эффективность использования такой крови, она очень высокая. Во-первых, что ее можно производить в промышленных количествах. В этом, собственно говоря, главный смысл. Во-вторых, в том, что она отвечает всем потребностям, которые необходимы для того, чтобы кровь была эффективна, работала в организме другого человека. Мы знаем, что есть очень много взаимодействий крови с организмами, с тканями, с органами. И в этом смысле эти исследования, они должны показать эффективность и безопасность использования такой крови. Кроме того, есть огромная работа, которая связана с получением различных разрешений. Конечно, в Израиле нужно заручиться всеми разрешениями и за границей, если мы хотим ее использовать, за границей в Федеральное бюро по медикаментам в США и многие другие. Так что на это и тоже, в общем-то, сказать, понадобятся дополнительные усилия. Поэтому анахну медобрим ба прицат דרך שכבר קרתה ב... במלחמה הזאת. אנחנו כמובן מקווים שזאת הייתה המלחמה האחרונה, אבל נגיד השימוש בדם מסוג זה יכול לשנות לחלוטין באמת את התמונה בשדה הקרב?
1: תראי, קודם אנחנו באמת מהווים פריצת דרך בעולם בשימוש בדם, דם מלא אנחנו קוראים לו, זה מנות דם כמו שאנחנו לוקחים אותם מהתורמים, לטיפול בחיילים קרוב מאוד לאתר הפציעה. וזה באמת את הפריצת דרך מדהימה שעוקבים אחריה בכל העולם. לכן תמיד, תמיד אנחנו צריכים תורמי דם מסוג O. יעזור אם יהיה לנו מלאי כזה של מנות נוספות, מאוד יעזור. אבל כמו שאמרתי קודם, בינתיים אני באמת מנצלת את ההזדמנות שאני מפורחת איתך ופונה אל המאזינים והמאזינות של רקע. בואו לתרום דם, תיכנסו לאתר של מגן דוד אדום, תחפשו איפה יש התרמה הקרובה אליכם, ובואו לתרום דם, והקריאה היא במיוחד מכוונת לבעלי דם מסוג O.
0: שזה אוניברסלי.
1: כמו שאת אמרת, הדם שאותו אנחנו נותנים לכל אחד, גם אם אנחנו לא יודעים את סוג הדם שלו, אם אין זמן אפילו לבדוק את זה, או אם האירוע נעשה מחוץ לכותלי בית חולים, ניתן דם מסוג O, ולכן בעלי דם מסוג O וה... גם המינוס עם הארץ מינוס, בואו לתרום דם, תעזרו לנו לטפל בפצועים ובחולים בארץ.
0: כן, אם אנחנו באמת כבר מדברים על תרומת דם, מי יכול לתרום דם? יש הגבלות של גיל, של מחלות?
1: אז ככה, מגיל 17 עד 18 צריך לפי מדינת ישראל להביא אישור מההורים. מעל גיל 18 אין הגבלת גיל, אפשר לתרום עד 120, ובתנאי מעל גיל 60 או 65, זה תלוי אם זה תורם חדש או תורם חוזר, צריכים להביא פעם בשנה אישור מהרופא בקופת חולים, שהבן אדם שבא לתרום אכן יכול לתרום, וזה לא יזיק לבריאותו. אבל, וחוץ מזה, באתר של מד"א, אפשר להיכנס ולראות את כל ההגבלות, מחלות מסוימות, תרופות מסוימות, ביקור בכל מיני ארצות, מקומות שהיית ויש מלאריה, אז צריך לחכות יותר זמן. אבל, וכדאי לעקוב אחרי המקומות האלה. וכמובן, שמגיעים לאתר ההתרמה, אז ממלאים שאלון ומשוחחים עם המתרימים שעוברים על שאלון ורואים אם יש בעיות שבגללם האיש שבא או האישה שבא לא יכולים לתרום דם, אם זה בגלל בעיות רפואיות שלהם, או בעיות רפואיות, או מצבים שעלולים להזיק למקבלי הדם.
0: כן. פרופסור אילת שינר, לשעבר סמנכ"לית שירותי הדם של מגן דוד אדום, ויועצת בכירה לרפואת אירועים, המון המון תודה.
1: תודה רבה לכם, ותודה מראש לכל מי שיבוא לתרום דם.
0: תודה לתרום.
1: בואו להציל חיים.
0: כן. Моя собеседница говорит о том, что уже во время последней войны, после 7 октября, в Израиле произошел прорыв по, там, по лечению, по оказанию помощи раненым. Мы доставляли полные порции крови прямо на поле боя, и таким образом было спасено очень много жизней, и весь мир фактически следил за, за тем, как это происходило, как мы это делали. И, конечно же, можно сказать, что если будет создана такая универсальная кровь, которую можно очень быстро в больших промышленных количествах создать, и ее будет очень много, за нами тоже будет следить весь мир. Я очень надеюсь, что это произойдет. Но, как я уже говорила, это произойдет очень нескоро. И поэтому сегодня я хочу воспользоваться этой трибуной и обратиться к слушателям Радио Рек и сказать им, пожалуйста, приходите на пункты сдачи крови и сдавайте кровь. Нам очень нужна кровь. В особенности нужна кровь группы О, универсальная кровь, которую можно влить любому человеку. Мы даже иногда в каких-то случаях, когда нет времени, даже не узнаем, какая группа крови у человека, которому нужна кровь, просто даем ему кровь группы О. Эта кровь пользуется особенным спросом, причем как резус положительный, так и отрицательный. Но любая группа крови нам необходима. Как всегда в Израиле, как и во всем мире, есть огромный дефицит донорской крови. И я очень бы хотела, чтобы люди воспользовались нашим призывом и пришли на пункты сдачи крови и сделали это. Это может сделать любой человек в любом возрасте, фактически от 18 лет и старше. До 18 нужно разрешение родителей. Потом, в общем, нет никаких особенных ограничений. После 60 лет нужно принести раз в год справку от врача или даже позже, если вы регулярно сдавали кровь в прошлом. Есть определенный набор медицинских показателей, которые не позволяет вам стать донором, но обо всем этом можно узнать заранее. Я бы очень хотела, чтобы этот призыв был услышан, говорит профессор Эйлат Шинар, в прошлом заместитель генерального директора службы крови Маген Давид Адом, а сегодня старший консультант по переливанию крови. Мы продолжаем программу «Доброе утро, Израиль». В конце минувшей недели мы отмечали Всемирный день окружающей среды. Очередной повод для того, чтобы поговорить о наших отношениях с природой, в особенности учитывая, что мы стоим на пороге вхождения в фазу активного климатического феномена «Эль-Ниньо». Эксперты оценивают вероятность его закрепления в ближайшие месяцы как максимальную, и причем обещают, что это явление должно быть аномально сильным в этом году. И на эту тему мы говорим с нашей собеседницей, доктор Саша Пекарская, эколог Хайфский университет. Доктор Пекарская, здравствуйте, доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Итак, Всемирная метеорологическая организация говорит, что вероятность сильного Эль-Ниньо в ближайшие месяцы практически 100%. Насколько, в общем, вам кажется, это будет ощутимо для каждого из нас?
2: Теперь мне важно сказать, что я не специалист по метеорологии, я эколог. И можно сказать так. Это прогноз модели, и она, эта модель европейская и очень хорошая. И, скорее всего, так оно и будет. Но я думаю, что более интересно поговорить о более широком факте. В целом, изменение климата увеличивает вероятность экстремальных погодных явлений. И это Эль-Ниньо — это одна из них. Эти погодные явления не всегда можно прогнозировать правильно. И иногда можно, иногда нельзя. Но что самое интересное, думаю, и самое важное нам понимать, что эти прогнозы могут становиться более и более странными или разными, но это надо понимать, это как более широкое явление этих флуктуаций климата, которые происходят в наше время.
0: Насколько, на ваш взгляд, влияние деятельности человека высоко в изменении климата, и насколько мы можем, например, изменив каким-то образом нашу деятельность, повлиять на, ну, в обратную сторону, если, так сказать, это влияние есть?
2: Это влияние наверняка есть. Это то, что доказывается многими моделями и исследованиями, что наше влияние на климат поднимает CO2 в
0: среде,
2: таким образом изменение климата и потепление климата, это именно то, что потепление океана, которое наблюдается, и это одна из причин, почему прогноз Эль-Ниньо. Единственное, что мы можем сделать, это пытаться снизить эти газы, которые мы выпускаем в среду, и таким образом не вернуть назад, но хотя бы чтобы не было усиливания этих прогнозов в будущее.
0: А возможно ли это вот в эпоху, когда на планете живет почти 10 миллиардов человек, и все, так сказать, активно пользуются плодами, да, промышленной революции, ездят в автомобилях, производство массовое, там всего, чего только можно. Как можно вообще, так сказать, уменьшить влияние человека на окружающую среду, на ваш взгляд?
2: Это одно из вещей, которые делаются и делаются очень активно. Это переход на энергию, которая не из нефти и газа, а от ветра и воды и солнца. И есть страны, как в Европе и в Израиле тоже, которые это делают и продолжают строить эти альтернативные виды добывания энергии. С другой стороны, политические системы, например, как в Америке, которые идут в другую сторону, могут изменить это к худшему. Это, к сожалению, это очень зависит от политической среды и от того, как страна видит свое будущее и что правильно делать в этом смысле.
0: Когда мы говорим об изменении климата, это не обязательно речь идет ведь о том, что температуры повышаются. Наоборот, в некоторых местах может быть экстремальный и, так сказать, холод тоже, да? То есть это, ну, как бы, знаете, есть люди, которые, в общем, не слишком верят во влияние человека на все эти процессы, они, так сказать, подсмеиваются, говорят, что вот глобальное потепление, нам всем очень холодно, например, было там в том-то или ином регионе этой зимой.
2: Да, это так оно и есть. Это не только потепление климата, а даже гораздо важнее это увеличение вероятности, интенсивности многих экстремальных погодных явлений. Это может быть жара, это может быть засуха, это может быть сильные осадки, это может быть другие какие-нибудь феномены. Но это именно флуктуации, это стабильность этой метеорологической среды, она уменьшается. Таким образом, мы видим всякие странные явления, которые влияют по-разному в разных регионах мира.
0: Угу. Главной темой Дня окружающей среды в этом году это поиск экологических решений, которые основаны на возможностях самой природы, то есть защите лесов, болот, природных буферов. Как, в общем, действительно могут, естественные механизмы хоть как-то смягчить этот процесс? Что нужно делать людям?
2: Мы знаем, что леса и болота, они могут из атмосферы этот углекислый газ обратно в землю и впитывать. Таким образом, они являются бафером. Но, во-первых, это по многим причинам очень важно сохранить леса и болота и для животных, и для нашего мира, и для нашего кислорода, и для углекислого газа. Но этого недостаточно. Если мы будем продолжать столько углекислого газа выпускать в атмосферу, никакие леса нас не спасут. Но, конечно же, если мы будем еще и убирать леса и болота, это только усилит этот процесс и сделает его еще более опасным для нас.
0: Угу. Парижские соглашения, на ваш взгляд, есть ли у них какая-то сила, что должно произойти, чтобы, в общем-то, сказать, они стали более, может быть, действенными? И где в Израиле, в общем, находится во всем этом процессе по, так сказать, попыткам спасти природу и, в общем, так сказать, каким-то образом задержать эти все процессы?
2: К сожалению, у этого Парижского соглашения нет возможности заставить никакую страну вести себя так или иначе. Поэтому, как я сказала, политическая среда очень влияет на то, что какие идеи есть у страны и у людей, которые в ней живут, насколько они видят это как важным процессом в их стране. И я думаю, что одна из проблем, что людям тяжело увидеть этот процесс, который он длинный, и он где-то в будущем, как что-то, что опасно для их жизни сейчас, или для жизни их детей. И я думаю, что поэтому недостаточно понимания у людей, насколько важно этот процесс остановить и искать альтернативный процесс для добывания энергии, например, как энергия солнца. Угу. Да, солнечная энергия. В Израиле сейчас строится очень много солнечных панелей, и Израиль активно пытается добывать часть своей энергии от солнца и от ветра. Но Израиль, во-первых, это не обязательно самое, поскольку здесь очень много, популяция высокая, нету много открытых пространств. Это что-то, я не думаю, что Израиль это та страна, которая спасет мир, но я думаю, что это очень хороший процесс, особенно если бы начали строить панели на домах, а не только на открытых, на полях, например. Потому что таким образом можно уже урбанизированные места превратить в те места, где будут эти солнечные панели, и они делать это на открытых пространствах, где можно выращивать еду или где есть животные.
0: Ну да, насчет Израиля, конечно, очень бы как бы просится, да, использование солнечной энергии, учитывая, сколько у нас солнца, и причем и зимой, и летом, в общем, солнца полно, поэтому, в общем, это было бы, наверное, очень эффективно, если бы это использовалось на полную катушку.
2: Это очень эффективно, конечно же, в Израиле, но постройка этих панелей забирает много пространства. Да. В Израиле открытого пространства очень мало, к сожалению. По этим причинам одна из идей – это использовать уже пространства, в которых уже есть застройка, а не новые пространства, которые сейчас открыты и могут быть важны для нашего, для человека и для животных, которые живут в Израиле.
0: Доктор Саша Пекарская, Хайфский университет, огромное вам спасибо.
2: Спасибо вам, доброе утро.
0: Всего хорошего. Дорогие друзья, сейчас прозвучит песня. Я хотела сказать пару слов о ней. From a Lover to a Friend. Это песня Пола Маккартни из его альбома 2001 года Driving Rain. Это песня, в общем, такая баллада, в которой Маккартни пытается смириться со смертью своей жены Линды. И мы сейчас ее послушаем. Я хочу напомнить вам, что Пол Маккартни буквально сейчас, в последние недели, выпустил свой новый альбом в возрасте 83 лет. Но это, как я уже сказала, песня из альбома 2001 года.

0: Пол Маккартни. Продолжаем мы программу. Театр Геша представлен в 15 номинациях театральной премии Тель-Авива. Яффа – это премия, учреждена мэрией в нынешнем году, как новая ежегодная награда для ведущих театров Тель-Авива. Спектакль «Души» представлен в 7 номинациях, «Мамаша Кураж» и ее дети в 5, «Крум» в 3. В категории «Спектакль года» представлены сразу две постановки Гешера, «Души» и «Мамаша Кураж» и ее дети. И есть еще масса номинаций: «Актриса года», «Актер года», Евгения Додина и Ариэль Бронс. Пьеса Руи Хэна «Души» номинирована в категории «Лучшая пьеса». В категории «Лучшая сценография» я просто читаю даже не все, что есть, но уже, как было сказано, 15 номинаций. «Лучшая сценография» — Иран Ацмон, «Души» — Михаил Кроменко, «Мамаша Кураж» и ее дети. «Особая гордость театра» — молодые актеры театра Гешер, Полина Пахомова, играющая в «Круме», и Никита Гольдман, «Мамаша Кураж» и ее дети. Они номинированы в категории «Прорыв года». У нас на линии Полина Пахомова. Здравствуйте, Полина, доброе утро. Алло, алло. Да, мы еще, я так понимаю, что где-то у нас провисла эта связь. Сейчас попытаемся связаться с Полиной. Да, Полина, доброе утро.
1: Доброе утро, здравствуйте.
0: Здравствуйте, слава богу, есть связь. Полина, мы вас поздравляем. Номинация в категории «Прорыв года».
1: Спасибо, спасибо, мне очень приятно.
0: Да, и вы играете в спектакле «Крум». Расскажите, вы знаете, спектакль вышел, по-моему, год назад, и как-то вот сразу вот эти войны все, значит, одна за другой. Я думаю, что есть повод сейчас рассказать об этом. Это фактически опера, да, спектакль-опера по пьесе Ханоха Левина.
1: Да, это очень интересная интерпретация молодого режиссера Золотовицкого, Лёши. Мне кажется, это очень интересный взгляд вообще на этого автора. И для нас это было новое что-то, потому что мы никогда не работали с израильскими авторами еще. Ну, для меня, во всяком случае, для Никиты Гольдмана. Вот. И нам было страшно интересно соединить весь спектакль только, с одной стороны, как будто бы в песне. Это же песня, там, мюзикл-опера, но при этом играем мы все как будто бы это драматический театр. То есть мы... это не опера-опера, и это не театр-театр. Это такой микс жанров, который я очень полюбила в этом спектакле.
0: Как вам вообще, так сказать, текст Ханоха Левина показался? Я спрашиваю это, ну, всех актеров, которые играют в пьесах Левина, потому что, ну, мне самой, например, заняло довольно много времени как бы понять эстетику Левина, дойти и полюбить ее. Как вы восприняли?
1: О, это был невероятно интересный взгляд, как будто бы, но на его глазами, на людей, живущих здесь. Это чуть-чуть сарказм, чуть-чуть и там много юмора и очень много боли какой-то внутренней, он смешивает это. И они, с одной стороны, не классические, как будто бы тексты. Есть и очень острые моменты, как будто наглые, открытые. И это... Ну, я не знаю, как одним словом не опишешь. Это был страшно интересный процесс, потому что в конце концов мы это все очень полюбили, потому что все его персонажи необыкновенные. Они — это необычные люди, каждый со своим каким-то перцем внутри.
0: Да. Скажите, а как вообще играть на иврите? Насколько это представляет сложность для нового репатрианта?
1: На самом деле... Нет, сначала было это очень сложно. Вот так скажем, я не буду врать. Это очень сложно. Я не скажу, что это легко, и все всегда удается. Я очень переживаю каждый раз, когда выхожу. В принципе, переживаешь перед выходом на сцену, а тут вдвойне, наверное. Но как оказалось, что это возможно. И возможно даже где-то уловить и мелодику, и как-то сжиться с этим. Мне стало в какой-то момент даже легче, чем я думала. Угу. Поначалу было очень тяжело.
0: То есть нужно было просто заучить роль, нужно всегда понимать, о чем вы говорите.
1: Это обязательно, обязательно. То есть даже не то, чтобы заучить ее, скорее именно вот понять нюансы языка, все там вот окончания, почему именно так строится предложение, как будто его почувствовать язык. Когда ты больше в это вливаешься, то ты уже легче, как с большой любовью это все происходит.
0: Угу. Полина, давайте вы расскажите нам о себе. У вас такая, несмотря на молодость, довольно интересная биография. Вы родились во Львове, да?
1: Да.
0: В театральной семье.
1: Да, да, да, да. Моя мама заслуженная актриса Украины и России. Папа заслуженный деятель искусств. Дедушки и бабушки у меня еще.
0: Тоже актеры.
1: Да.
0: Понятно. То есть уже, так сказать, такая династия целая. И вы выросли в Томске?
1: Да.
0: Угу. А потом Москва,
1: Сибири,
0: да?
1: Потом. Да, потом я поступила в ВГИК сразу после школы и уже уехала и жила в Москве до окончания. Потом поступила в театр, ну не сразу, я работала у Дмитрия Анатольевича Крымова один год, у Виктюка один год, потом поступила в театр «Современник» и до начала войны работала там, собственно.
0: Да,
1: уже здесь.
0: А потом приехали сюда, и как складывалась здесь ваша театральная жизнь?
1: Ну, изначально я вообще ехала и не сильно знала, хотя у меня сестра, моя актриса тоже, Ксения Рабинович, она здесь живет много лет, вот, и понятно, что страна не очень большая, и поэтому непонятно, как русскоязычной актрисе, там, не в 15 лет, да, там, не совсем, когда ты молодой, приехать и работать, это, наверное, сложно, поэтому я подумала, решила, что, наверное, не получится, наверное, уже надо завязывать с актерством, поиграла я в «Современники», раз решила менять жизнь, но, может быть, и поменяю профессию. И первый год я не сильно как-то дергалась, я пыталась выучить язык, понять, где я нахожусь и так далее. И вообще думала, что не буду актрисой. Потом потихонечку... ну, в общем, не очень у меня складывалось до Гешера. То есть я работала на разных работах, ну, вот всякие такие репатриантские вещи пришлось пройти. Не буду лить розовую краску, что все было очень хорошо. По-разному. И очень тяжело тоже было. Но все-таки сердце мое стремилось в театр, поэтому меня заинтересовало, что здесь происходит, что здесь. Мне сказали про Гешер. То я пошла, встретилась с Леной. Потом Фулкра. Она меня познакомила с Фулкра, на самом деле, с Дашей Шаминой, которая потом вот мы сделали достаточно продолжительные проекты и много разных спектаклей на русском языке, кабаре, такие яркие, я думаю, что запоминающиеся спектакли, многие нас помнят и знают тоже, протестные. Ну и Гешер. Собственно, большой театральный пока у меня нет истории здесь.
0: Да.
1: Вот, ну, это Фулкра и Гешер.
0: Смотрите, видите, как бы есть номинированы на такую престижную, хоть и новую, но понятно, что престижную премию.

0: параллельно там современнику. И в музыкальной истории я это очень люблю. И режиссеры меня берут, потому что, наверное, я это как-то умею. И оно так сложилось еще. Мне тоже задавали вопрос, почему кабаре? Почему сейчас везде кабаре? Просто мне кажется, что эта форма на данный момент лучше всего может показать вот этот абсурд происходящего, когда в какой-то очень драматический момент это... звучит какая-нибудь дикая музыка, это все вот очень яркая форма, потому что вот уже страдать просто без каких-то внутренних переворотов невозможно. То есть это не про веселье кабаре в данном случае. И вообще, и это опера не про веселье. Знаете, как я последнее скажу, нам в институте говорили, ты начинаешь петь только там, когда... ты уже не можешь говорить. То есть, когда тебя захлестывает какая-то эмоция. То есть, музыкальное какое-то произведение всегда в спектакле говорит о накале страстей. И я думаю, что это просто про наше время сейчас. Поэтому все поют везде.
1: Да. Я с вами согласна абсолютно. Полина Пахомова. Я только отмечу еще, что я не сказала, по-моему, что композитор Ави Бениамин, который написал музыку
0: Крому, да, шикарный.
1: Основатель невероятный. Театра Гешер, он тоже номинирован на премию, на театральную премию Тель-Авив-Яфо за в категории «Лучшая музыка к спектаклю». Поэтому всем, кто еще не смотрел Кром, то обязательно...
0: Да, приходите.
1: Да, нужно это сделать, это просто обязательно. Полина Пахомова, огромное спасибо, успехов и в общем...
0: И вам.
1: Да, я думаю, что не последний раз мы
0: благодарю
1: с вами встречаемся.
0: Вас.
1: Всего
0: надеюсь
1: хорошего.
0: Хорошего дня. До свидания. До свидания.

0: Продолжаем мы программу «Доброе утро, Израиль». То, что мы слышали сейчас, это песня «Any One of Us» английского певца Гаррета Гейтса 2002 года. Песня, мы продолжаем. Итак, Министерство транспорта предупреждает о возможном кризисе цепочек поставок из-за катастрофической нехватки водителей тяжелых грузовиков. По оценкам министерства, в ближайший год дефицит кадров может достигнуть 10 тысяч человек. Причиной тому является массовый уход водителей на пенсию и запуск крупнейшего инфраструктурного проекта строительства метро, которое требует колоссальных человеческих ресурсов. Чтобы спасти ситуацию, Министерство транспорта экстренно запрашивает квоту на ввоз 2500 иностранных работников, но эта инициатива уже наталкивается на жесткое бюрократическое сопротивление со стороны Министерства труда, а также на критику из-за того, что предыдущие квоты Министерство транспорта использовало лишь на 6%. Обсудим эту тему. У нас на линии адвокат Яниф Яаков, генеральный директор товарищества Ор Ярок. Урехдин Яниф Яаков, шалом. Манкаль Ор Ярок. אז לפי התחזית של משרד התחבורה, המשק הישראלי עלול להתמודד עם מחסור של 10,000 נהגי מסעיות. האם באמת אנחנו נמצאים רגע לפני שיתוק של שרשראות הספקה? איך אנחנו נרגיש את זה? איך האזרח הרגיל ירגיש את זה?
1: לצערנו, השיתוק הזה שאת מדברת עליו זה שיתוק שהוא הרבה יותר רחב למעשה. אנחנו כבר היום מרגישים את המחסור הזה גם בנהגים של רכב ציבורי וגם של רכב כבד, רכב כבד כמובן המסעיות, רכב ציבורי.
0: אוטובוסים.
1: אנחנו מדברים על נהגי אוטובוסים כמובן, אנחנו מדברים על הערכות של למעלה מ-5,000 נהגים שחסרים, והתוצאות הן ברורות, גם ביתיות של דברים שאנחנו רואים שלא מגיעים בפגיעה בשרשראות הספקה, גם בפקקים ומעבר לכל בתאונות הדרכים. הרי אנחנו מדברים בסופו של יום, כמות העבודה והסחורות שצריך להוביל לא תרד. אז יכריחו את הנהגים לנהוג יותר שעות, יותר עייפים, נהגים שיקחו לצערנו חומרים ממריצים. אנחנו נרגיש את זה בכל תחום ותחום בחיים שלנו, וזה גם יעלה לנו בחיים.
0: כן, אני אתרגם. Итак, я спрашиваю, каким образом мы этот дефицит водителей почувствуем в нашей повседневной жизни? Действительно ли так серьезная ситуация в этой сфере? Безусловно, это так. И надо сказать, что это касается не только водителей грузовых автомобилей, это касается и водителей общественного транспорта. Есть очень серьезный дефицит в числе водителей автобусов. И мы все знаем, к чему это приводит. На меньшее количество водителей приходится гораздо больше давления, они вынуждены работать больше часов, они вынуждены, может быть, принимать какие-то средства для того, чтобы оставаться бодрыми. Это в конечном итоге приводит к большей усталости, к большим пробкам на дорогах, к проблеме фактически паралича цепочек поставок определенных. И, к сожалению, это нам всем обойдется очень дорого и по деньгам, и в человеческих жизнях тоже. Аз ма бецем асиба и карит леках, ше еш лану, ше нашим ле руцим льет на агеи аутобусим, на агеи... נהגי משאיות.
1: כבד ואוטובוסים.
0: כן.
1: למעשה בסופו של יום אנחנו מדברים על מקצוע שהוא מקצוע מסוכן. אנשים נדרשים לנהוג שעות ארוכות בכביש. היום לעלות על הכביש, אתה יודע לאן אתה יוצא, זה כמו שדה קרב, אתה לא יודע אם אתה תחזור. זה הדבר הראשון. הדבר השני זה עבודה מאוד קשה. אתה צריך להישאר ערני, מרוכז. לפעמים אתה אחראי על עשרות טונות של הובלה, על חומרים מסוכנים, על החיים של 50 נוסעים, שלא לדבר על אוטובוסים והסעות שלוקחים ילדים קטנים. נותנים להם מצד אחד אחריות מאוד גדולה, דורשים שעות ארוכות על הכביש, מצד שני התגמול הוא לא הולם, הוא לא בא ואומר, אנחנו מעריכים את העבודה, את הסיכון שאתם לוקחים. אנשים נדרשים לנהוג שעות ארוכות, לא לראות את המשפחות, או לחזור מאוד עייפים, עם המון אחריות. ובסופו של יום, אין עידוד לבוא למקצוע הזה.
0: כן. Я спрашиваю, почему, собственно, эта профессия такая непопулярная? Почему люди не хотят идти в водителей грузовиков, водителей автомобилей, автобусов? Дело в том, что эта профессия очень опасная, потому что мы все знаем, как выглядит сегодня ситуация на дорогах. Ты можешь уйти на много часов в такой вот, в такую смену, и непонятно вообще, как, в каком состоянии вернешься. С другой стороны, эта работа очень тяжелая. Они водят по много часов. На них огромная ответственность, и речь ли идет о каком-то тяжелом и опасном грузе, или люди перевозят людей, или даже детей, еще более, так сказать, большая ответственность, когда речь идет о водителях школьных автобусов, которые перевозят детей, и в результате за все это зарплаты не соответствуют, конечно, ничему из этого вышесказанного. Зарплаты небольшие, ответственности много, опасности много, усталости много. Поэтому, в общем, в результате получается, что людям просто невыгодно брать на себя такой риск и идти в водители. А спецы манахну лёпа, мы помришу нашу мима ля район, ля ви, это на агим михуль, канереши за лёку каховед.
1: ראשית, זה דבר שהוא קל לבוא ולהציר עליו. אנחנו מכירים את הצרות לצערנו של שרת התחבורה ובטיחות בדרכים, גם על הפקקים, גם על תאונות הדרכים. הרבה פעמים זה נשאר בגדר הצרות. מעבר לזה, חשוב קודם כל לחזק את הנהגים שיש כאן בארץ לפני שרצים לייבא נהגים מחול. הרי נהגים מחול בסופו של יום זה לא הילדים שלהם ולא ההורים שלהם שהם מסיעים והם צריכים להיות עליהם אחראים. קודם כל לחזק ולשפר את התנאים, וגם אז אם יש צריך ללכת לבדוק נהגים בחול. צריך בקרה על אופי הנהיגה, על הבטיחות, על הביטחון. כלומר לבוא ולהציר נביא נהגים מחול, זה נשמע טוב אולי לתקשורת, אבל בפועל זה הרבה יותר מורכב.
0: כן. אני רוצה לשאול אותך על, באמת, על העתיד של הרכבים האוטונומיים. אילן מאסק פה הופיע באיזשהו כנס לאחרונה, ואמר שזה עניין של ממש חודשים ספורים, עד שבישראל יהיו רכבים אוטונומיים. איך אתה רואה את זה?
1: הייתי שמח לומר שאילון מאסק צודק, אבל לצערי בישראל אנחנו רחוקים עוד מרחק רב, גם מבחינה רגולטורית, גם מבחינה טכנולוגית של התמאה של זה ברכבים הקיימים. ייקח עוד זמן עד שאנחנו נראה פה רכבים אוטונומיים שנעים באופן מלא וללא נהגים בכבישי ישראל, אבל אנחנו תמיד תומכים בחזון הזה ומאמינים שהוא יכול לשפר את המצב.
0: כי זה ממש כנראה יוריד את הכמות, את אחוזי התאונות, כן?
1: מעריכים שכן, אי אפשר עדיין לדעת. כאשר מנתקים את השפעת הגורם האנושי, זה יכול לכן לשפר את המצב, אבל יש לזה עוד השלכות. בכל מקרה, יש עוד זמן עד שאנחנו נראה את הרכבים האוטונומיים המלאים מסתובבים בכבישי ישראל באופן חופשי.
0: עורך דין יניב יעקב, מנכ״ל עמותת אור ירוק, תודה רבה לך.
1: תודה.
0: להתראות. Это инициатива по привлечению водителей из-за границы. Мы слышим о ней не первый раз. Похоже, что это не слишком работает. Вообще, говорит Яниф Яков, есть очень большое расхождение между заявлениями Министерства транспорта, и в частности его главы Мири Регев, и тем, что делается на местах. Очень часто нам рассказывают о том, что есть настоящая борьба и с дорожными авариями, и с решением проблемы кризиса водителей. И это в основном только декларации, на деле ничего не происходит. То, что касается привлечения иностранных водителей, я бы очень хотел, чтобы вначале все-таки постарались бы усилить статус водителя в Израиле, потому что понятно, что мы привозим иностранного водителя, у него есть меньше ответственности за то, что здесь происходит, просто потому что он здесь, в общем-то, сказать, временно. Поэтому я бы считала, что нужно приложить все усилия для того, чтобы привлечь израильтян к, к тому, чтобы они были водителями автобусов и грузовиков. Если есть необходимость, то можно, конечно, привлекать и иностранцев, но это не должно, в общем, быть решением проблемы, просто привести водителей из-за границы. По поводу автономного транспорта, не так давно Илон Маск выступал в Израиле на конференции, дистанционно выступал, сказал, что вопрос с автономными машинами, это вопрос буквально ближайшего будущего, уже в ближайший год в Израиле могут появиться такие автомобили. На это Яниф Яаков говорит, что очень хотелось бы, чтобы предсказания Илона Маска сбылись. Мы все, в общем, ожидаем, что это произойдет. Но, к сожалению, я не настолько оптимистичен. Я считаю, что в Израиле мы далеки от внедрения автономного транспорта. Мы этого и на уровне регуляции, и на уровне технологии развития, в общем, пройдет немало времени, прежде чем Израиль перейдет на автономный транспорт, что здесь начнут циркулировать машины без водителей, поэтому в настоящее время нужно решать, видимо, эти вопросы путем просто предоставления возможности людям достойно работать и зарабатывать. Есть утверждение, и мы, в общем-то, сказать, верим в то, что это так, что автономный транспорт резко уменьшит количество дорожных аварий, поэтому мы все стремимся к тому, чтобы это произошло в нашем будущем, но, по всей видимости, придется запастись терпением, прежде чем это случится. Это был адвокат Яниф Яаков, генеральный директор товарищества ОР Ярок. Дорогие друзья, на этом мы завершаем программу «Доброе утро, Израиль». Яир Нойман был звукооператором этого эфира, продюсер Мила Сталинская, редактор Саша Гоган, музыкальный редактор Таня Барская. Меня зовут Юлия Цодекс. Я всем желаю хорошего дня. Оставайтесь с нами на волнах Канрека. Счастливо.

0: надо. Уже падают листья.
1: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 03-5-260-260.
2: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.

0: В Иерусалиме 11 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН РЭКА. У микрофона Семен Каплан. На военном кладбище в Реховоте в 12 часов дня состоится церемония прощания со старшим сержантом Оадом Яари. Оад, житель Реховота 21 года, погиб в ходе оперативных действий армии в Южном Ливане. В Машаве Кешет на голландских высотах в 17 часов похоронят капитана Шахара Гамлу, жителя поселка Натура, 23 лет. Он получил тяжелое ранение в бою в Южном Ливане и в минувшие выходные скончался в больнице. Семья Шахара приняла решение пожертвовать его органы для трансплантации. Да будет благословенна память павших. На прошлой неделе на юге сектора Газа силы Цааля и Шабака ликвидировали Сакера Абу-Карима, командира звена спецназа Нухба в Хамасе. В совместном заявлении ведомств сообщается, что Абу-Карим руководил нападением на район Кисуфим во время резни 7 октября, а в последнее время нарушал соглашение о прекращении огня, хранил в своем доме оружие и занимался подготовкой террористов. В ходе этого удара также был ликвидирован связной организацией. Переговоры между Израилем и Ливаном. Посол Соединенных Штатов в Ливане Мишель Исса заявил, что это первый случай в истории ливанского государства, когда оно самостоятельно принимает решение о своей судьбе без вмешательства каких-либо внешних сил. В интервью ливанскому телеканалу LBC Исса добавил, что стороны обязательно придут к соглашению. Он отметил, что не может прогнозировать, насколько быстро это произойдет, однако результат будет достигнут. По поводу возражений лидера Хизбаллы Наима Касема против соглашения с Израилем, Исса заявил, что Наим Касем может принимать любые решения, какие хочет, но американская сторона также принимает свои решения, и в этой стране каждый имеет право на определенное мнение. В районе Бафор в Южном Ливане силы Цааля обнаружили огромный бункер, который использовался Хизбаллой, о чем было доложено политическому руководству. Речь идет о центральном подземном комплексе, предназначенном для использования террористической организации в чрезвычайных ситуациях. Как передает корреспондент КАН Руби Амершлаг, в ближайшее время объект планируется уничтожить. В Иудее и Самарии зафиксирован рост числа случаев проявления националистической преступности со стороны еврейских граждан более чем на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из данных силовых ведомств следует, что это было зарегистрировано 530 подобных инцидентов против 350 за тот же период годом ранее. Данные также указывают на то, что в нынешнем году 40 нападений были направлены против сотрудников сил безопасности. Об этом сообщает корреспондент КАН Кармела Менаше. Президент страны Ицхак Герцог и премьер-министр Бенямин Нетаньягу выразили соболезнования в связи с кончиной певца Ишая Леви. Президент Герцог заявил, что глубоко опечален кончиной Леви, отметив, что его уникальный голос и песни сопровождали израильское общество и стали неотъемлемой частью саундтрека нашей жизни. Премьер-министр Нетаньягу от своего имени и от имени супруги заявил, что Леви обладал особенным голосом, в котором сочетались душа, радость, боль и любовь к людям. И этот голос тронул сердца миллионов израильтян, объединив разные поколения и секторы общества. Лидеры страны направили соболезнования семье и близким музыканта. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Максимальная температура воздуха сегодня в Иерусалиме и в Хайфе составит 27 градусов, в Тель-Авиве будет 28, в Бейершеве и в Аждоде 31, а в Эйлате после полудня ожидается до 36 градусов. Это был обзор последних событий. Следующий выпуск новостей в эфире радиостанции КАН РЭКА в 12 часов. Доброго дня. Шалом. Миру Шалаем.

0: 11 часов и 4 минуты в Израиле. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире специальный новостной выпуск радиостанции Канрека. У микрофона Габи Вольфсон. Несколько минут тому назад в округе Шарон был совершен, судя по всему, комбинированный теракт. По крайней мере, в трех точках был открыт огонь в сторону израильтян. Информация пока очень предварительная. Согласно тому, что известно в настоящий момент, какое-то время тому назад был открыт огонь в сторону людей на бензозаправке неподалеку от Кохав-Яир. Простите, там получили ранения 2 человека. Позднее было совершено нападение с применением огнестрельного оружия на охранника у въезда в населенный пункт Цур-Ицхак. Через короткое время после этого еще 2 человека были ранены на шоссе. Один из них находится в критическом состоянии. В ближайшие минуты мы попытаемся собрать как можно больше информации о том, что произошло в округе Шарон в эти минуты, о том, что там происходит, и сообщить вам, уважаемые радиослушатели. 5 человек получили ранения, еще раз скажем, это то, что известно, в нескольких точках неподалеку от населенного пункта Кохав-Яир. Согласно предварительной информации, речь идет о теракте, не о криминальном происшествии, а о теракте, которое началось, реализация которого, стрельба началась неподалеку от поселка Кохав-Яир. Еще раз скажем, там был ранен мужчина. После этого звучали дополнительно выстрелы неподалеку от Цур-Ицхак. Там были ранены 2 человека. Служба скорой помощи Маген Давида Дом оказывает помощь мужчине, находящемуся в критическом состоянии. Он был обнаружен на шоссе, которое ведет от Цур-Ицхак к Цур-Натан. Еще один мужчина примерно 50 лет получил тяжелые ранения. Мужчина примерно 30 лет получил ранения средней степени тяжести. Обо всем этом сообщает в настоящий момент служба новостей корпорации КАН со ссылкой на скорую помощь Меген Давид Адом. Один человек находится в критическом состоянии. Его жизни угрожает непосредственная опасность. По некоторым сообщениям констатирована смерть тяжело раненого мужчины, который находился в критическом состоянии. Да, корпорация КАН в настоящий момент сообщает, что констатирована его смерть. Еще 3 человека были ранены неподалеку от Кохав-Яир. И один человек был ранен, и его тело было был ранен и был обнаружен на шоссе неподалеку от Цур-Натан. Итак, на данный момент мы говорим о 5 раненых в этом теракте, судя по всему, совершенным одним или двумя террористами. По некоторым сведениям, в настоящий момент продолжается перестрелка неподалеку от Цур-Натан. Судя по всему, там действует еще один террорист. Он ведет бой с силами безопасности. И, разумеется, я хочу подчеркнуть, очень многое в настоящий момент неясно. Эти минуты – это та самая туманность войны, о которой мы очень часто говорим в этих ситуациях. Однако известно, точно совершенно известно, что на данный момент один человек убит, трое ранены неподалеку от Кохав-Яир, и еще один человек был ранен на шоссе возле Цур-Натан. Это округ Шарон, центр страны, относительно недалеко от разделительного забора и от зеленой черты. Иными словами, возможность проникновения террористов остается на повестке дня. В последние дни немало говорилось о том, что на территории Израиля находится очень много нелегалов, поскольку палестинские рабочие с территории Иудеи и Самарии, из арабских населенных пунктов Иудеи и Самарии, не трудоустраиваются в Израиле в последние месяцы, уже в последние годы, если можно так говорить, после 7 октября. Сейчас я вижу, по некоторым сведениям, один из подозреваемых скрылся с места происшествия. Я пока не называю это терактом, пока нету официального подтверждения того, что речь идет о теракте, хотя наиболее высока вероятность, что это именно так. Кто совершил это нападение, пока не ясно. Мы, разумеется, следим за развитием за развитием событий, за информацией, которая публикуется. В настоящий момент силы ЦАЛа, я не знаю, связаны эти события или нет, но крупные силы ЦАЛа действуют в лагере беженцев Балата в районе Шхема. В районе Шхема это один из крупнейших лагерей беженцев в Самарии. Не знаю, связано это с последними событиями или с какой-то разведывательной информацией, которая находилась в распоряжении армии по поводу намерений кого-то в Балате совершить теракт. Надо сказать, очень давно и долгое время была относительно спокойная атмосфера в Иудее и Самарии, в первую очередь благодаря интенсивным действиям армии обороны Израиля. Об этом говорилось неоднократно в последнее время. Радиостанция «Галей Цааль» сообщает, что на данный момент ЦАЛ определяет, официально определяет это происшествие как теракт. Еще несколько сообщений в настоящий момент. Да, несколько раненых в районе Кохав-Яир. Есть еще раненые в тяжелом состоянии. В воздух поднят вертолет, который в настоящий момент циркулирует над 444-м шоссе. Убедительная просьба, уважаемые радиослушатели, не приближаться к этому району. Разумеется, все магистрали и все подъезды в район Кохав-Яир, Цур-Ицхак, Цур-Натан, к этим населенным пунктам все закрыто. Все шоссе все блокированы, и в настоящий момент доступа туда нет. Итак, еще раз скажем, что нам известно к настоящему моменту. Четверо раненых в трех разных районах. Пятеро, простите, раненых по разным, разные СМИ сообщают разную информацию. Пятеро раненых в трех разных районах. Двое раненых были на бензозаправке неподалеку от Кохав-Яир, один раненый в районе въезда в Цур-Ицхак, еще один раненый на шоссе между Цур-Ицхак и Цур-Натан. Георгий Гуляк с нами в эфире, парамедик МАДА, парамедик службы скорой помощи Маген Давидадом. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Недоброе утро, к сожалению.
0: К сожалению, совсем недоброе. Что вы нам можете рассказать о том, что произошло в округе Широн?
1: На данный момент то, что нам известно, что речь, скорее всего, идет о каком-то теракте, идет в трех разных точках, близких географически друг к другу. В данный момент...
0: Простите, я вас прерву буквально на одну секунду, я только скажу, что поступило предупреждение об опасности проникновения террористов на территорию Цур-Ицхак. Мы проверяем эту информацию. Да, продолжайте, пожалуйста.
1: В данный момент мы говорим о трех ближайших поселениях, где, видимо, был теракт. На данный момент мы можем сообщить, что есть, к сожалению, один погибший в возрасте 30 лет с проникающими ранениями. Также на данный момент известно о еще нескольких пострадавших разной степени сложности. Насколько я знаю, что часть из них госпитализируется в больницу Беленсон, я вижу. Угу. И
0: видимо, Мейер, да, там неподалеку.
1: Да. Это то, что мы знаем на данный момент. Насколько нам еще известно, что на данный момент не закончилось. То есть данное происшествие не считается законченным.
0: Инцидент продолжается. И, да. По данным МАДА, сколько раненых всего? Четверо или пятеро? Может, публикуется разная информация.
1: На данный момент мы знаем об одном погибшем.
0: И?
1: Мы знаем о 40-летнем пострадавшем в тяжелом состоянии. И мы знаем, сейчас я дальше смотрю по сфоткам, то есть я получаю так же, как и вы, онлайн-ситуацию. И еще о трех, насколько я понимаю, пострадавших.
0: Окей. Георгий Гуляк, парамедик службы скорой помощи Маген Давидадом. Большое спасибо за участие в программе.
1: Спасибо, до свидания.
0: Еще раз скажем, что поступило сообщение о подозрении, пока не подтвержденном. Давайте будем очень осторожными. Про подозрении на проникновение террористов в населенный пункт Цур-Ицхак. Жители населенных пунктов просят, требуют оставаться в домах, не выходить на улицы, закрыть двери и соблюдать максимум осторожности. Еще раз, жители населенного пункта Цур-Ицхак просят оставаться в своих домах, не выходить на улицу и соблюдать максимум осторожности. Мы продолжаем собирать информацию о том, что произошло в последние минуты в округе Шарон. По сообщению, которое мы слышали, в трех разных точках было совершено нападение. Один человек убит, и еще пятеро, по меньшей мере, пятеро ранены. И что самое главное, уважаемые радиослушатели, помнить, что, во-первых, ни в коем случае не приближаться к этому району. Этот инцидент не закончился. Продолжается работа сил безопасности в этом районе. Пребывание там, безусловно, опасно, уж не говоря о том, что туда вы туда просто не сможете сейчас доехать. Ни при каких обстоятельствах не приближаться к этому району. Ноф Реувени, Катав Кан Хадашот, шалом.
2: Шалом.
0: Ма анахну юдим нахон лерега зе аль ма шикара?
2: קודם כל אנחנו יודעים להדכן על כך שבאירוע הירי המתגלגל הזה שנחשד כפיגוע יש לנו אדם אחד שנרצח ועוד חמישה שנפגעו, שלושה מהם במצב קשה ועוד שניים במצב בינוני. אנחנו למעשה מדברים על שלוש זירות שונות. תחילה על תחנת הדלק בכניסה לכוכב יאיר, שם נורו שני בני אדם, אחד מהם נפצע קשה והשני נפצע בינוני. ככל הנראה לאחר מכן אותו יורה ממשיך בכביש שמחבר, בכביש לכיוון צור יצחק, ובכניסה ליישוב יורה ופוצע אדם נוסף באורח קשה. לאחר מכן ממשיך בכביש שמחבר בין צור יצחק לצור נתן, ועל אותו כביש יורה בעוד שני בני אדם, אחד מהם נהרג, נרצח, ואדם נוסף נפצע באורח קשה. כרגע הפצועים מפונים אל בתי החולים בלינסון ומאיר. אנחנו יודעים שבדקות האחרונות נשמעה גם אזעקה ביישוב צור יצחק שמטריעה על חשד לחדירת מחבלים, ולמעשה התושבים מונחים שם להישאר בבתים, להסתגר בבתים ולאפשר לכוחות הביטחון לפעול.
0: כלומר, נוב, מה שאתה אומר, הבן אדם שנרצח, זה קרה בכביש בין צור יצחק לבין צור נתן.
2: נכון, כאשר שוב אנחנו מדברים על כמה זירות, לפי הודעה של המשטרה שיוצאת בדקות האחרונות, כאמור מדובר על חשד לפיגוע, על מחבל שנוטרל, ועל כוחות שמבצעים עכשיו סריקות נוספות באזור. אני אצטט את ההודעה.
0: מחבל נוטרל.
2: ראשוני, נכון. בהמשך הדיווח הראשוני, אודות ירי לעבר עוברי אורח בתחנת דלק בכניסה לכוכב יאיר, נעדכן, כך כותבים במשטרה, כי כוחות משטרה אשר ביצעו סריקות יתרו ונטרלו את הרכב החשוד במעורבות, ונטרלו מחבל שחשוד במעורבות בפיגוע. מפקד מחוז מרכז במשטרה עושה דרכו עכשיו לזירה. כאמור, התושבים שם הונחו להישאר בבתים עד שיתבהר שאכן כל מי שמעורב בפיגוע הזה, בפיגוע הירי הזה הרצחני, נוטרל.
0: אני מבין שמבדים כרגע שאין יותר מחבלים, כי אם יש התראה לחדירה אז יכול להיות שיש יותר ממחבל אחד.
2: נכון, ולכן הצוותים עדיין פועלים בשטח, אבל כאמור לפי ההודעה מחבל שהיה מעורב נוטרל, גם הרכב שבו הוא נסע ועבר בין הזירות נתפס. אני מניח שכרגע מנסים להבין האם יש עוד מעורבים או סייענים, והאם יש עוד סכנה באזור, או שהסכנה נוטרלה.
0: בוא נעשה סיכום לפני שניפרד. בכביש בין צור יצחק לבין צור נתן נפגעו שני אנשים, בכביש ליד צור יצחק עוד בן אדם אחד, ושניים ליד כוכב יאיר, נכון?
2: נכון. שישה נפגעים בסך הכל, הרוג, ועוד חמישה פצועים, שלושה מהם במצב קשה.
0: נוב ראובני, כתב של כאן חדשות, המון תודה. תודה רבה. Я спросил нашего собеседника, просил рассказать о том, что известно к настоящему моменту. Известно, что в этом происшествии, которое определяется, полиция определяется как теракт, пострадали 6 человек, один человек убит. это произошло между шоссе между Цур-Ицхак и Цур-Натан. Там же получил тяжелое ранение еще один человек. На шоссе возле Цур-Ицхак были ранены два человека. Один тяжело, а один получил ранение средней степени тяжести. И возле Кухав-Яир были ранены еще три человека. Один человек тяжело и два средней степени тяжести. Так, таким образом, шесть человек пострадали, один человек убит, три человека получили тяжелые ранения. Еще два человека в состоянии средней степени тяжести. Сообщение, которое получили жители одного из населенных пунктов, я полагаю, что речь идет про Цур-Ицхак, в связи с инцидентом в сфере безопасности шоссе между Шар-Эфраим и КПП Теэним блокировано для движения в обоих направлениях. Сообщение об открытии шоссе будет опубликован. Еще раз, между Шар-Эфраим и КПП Теэним, для тех, для кого это релевантно, там шоссе блокировано. Майор полиции Михаил Зингерман, представитель пресс-службы полиции с нами в эфире. Майор Зингерман, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Что может полиция сообщить о том, что произошло?
3: Да, первичные данные, потому что происшествие еще не закончено, еще продолжается. То, что мы можем сказать на данный момент, однозначно речь идет о террористическом акте, стрельба, которая произошла на заправочной станции в районе Кохав-Яир, центр страны. К сожалению, есть по всей вероятности один человек, который погиб, есть пострадавшие. Огромные силы полиции сейчас на месте, и в принципе могу сказать, что есть несколько мест, где произошла стрельба, несколько очагов. Во всяком случае, на данный момент один террорист, который произвел стрельбу, и он нейтрализован силами полиции. Сейчас ведется очень интенсивное прочесывание всей территории. Полицейские центрального округа делают сейчас все необходимое для того, чтобы действительно убедиться в том, что нет других террористов на месте, если есть, чтобы очень быстро их нейтрализовать. Генеральный инспектор полиции Дани Леви сейчас практически находится уже рядом с местом. Руководители полиции центрального округа. И во всяком случае сейчас это то, что на данный момент можно озвучить.
0: Продолжается ли проверка подозрения на проникновение террористов в один из населенных пунктов?
3: Продолжается сейчас проверка. Делается все необходимые действия. Как я уже сказал, огромные силы полиции сосредоточены сейчас центрального округа во всех необходимых местах. Как я уже сказал, один из террористов, а возможно их несколько, один из террористов нейтрализован. Ведутся интенсивные поиски возможных соучастников этого террористического действия. Как я уже сказал, это первичные данные. Будем информировать вас о дальнейшей ситуации.
0: Майор Михаил Зингерман, подчеркнем еще раз, один террорист нейтрализован. Это не означает, что все террористы нейтрализованы, возможно, есть еще. Проверка подозрения на проникновение террориста в один из населенных пунктов продолжается. Я полагаю, что все шоссе, ведущие к месту теракта, заблокированы. То есть
3: это однозначно, да, совершенно верно. Это то, что я сказал. И продолжаем работать на такой же основе, когда происходят и другие, не дай бог, террористические акты, сразу же поднимается и вертолет в воздух, воздушный полк израильской полиции, прочесывание всей территории. Главное сейчас убедиться в том, что соучастники, возможные потенциальные соучастники, которые причастны к совершению террористического акта, они также будут нейтрализованы и также будут найдены. Это сейчас главное направление работы. Во всяком случае, само происшествие, уже можно сказать, что оно закончено. К сожалению, есть несколько человек, которые ранены. Им оказывается всем уже медицинская помощь. Там работает и дорожная полиция, вы прекрасно понимаете. Нужно очень быстро открыть все артерии, все необходимые трассы для того, чтобы очень быстро доставить пострадавших к местам получения медицинской помощи. Определенные трассы, которые ведут в район Кохав-Яир и Цур-Ицхак, они, конечно же, перекрыты, поэтому это нужно об этом знать и это понимать, не приближаться к этим местам. Там все перекрыто.
0: Известно ли что-нибудь о террористе, который был ликвидирован? Появляются разные сообщения, касающиеся его личности. Известно ли вам что-нибудь?
3: Сейчас очень рано об этом говорить, так как я сказал, это первичные данные. Ведется, естественно, сейчас делается все необходимое для того, чтобы понять всю картину того, что произошло. И, как я уже сказал, быстро очень нейтрализовать и арестовать потенциальных соучастников этого теракта.
0: Майор Михаил Зингерман, пресс-служба полиции. Большое вам спасибо за участие в программе.
3: Спасибо вам. Всего доброго.
0: Из больницы Бейлинсон передали, что в отделение травматологии больницы поступили двое раненых из района Кохав-Яир. Оба раненых находятся, получили ранения средней степени тяжести, и им оказывается медицинская помощь. Как я уже сказал, начали поступать сообщения о террористе, который нейтрализован. Очень предварительная информация, согласно которой он является гражданином Израиля. Пока, разумеется, все это будет проверяться и уточняться, но на данный момент, по крайней мере, это та информация, которая поступает, как мы слышали от майора Михаила Зингермана, уже ни у кого нет сомнений в том, что речь идет о теракте, это официально объявлено терактом. Один террорист нейтрализован. Пока нету дополнительной информации о других боевиках, которые принимали участие или не принимали участие в этом нападении. 6 пострадавших, 1 человек убит, 1 израильтянин убит, 1 человек находится в тяжелом состоянии. Это информация в последних минут буквально. И 4 человека в средней степени тяжести до легких. Это та информация, которая есть к настоящему моменту. Разумеется, все шоссе, ведущие к этому району, закрыты, к району Кохав-Яир, Цур-Ицхак и так далее, закрыты. Продолжается проверка подозрения на проникновение террористов в населенный пункт Цур-Ицхак и другие населенные пункты в округе Шарон. В Цур-Ицхак получили предупреждение о подозрении на проникновение террористов. Напомним, примерно 40 минут тому назад произошел этот теракт. Террорист или террористы открыли огонь по израильтянам в 3 различных точках в районе округа Шарон. Корпорация КАН сообщает о том, что предположительно действовали 2 террориста. Нету никакой официальной информации, которая подтверждает эти данные. Но, тем не менее, это то, что сообщает сейчас корпорация КАН. Продолжается проверка на подозрение на террористов, на проникновение террористов в израильский населенный пункт. Пока нету никакого подтверждения или опровержения этой информации. Одновременно публикуется сообщение о том, что в Греции задержан террорист Хамаса, который готовил теракт против корабля, на котором должны были завтра отправляться израильтяне. Пресс-служба ЦАЛА опубликовала сообщение, согласно которому один террорист ликвидирован. И ведутся поиски дополнительных боевиков. Крупные силы находятся в районе Саль-Ит и Цур-Ицхак. Саль-Ит – это населенный пункт на территории Самарии. И там в настоящий момент действуют силы ЦАЛА. Также, разумеется, проверяются все населенные пункты в районе разделительного забора с израильской стороны для того, чтобы убедиться, что нету дополнительных террористов на нашей территории. Шоссе номер 444, обратите внимание, блокировано для движения в обоих направлениях в районе перекрестка Тира. Очень большие пробки во всем этом районе. Шоссе номер 444, повторим еще раз, блокировано для движения по всему району неподалеку от перекрестка Тира. Продолжается работа сил безопасности по ликвидации последствий теракта, который был совершен в округе Шарон в последний час. Один человек убит. Это произошло на шоссе между Цур-Ицхак и Цур-Натан. Еще 5 человек получили ранения неподалеку от Кухав-Яир и Цур-Ицхак. Телеканал КАН-11 в настоящий момент транслирует кадры. Мы видим пострадавший автомобиль, поврежденный автомобиль. Видим, как машины полиции действуют, направляются, судя по всему, к месту теракта. Продолжается проверка на данный момент подозрения о проникновении террористов на территорию населенного пункта Цур-Ицхак. Несколько сообщений, которые публикуются в настоящий момент. Жительница Цур-Ицхак рассказала, что они получили распоряжение находиться в домах, запереть двери и опустить трисы. Это такие распоряжения, которые всегда отдают силы безопасности в случае проникновения террористов на территорию населенных пунктов. Из больницы Мейер поступило сообщение, что после инцидента с применением огнестрельного оружия в районе Кухав-Яир в медицинский центр Мейер, это больница в Кварсабе, были доставлены 3 человека, один в тяжелом состоянии, и в данную минуту его переводят в операционную. Еще 2 человека получили тяжелые ранения, ранения средней степени тяжести, и им оказывается первичная медицинская помощь. 3 человека доставлены в больницу Мейер в Кварсабе. 1 человек находится в тяжелом состоянии, 2 человека в состоянии средней степени тяжести и легкие. Их доставили сейчас в отделение травматологии, где им оказывается медицинская помощь. Пресс-служба скорой помощи Маген Давида Дом подвела предварительный итог того, что произошло в округе Шарон. Медики и парамедики службы скорой помощи Маген Давида Дом констатировали смерть мужчины 35 лет с огневыми ранениями, с пулевыми ранениями, и оказали помощь, медицинскую помощь, доставили в больницу Бейлинсон. 5 раненых, среди них 2 в тяжелом состоянии и 3 в состоянии средней степени тяжести, больницу Бейлинсон и в больницу Мейер. Доставили 5 пострадавших, 2 в тяжелом состоянии, 3 с ранениями средней степени тяжести. В районе Кухав-Яир террорист открыл огонь на бензоколонке в результате этой стрельбы был один человек ранен тяжело, а один получил ранение средней степени тяжести, и пострадавшие были доставлены в больницы Бейлинсон и Мейер. Затем террорист продолжил путь в сторону Цур-Ицхак и открыл там огонь, в результате чего один человек получил ранение средней степени тяжести. Террорист продолжил путь в сторону Цур-Натан. В результате стрельбы открыл там огонь и ранил, ранил еще одного человека, который получил ранение средней степени тяжести. А затем попытался скрыться в сторону Саль-Ит. Это уже на территории палестинской автономии. Открыл огонь в сторону населенного пункта, в сторону охранников. Там пострадавших не было. Террорист нейтрализован в автомобиле, в котором он находился, обнаружено оружие. Об этом также сообщается, автоматическое оружие, об этом также сообщается в настоящий момент. Канцелярия премьер-министра Бениамина Нетаньяу сообщила, что Нетаньяу провел совещание по оценке ситуации в связи с терактом в районе разделительного забора. Об этом также сообщается в настоящий момент. Еще несколько сообщений, которые поступили. Проводится совещание сил безопасности, глав сил безопасности в данную минуту в связи с терактом, который был совершен в округе Шарон. Еще один террорист, который есть противоречивые сведения по поводу террориста. Террорист, который открыл огонь в сторону населенного пункта Саль-Ит, был ранен. Есть сообщение, согласно которому он задержан. Есть сообщение, согласно которому он скрылся. Пока будем очень осторожны. Скажем только то, что он обнаружен. Его попытались задержать. В его сторону был открыт огонь. Судя по всему, он задержан. Однако есть и противоречивые сообщения. Есть сообщение о том, что он задержан. Есть сообщение о том, что он скрылся. В любом случае, уже можно почти с уверенностью говорить о том, что на месте действовали по меньшей мере два террориста. Судьба, по крайней мере, одного из них неизвестна. Мы знаем, что один из них нейтрализован. Что это означает в данной конкретной ситуации неизвестно, но тем не менее второй террорист также обнаружен. Есть сообщение, по которому он скрылся, есть сообщение, по которому он задержан. Я полагаю, что в ближайшие минуты картина будет более ясной. Мы сможем вам об этом сообщить. Пока что нам известно только то, что мы уже не раз сказали. Один человек убит, и еще 5 человек ранены в результате теракта, который был совершен в районе Кухав Яир. Корпорация КАН сообщает, и я уже могу это озвучить, что террорист, который был нейтрализован, это израильский гражданин, житель Тайбы. Пока нету официального подтверждения этой информации, однако корпорация КАН сообщает, что террорист, который нейтрализован, это израильский гражданин, житель населенного пункта Тайбы. Это то, что публикуется в настоящий момент. Я полагаю, что через короткое время будет больше информации и о личности террориста, и о его, возможно, организационной принадлежности. А тем временем Хамас приветствует теракт, разумеется, заявив, что речь идет об ответе на агрессию и продолжающуюся агрессию и оккупацию сектора Газа. Это то, что заявляют в Хамасе. Сообщается также, что в последнее время Хамас пытался декларативно привести к терактам в районах Иудеи и Самарии, разумеется, на израильской территории. Из его декларации, из призывов его лидеров, в том числе на прошлой неделе, звучали призывы лидеров Хамаса к действиям против граждан Израиля. Об этом также сообщается в настоящий момент. Звуки выстрелов слышны были возле школы в районе, также возле одной из школ в этом районе. Пока непонятно, о каком населенном пункте идет речь. Предварительная информация о том, что возле одной из школ в населенных пунктах или в этом районе, по крайней мере, звучали выстрелы. Вот я вижу сообщение о том, что премьер-министр Бенямин Нетаньяху проводит совещание с силами безопасности о действиях, которые необходимо предпринять или которые будут предприняты в связи с терактом. Генеральный инспектор полиции, как мы слышали, Дани Леви, находится на пути к району теракта. Об этом сообщают израильские СМИ. Подразделение Текила Шабака поднято по тревоге. Подразделение спецназа Шабак, общей службы безопасности Шабак, поднято по тревоге и находится на пути к району теракта. Скажем еще раз, один человек убит, 5 человек получили ранения в результате теракта неподалеку от Кохав Яир. Сейчас 11 часов 40 минут, мы сделаем очень небольшую паузу, продолжаем информировать вас обо всем, что происходит, обо всех обстоятельствах теракта, о чрезвычайной ситуации в сфере безопасности, с которой мы сегодня столкнулись.

11:45 в Израиле. Мы продолжаем информировать вас о том, что об обстоятельствах теракта, который был совершен примерно час тому назад. Который был совершен примерно час тому назад в районе округа Шарон. Один человек убит, еще 5 получили ранения в результате теракта, совершенного по меньшей мере 2 террористами, открывшими огонь. Сначала возле бензоколонки у въезда в населенный пункт Кухав-Яир, затем у въезда в Цур-Ицхак, а также на шоссе между Цур-Ицхак и Цур-Натан. 5 человек получили ранения различной степени тяжести. Силы безопасности находятся на месте теракта. На данный момент проверяется предварительная информация о возможности проникновения террористов на территорию населенного пункта Цур-Ицхак. Жители этого населенного пункта получили распоряжение оставаться в своих домах, закрыть двери ни в коем случае не выходить на улицы. Один из террористов нейтрализован. Это, согласно опубликованной информации, речь идет об израильском гражданине, жителе Тайбе. Еще один террорист, по предварительным сведениям, обнаружен, однако неизвестно, удалось ли его задержать, там,

0: противоречивая информация. По некоторым сведениям он скрылся, по некоторым сведениям он задержан. Я полагаю, что в ближайшее время получим более подробную, более точную информацию. Палестинские источники сообщают о том, что ЦАЛ закрыл восточный въезд в населенный пункт Калькилья, населенные пункты, которые находятся в этом районе. Террорист, совершивший теракт, как мы уже сказали, израильтянин из Тайбы, пока не ясно, что произошло со вторым террористом. В Цур-Ицхак продолжаются проверки населенного пункта для того, чтобы убедиться в том, что там нету дополнительных террористов, однако это для точного и полного ответа на этот вопрос, разумеется, потребуется время. Как всегда в таких ситуациях, продолжаем следить за развитием событий. Надо сказать, что очень долгое время не было терактов на территории государства Израиль, несмотря на усилия, которые, разумеется, прикладывают террористы. И вот из регионального совета Самарии передали, что в связи с ситуацией в сфере безопасности, в связи с терактом, шоссе между Шар-Эфраим и КПП Теаним закрыто для движения в обоих направлениях. В случае, после того, как шоссе будет открыто, сообщение об этом будет опубликовано. Премьер-министр Бениамин Нетаньяху проводит сейчас совещание с главами оборонных структур, с теми, кто ведет, отвечает за эту ситуацию, за решение проблем этой ситуации. И на данный момент не ясно, принадлежит ли какой-то организации террорист, совершивший это нападение, либо идет в очередной раз речь о теракте, совершенном террористом-одиночкой. Напомню, что на прошлой неделе был совершен теракт на перекрестке Гуш-Эцион. Там были ранены несколько человек в результате автомобильного теракта. С нами в эфире сейчас бригадный генерал запаса Амир Авиви, один из основателей движения «Битхонистим». Амир Авиви, татлоба милым, Амир Авиви, шалом.
1: Шалом, Ав.
0: זה אירוע שהתרחש במקום שדי מזמן לא היו שם אירועים. תמקם אותנו גיאוגרפית, עד כמה זה קרוב לקו התפר, לקו הירוק?
1: זה ממש על קו התפר, וזה אירוע של מחבל אחד שנותן נורה אדומה גדולה מאוד על זה שמחר בבוקר זה יכול להיות גם מאות מחבלים מיהודה ושומרון.
0: זה...
1: כן. שהפוטנציאל הזה הוא פוטנציאל שקיים, הוא מסוכן מאוד, ופה במקרה הזה, הפיגוע הזה סוכל, זה יכול להיות גם אחרת.
0: סוכל חלקית, בוא נגיד את זה ככה, יש לנו הרוג, יש לנו פצועים, אבל זה כנראה מוכיח עד כמה קו התפר פרוץ, עד כמה המקום הזה חדיר.
1: תראה, אנחנו יודעים, בסופו של דבר, צור יצחק ומוקם בין טייבה לקלקיליה, באמת, זה מחק הליכה, מהגדר. יש שם כל הזמן, לאורך כל הגדר הזאת, חדירות ושבחים שנכנסים, ואין שם שליטה אדוקה על הגדר. ובסופו של דבר, אנחנו רואים פה אירוע, עכשיו הוא מחבל, וזה יכול להיות גם כמות גדולה של מחבלים. זה בהחלט נורה אדומה למערכת הביטחון.
0: מה שאנחנו רואים עכשיו, התרעת חדירה לצור יצחק, עכשיו גם לצור נתן, להערכתך זה מידע קונקרטי, או שפשוט כדי ככה להיות רגועים יותר עושים סריקות?
1: זה בטבע הדברים, ברגע שיש אירוע כזה, רוצים לוודא שאין עוד ניסיונות, שזה לא חוליה יותר גדולה, ולכן כרגע יש סריקות, אבל בהחלט זה אירוע מאוד מאוד חמור ומטריד.
0: דרך אגב, העובדה שמחבל כנראה תושב טייבה, תושב ישראל, זה בכלל, זה לא, לא, זה אפילו לא צריך לחדור את קו התפר.
1: כן, צריך לראות, באמת טייבה היא בסמיכות לצור יצחק, ממש מצפון לצור יצחק. ואם זה מחבל שהוא ערבי ישראלי, אז זה סיפור אחר. זה אירוע חמור מאוד, אבל זה...
0: ככה זה פורסם לפחות נכון לרגע הזה, שאחד המחבלים הוא מין מטייבה.
1: לראות באמת, אם זה רק ערבים ישראלים, או שמדובר פה גם חדירה מיורס, צריך רגע לראות באמת מה עולה בסיפור.
0: אמיר אביבי, תודה. תת-אלוף במילואים, תודה רבה.
1: בבקשה.
0: Я спросил нашего собеседника в том, что... географически, что можно сказать об этом районе, где произошел теракт, это уже совсем на границе, буквально на границе зеленой черты, говорит бригадный генерал запаса Амир Авиви, это на пешем буквально расстоянии от разделительного забора. Теракт был совершен между Калькильей и Тайбе, населенные пункты находятся где-то между Калькильей и Тайбе, отмечает наш собеседник, и разумеется, это предупредительный сигнал силам безопасности по поводу ситуации, по поводу того, насколько, судя по всему, не защищен вот этот район, не защищен этот проход, эти переходы с территории палестинской автономии на территорию Израиля, говорит бригадный генерал запаса Амир Авиви. В настоящий момент поступило сообщение о том, что предупреждение по поводу проникновения террористов и в Цур-Натан. До этого мы слышали про Цур-Ицхак. Сейчас мы слышим и про Цур-Натан. Бригадный генерал Амир Авиви говорит о том, что в такой ситуации всегда хотят быть уверены в том, что это... В том, что нету террористов, в том, что речь идет о завершившемся инциденте. Именно поэтому сейчас всем жителям этого района, разумеется, стоит необходимо прислушиваться к распоряжениям сил безопасности, оставаться в своих домах. Если же действительно подтвердится информация о том, что теракт совершил житель Тайбы, обладающий израильским гражданством, это уже совершенно другая история, которая потребует отдельной проверки, говорит наш собеседник. Спецсилы ЦАЛА находятся сейчас на пути к месту теракта. Бригадный генерал Амир Авиви говорит о том, что это уже... Если действительно израильский араб причастен к этому теракту, то это уже совершенно иная история и потребует совершенно иного отношения. Однако, в любом случае, по словам нашего собеседника, мы только получили подтверждение, насколько силы безопасности должны быть бдительны, потому что сегодняшний теракт предотвращен, насколько это было возможно. Если ситуация и итог теракта мог быть совершенно иным. С нами в эфире был бригадный генерал запаса Амир Авиви, один из основателей движения «Битхонисты». Кармела Менаше, шалом. Кармела Менаше? Надеюсь, мы сумеем поговорить с Кармелой Менаше, комментатором по вопросам безопасности корпорации КАН. Кармела Менаше, а Титану? Нет, я не слышу сейчас нашу собеседницу. Я надеюсь, что нам сейчас удастся с ней поговорить и подвести итог этому часу эфира. Подведем итог на основании того, что известно. Продолжаем следить за развитием событий. Надеюсь, нам удастся сейчас побеседовать с Кармелой Менаше и подвести итог этого эфира, той информации, которая известна в настоящий момент. Теракт, который был совершен более часа тому назад в районе Кохав-Яир, Цур-Ицхак, Цур-Натан, в этом районе. Продолжается расследование этого теракта. Кармела Менаше, а Титану?
2: כן.
0: שלום בוקר, שלום, שלום לך. מה אנחנו יודעים נכון לרגע זה? מה את יכולה לספר לנו?
2: שני גברים שנפצעו קשה, שלושה באורח בינוני, שני מחבלים פתחו במסע ירי שהתחיל בכניסה לכוכב יאיר, נמשך בכניסה ליישובים הסמוכים, צור יצחק וצור נתן, מחבל שנוטרל, אזרח ישראלי מטייבה, זה מה שנאמר עד עכשיו, על פי החשד, המחבל פתח בירי בתחנת דלק בכוכב יאיר, פצע שני גברים קשה ובינוני, הם פונו לבלינסון ומאיר, משם הוא המשיך לצור יצחק, שם פצע גבר נוסף באורח בינוני, מסע הירי נמשך לעבר צור נתן, שם נפצע גבר נוסף באורח בינוני, משם נמלט המחבל לכיוון סלעית שביהודה ושומרון, הוא ירה לעבר רפשץ היישוב, באירוע הזה לא היו נפגעים, המחבל נוטרל, רכבו נתפס עם כלי הנשק, לאחר מכן התברר שהוא אזרח ישראלי, תושב טייבה, המחבל השני נמלט, כוחות צהל משטרה בזירה, גם כוחות מיוחדים, תושבי צור נתן התבקשו להישאר בבתים.
0: עדיין לא נשלל החשד חדירה?
2: עדיין לא נשלל שנתפס המחבל השני. עדיין לא נשלל, אבל בינתיים ממשיכים בפעילות שם. לשכת ראש הממשלה הודיע שנתניהו קיים הערכת מצב, עוקב אחרי הפיגוע. ממוקד שומרון נמסר לתושבים שהכביש בין שער אפרים למעבר תנים חסום לשני הכיוונים, וכן הודיעו גם לתושבים שם בצור נתן להישאר בבתים. מדובר באמת באירוע קשה, מה שמלמד שמחבלים מנסים להבהיר את כל הגזרות.
0: כרמלה מנשה, פרשנית ביטחון של כאן, המון המון תודה. Я переведу то, что сказала Кармен Минаше. Собственно говоря, она рассказала историю событий. Теракт был совершен в районе Кухав-Яир. Оттуда террорист продолжил в районе Цур-Ицхак, затем в район Цур-Натан и в район Сальфит. На данный момент известно, что было два террориста. Один нейтрализован, один скрылся. На месте действует спецназ сил безопасности. Один израильтянин убит. Еще пятеро получили ранения. Это история теракта, который был совершен примерно полтора часа назад в округе Шарон. Этот час программы подошел к концу. Я Ир Ньюман за пультом. Саша Коган продюсер. Саша Коган редактор, Мила Сталинская продюсер, микрофона Габи Вольфсон. Берегите себя, уважаемые радиослушатели. Всех благ.

«Оболонь» безалкогольное. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. «Оболонь».

0: Иерусалиме полдень. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН РЭКО. В студии Семен Каплан. Теракт с применением огнестрельного оружия в районе Кохав-Яир. Один человек погиб и пять получили ранения в результате серии нападений в трех местах в округе Шарон. В районе Кохав-Яира, Цур-Эцхака и Цур-Натана. Состояние двух раненых оценивается как тяжелое, остальных как средней степени тяжести. Они эвакуированы в больницы. Террорист, по всей видимости, израильский араб, житель Тайбе, скрылся на своем автомобиле с израильскими номерными знаками и был ликвидирован сотрудниками полиции. Короткое время назад в ходе погони был обнаружен предположительно еще один террорист. Из спецслужбы армии передают, что спецназ Цааля вызван на место теракта. Официальный представитель Маген Давид Адом Заки Геллер описал в эфире КАН Решет Бет ситуацию в первые минуты происшествия. Он сообщил, что инцидент для службы скорой помощи начался с получения вызова к автозаправочной станции ПАЗ около Кохав-Яира, где в результате стрельбы пострадали два человека, один в тяжелом состоянии и один в состоянии средней степени тяжести. Одновременно с этим начали поступать дополнительные вызовы из Цур-Эцхака, где медицинские бригады оказали помощь двум раненым в средней степени тяжести. Далее на шоссе 53-33 были обнаружены еще двое пострадавших. Мужчина, смерть которого медикам в итоге пришлось констатировать на месте, и еще один человек в тяжелом состоянии. На военном кладбище в Реховоте в 12 часов дня начинается церемония прощания со старшим сержантом Оодом Яари. Оод, житель Реховота 21 года, погиб в ходе оперативных действий армии в Южном Ливане. В Машаве Кешет на голландских высотах в 17 часов похоронят капитана Шахара Гамлу, жителя поселка Натура, 23 лет. Он получил тяжелое ранение в бою в Южном Ливане и в минувшие выходные скончался в больнице. Семья Шахара приняла решение пожертвовать его органы для трансплантации. Да будет благословенна память павших. На прошлой неделе на юге сектора Газа силы Цааля и Шабак ликвидировали Сакира Абу-Карима, командира звена спецназа Нухба в Хамасе. В совместном заявлении ведомств сообщается, что Абу-Карим руководил нападением на район Кисуфим во время резни 7 октября, а в последнее время нарушал соглашение о прекращении огня, хранил в своем доме оружие и занимался подготовкой террористов. В ходе этого удара также был ликвидирован связной организацией. В Южном Ливане, в районе Бафор, силы Цааля обнаружили огромный бункер, который использовался Хизбаллой, о чем было доложено политическому руководству. Речь идет о центральном подземном комплексе, предназначенном для использования террористической организации в чрезвычайных ситуациях. Как передает корреспондент КАН Руби Амершлаг, в ближайшее время объект планируется уничтожить. Президент страны Ицхак Герцог и премьер-министр Беньямин Нетаньяху выразили соболезнования в связи с кончиной певца Ишая Леви. Президент Герцог заявил, что глубоко опечален кончиной Леви, отметив, что его уникальный голос и песни сопровождали израильское общество и стали неотъемлемой частью саундтрека нашей жизни. Премьер-министр Нетаньяху от своего имени и от имени супруги заявил, что Леви обладал особенным голосом, в котором сочетались душа, радость, боль и любовь к людям. И этот голос тронул сердца миллионов израильтян, объединив разные поколения и секторы общества. Лидеры страны направили соболезнования семье и близким музыкантам. Выпуск новостей завершит прогноз погоды. Максимальная температура воздуха сегодня в Иерусалиме и в Хайфе составит 27 градусов, в Тель-Авиве будет 28, в Бейершеве и в Аждоде 31, а в Эйлате после полудня ожидается до 36 градусов. Это был обзор последних событий. Следующий выпуск новостей в эфире радиостанции КАН РЭКО в 15 часов. Доброго дня! Шалом, Миирушалаем.
1: КАН РЭКО. Здесь и сейчас. Музыка под редакцией Тани Барской на КАН РЭКО.

0: После рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Завтра небольшое повышение температуры в горах и во внутренних районах страны. Во вторник температура еще немного повысится, в среду и в четверг без перемен. В Иерусалиме завтра днем ожидается 28 градусов, в Тель-Авиве 27, Хайфе 26, в Галилее 28, Бершеве 32 и в Эйлате завтра днем ожидается 38 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 17 часов. Всего вам доброго. Шалом, Иерусалим.
1: Канрека. Здесь и сейчас.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Произошло так. Я шел знакомиться с известным и высоко ценимым профессионалами, непрофессионалами, композитором, музыкантом, а попал на встречу с тонким, глубоким, рудированным и начитанным человеком, для которого музыка, собственная и чужая, лишь одна из множества возможных тем для беседы. Я даже, признаться, успокоился. Пока есть люди столь редкостно одаренные, доложите шефу, что не все пропало. В студии звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф и гость нынешней полной иллюминации, композитор, музыкант, исполнитель Алексей Ракитин. Здрасте.
1: Добрый день.
0: Ну и традиционно, откуда будете, где родились, учились и т.д.?
1: Это всегда сложно рассказывать свою биографию, но мне кажется, сложнее всего. Я родился в России, в городе Малоархангельске, это Орловская область.
0: Так.
1: И из-за того, что мой папа военный, мы поездили по стране, и не только по стране. Я жил на Западной Украине, в Западной Украине, сори.
0: Я тоже очень часто.
1: Да, да, лингвистические конструкции привычные. Вот. Потом мы жили в Чехии, мы жили в Псковской области, в маленьком военном городке. Потом переехали в Орел, уже в 7 классе я учился. И, собственно, в Орле я провел остаток жизни до того момента, как я репатриировался в Израиль в 2020 году.
0: Угу. Понятно. Хорошо. И тогда я немножко наводящих вопросов. Значит, сначала тебя окружала та музыка, которая окружала, а потом отец тебе подарил диск «Битлз».
1: Ну, я с детства как бы...
0: Территория насилия аккордеон.
1: Я с детства проявлял, у меня хороший слух, как бы меня родители заставили... Ну, определенными... Есть способы заставить ребенка...
0: Манипуляции.
1: ...учиться в музыкальной школе, да, меня отправили в музыкальную школу по классу аккордеона, так как я был маленьким, и вообще, собственно, аккордеон большой, тяжелый инструмент. В принципе, я когда играл, я даже не видел клавиатуру аккордеона, потому что он выше, чем мой взгляд. Mm-hmm. Вот, и я очень сильно страдал, 3 года я прострадал, бросил этот аккордеон,
0: И на год забыла музыка, вообще?
1: На год, вообще.
0: Из ненависти.
1: Да. Но при этом я все равно я забыл о желании заниматься музыкой. Вот. Так-то я музыку слушал, и мне всегда музыка нравилась, и с самого детства. Но во 2 классе папа купил пластинку Beatles A Hard Day's Night. И с тех пор не то, что моя жизнь изменилась, но изменился мой музыкальный фон. Я слушал только ее в течение нескольких лет. Вот только одну пластинку. Ну, может быть, еще сказки типа «Али Баба и 40 разбойников» разбавляли это. Но в основном моим музыкальным воспитанием занимались вот это 4 человека из Ливерпуля.
0: Поэтому даже вся перестроечная волна тебя впечатлила музыкально не очень.
1: Ну, в целом вообще не впечатлила. Да. В группу кино я понял только, наверное... Ну, понял, что это хорошо, наверное, ближе к 2000 году, когда мне уже было я был уже взрослым человеком.
0: А ты долго слушал тогда 60-е, уже после Битлз, все равно держался 60-х. Да. И это объясняет, если я правильно помню, твое знакомство с Нирваной.
1: Да, это забавный случай, потому что когда я закончил собирать все пластинки Битлз, все издания там, это было постперестроечное время, и как раз все это появилось на рынке, в буквальном смысле на базаре мы покупали винил. Mm-hmm. Вот, и когда я закончил сбор Битлз, я понял, что самая лучшая музыка, я так решил, в 60-х была, я стал собирать вообще музыку 60-х, типа там Yardbirds, Animals, Rolling Stones, Cream, там вот это вот все. The Doors. Вот. И на этой волне я случайно увидел клип Нирваны In Bloom, а он выполнен, если вы помните, официальный клип в стиле как раз 60-х. Там фанаты, как у Битлз, плачут и визжат. Курт Кобейн в костюмчике, в роговых очках и такой весь прилизанный. Вот. Но на меня это произвело неизгладимое впечатление, потому что я подумал, что это группа из 60-х, а я ее не знаю. По иронии судьбы, в 60-х была группа Нирвана английская, и у них даже есть один классный альбом, но я об этом не знал. Вот. И поэтому я открыл для себя Нирвану из 90-х, думая, что она в 60-х, и я думал так, наверное, неделю-две, пока я не записал, не пошел в студию звукозаписи и не записал на кассету альбом Nevermind, а он оказался датой 1991 год. Я такой, ничего себе.
0: И ты подсел.
1: Да.
0: Ты решил заняться музыкой.
1: Вот именно, наверное, после того, как я услышал Нирвану, я понял, что Нирвана дает очень... вообще панк-рок дает очень ложное впечатление, что играть музыку просто. Вот, особенно такую. Вот выучил два аккорда, и как бы и ты, в принципе, уже все умеешь.
0: Как
1: вот.
0: С этим басистом, который уже в тур поехал.
1: Да, да, да. И мне показалось, что это настолько просто, что я тоже захотел. И, ну, захотел, взял гитару и выучил два аккорда и сочинил песню сразу же.
0: Ну и молодец, как бы.
1: Да, да, да. Вообще у меня никаких преград не было. И творческих мук тоже.
0: Так, хорошо. Теперь давай чуть-чуть линию жизни мы разбавим машиностроительным техникумом. Да. Вот. А где ты... Ты организовал группу уже там?
1: Да, мы как раз в машиностроительном техникуме с моим другом Максимом Шиловым, с которым, ну, собственно, мы познакомились с ним, учась вместе. Угу. Вот. И первую группу под названием «Магистраль» мы организовали с ним вдвоем.
0: А прошел... Закончился срок действия, срок годности «Магистрали», потом еще одной группе.
1: Еще была, да.
0: И тогда появилась уже «Пластика».
1: Да. Группа «Пластика» появилась в 2001 году.
0: Вы играли альтернативный рок?
1: Все мои предыдущие группы играли такой прям простенький гранж и хардкор. Ну, типа там мы услышали группу «Корн» и очень полюбили, и захотели быть в спортивных штанах и рычать.
0: Так, хорошо.
1: Вот, и начали такую музыку играть. А потом все-таки мое музыкальное воспитание сыграло роль, потому что я очень любил достаточно сложную музыку. Типа King Crimson, там, Tool. И нам захотелось делать более сложную музыку. С более сложными размерами, структурами. Глубиной, вот, и сделали группу «Пластика» с этим желанием. Понятно, что желания и возможности разные вещи, все равно на выходе получался достаточно, ну, интересный, но, скажем так, сырой альтернативный рок, потому что мы не очень хорошо играли.
0: А, давай сейчас скажем так, сырой, но интересный, и поэтому
1: интересный,
0: вас
1: но сырой, да. Ну да, да, да, и в 2000...
0: Я именно так хочу, потому что, ну, заметили же.
1: Заметили, потому что я рассылал демозаписи. Если бы я не рассылал демозаписи, наверное, и не заметили бы. Я в течение года, наверное, сидел и там, ну, вот, прям искал адреса продюсерских компаний, продюсеров, там, каких-то студий записи.
0: Окей, ты проявил похвальное прилежание в этом вопросе. Но я думаю, что многие другие прилежания проявляли, а музыки такой не было все-таки.
1: Я думаю, это 50 на 50 все-таки.
0: Хорошо, как наверное. Тебе?
1: Да, да, без прилежания ничего бы не было, но и без чего-то хорошего в музыке вот. Вряд ли тоже чего-то не
0: и
1: было.
0: И вот тогда вас было. Заметили.
1: Да, я послал демозапись разным продюсерам, а откликнулся Леонид Бурлаков, который продюсировал «Мумитроль», «Земфиру» и «Братьев Гримм», вот это его успешные проекты, вот. И он буквально на следующий день был уже у нас в Орле на репетиции. И, ну и все, заверте, как бы.
0: Ну ничего себе, человек послушал, вдохновился настолько, что припер.
1: Да, приехал на следующий день в Орел.
0: И тебя вывел на лейбл.
1: Да, на Violet Music мы подписали контракт, и в течение... Ну, там, года плотно работали вместе, втроем, uh-huh. вот. Но рок-музыка и поп-лейблы — это сложная вещь, сложная именно с точки зрения раскрутки, там, продвижения и так далее. Это плюс 2009-2010 год, начало развития соцсетей, вот, и...
0: То есть очень сложно. Не они особо понимали, что с вами
1: не
0: делать?
1: Мы, не мы, не мы особо, не особо понимали, да, что с нами делать тоже.
0: При этом вы сыграли на главной сцене «Нашествия».
1: Да, мы стали играть на фестивалях, на «Нашествии», на главной сцене «Нашествия» в 2012 году сыграли. Потом мы играли на всяких доброфестах, условно говоря. Там наши песни крутились на нашем радио. Без особого успеха, но они там крутились. На A1 на канале клип показывали, тоже без особого успеха.
0: Так, а куда успеха, уже круче-то?
1: Ну, крути, но да. Показывали.
0: Хорошо. Значит, тогда так. В общем, может быть, такого сближения, как тебе хотелось бы с лейблом, не вышло, но ты остался автором лейбла.
1: Я остался тем человеком, к которому лейбл обращается и обращался, когда нужно написать песню для и какого-то артиста.
0: А поскольку артисты это, в общем, сплошь такие, ну, скажем, на слуху и знаменитые, то, в общем, ты написал очень много песен для разных селебов таких.
1: Ну, скажем так, целиком песен моих, из моего авторства, то есть музыка, текст, музыка и текст, это не так много, вот полностью, которые написаны мной для mm-hmm. артистов, но очень много песен, в которых я поучаствовал как соавтор текста.
0: Так. Аранжировщик.
1: Вот. Аранжировщик — это немножко другая история, потому что аранжировки я... Это не связано с лейблом, это моя другая альтер-эго мое. Я начал делать аранжировки для других артистов, по большому счету, с самых маргинальных... ну, с Константина Ступина. Я начал делать аранжировки для других. Я сделал 3 альбома для Константина Ступина. Такой вот, если знаете, ну, наверное.
0: Я думаю, что для тех, кто знает.
1: Да, люди знают. Это последний русский панк.
0: Я думаю, что он как бы даже для них и не маргинальный, но... Хорошо, давай тогда сейчас мы начнем музыкальное знакомство с группой «Банев».
1: Хорошо.
0: Тогда ты скажи, что, насколько я понимаю, ты параллельно еще с «Пластикой» затеял этот проект.
1: Да, «Пластика» существовала до 2016 года, а с 2012 года я параллельно сделал еще свой сольный проект под названием «Банев». И, собственно, его развивал. В 2016 году «Пластика» закончилась, а «Банев» у меня остался. И вот до сих пор существует.
0: Вот. Значит, «Банев» нам послужит замечательным мостиком для перехода ко второй, следующей части. А послушаем мы пока композицию, значит, одну из тех, которые мы сегодня услышим. Что у тебя внутри?
1: Что у тебя — это последняя наша песня, которую мы записали полным составом уже здесь, в Израиле.
0: Да, а почему это полный состав, ты расскажешь чуть-чуть после. Все, поехали, слушаем.

0: В студии Алексей Ракитин, композитор, исполнитель, музыкант, автор текстов, аранжировщик.
1: Как-то много регалий.
0: Банев, да. Банев. Банев был индивидуальным проектом твоим с 2012 года, но к тебе постучались.
1: Да, ну, у меня был состав в течение полутора лет в «Орле», пока мы уже, я жил в России с 17 по 18 год включительно. Вот, и потом с тех пор не было. Я занимался только студийной работой, иногда выступал сольно в акустике. Вот, и, ну, после переезда в Израиль у меня не было тоже состава, и я занимался дома в своей домашней студии, вот, выпускал, сочинял и выпускал песни, вот, и, ну, буквально вот полгода назад у меня появился состав здесь, у проекта «Банев» появился состав, появился барабанщик Кирилл Кругляков и бас-гитарист Виталий Демиденко.
0: Ну, и надо сказать, что это вот очень крутые профессиональные,
1: да, музыканты. Это супер музыканты, это самое лучшее, что произошло со мной в Израиле с точки зрения музыки.
0: Ну, в общем, хорошо началось. Чуть-чуть.
1: Да, надеюсь.
0: Ну, я не знаю, Банев, это значит, это Стругацкий по поводу названия.
1: Да, это персонаж повести «Гадкие лебеди», главный герой.
0: Так, и, значит, на день сегодняшний, естественно, главная твоя работа и забота — это Банев, как проект.
1: Да, это основная моя деятельность.
0: Но, значит, в общем, ты делаешь много, или, не знаю, немного всего помимо Банева, то есть ты пишешь и для людей с лейбла. Вот,
1: ну, скажем, не только с лейбла обращаются многие.
0: Я просто, да. Ты как приглашенный автор, так сказать.
1: Скажем так, с лейблом у меня ничего не связывает, кроме вот рабочих отношений именно, ну, то есть они знают меня как автора, который может написать для какого-нибудь артиста что-нибудь. То есть никаких контрактных обязательств там, еще чего-то у нас нет. Ну, просто сдельная работа. Поэтому ко мне могут обращаться любые.
0: Да, ну, то есть, если кто-то хочет, пожалуйста, обращайтесь, и это очень интересно, потому что, ну, на самом деле, музыка, хотя, я тебе скажу, что я был готов к тому, что я услышу какую-то такую же музыку, которую вообще не смогу понять, но к этой как-то я очень прикипел Баневу парой композиций, и подумал, что, ух ты, можно, так сказать, попеть вместе,
1: как бы. Ну, это вполне удобоваримая музыка Банев тоже, это не какая-то там высоколобая, не знаю, там, фьюжн джаз, ну нет.
0: То есть, ну, нормально.
1: Вполне себе,
0: человек,
1: да, в поп-культуре.
0: Не страшно.
1: Не страшно, да.
0: Хорошо. Значит, ну, вообще на вопрос, который прозвучал во время нашего общения до эфира, столь сладостного для меня, что хотелось бы, дескать, тебе, когда вот, значит, вот сейчас, на день сегодняшний, Алексей ответил, ну, что Браво не зажимало деньги. И я подумал, что, ну, с этим помочь трудно, чтобы не сказать невозможно.
1: Невозможно.
0: Но, похоже, у тебя какой-то довольно неплохой тьфу-тьфу-тьфу период в жизни. Ну, то есть, если заботой твоей является только Рао,
1: только то,
0: может, как-то, ну, ничего.
1: Меня в целом, я довольно счастливый человек с точки зрения творческих вещей. Ну, скажем так, не потому, что я достиг какого-то успеха, а потому, что творчество является тем, ну, одновременной работой. И мне кажется, это и есть счастье, когда ты можешь заниматься любимым делом.
0: Ну, и тебе за еще за него.
1: Да, и за это еще получать деньги какие-то. Вот. Поэтому я в целом довольно счастливый человек, потому что я давно занимаюсь только музыкой. Ну, в разных проявлениях, там, на заказ, не на заказ для себя, но тем не менее занимаюсь только творчеством.
0: Ну, мы забыли еще один фрагмент о твоей жизни и биографии. Надо будет сейчас упомянуть, потому что мы потом еще и к литературе перейдем. Значит, ты техникум машиностроения тоже бросил. Закончил вечернюю школу, и потом уже в университете ты был,
1: да,
0: на культурологии.
1: У меня специальность учитель истории и культурология.
0: Вот, ну, если у человека есть анамнезис, значит, культурология, то понятно, что, ну, что это не только машиностроительный техникум, я бы так сказал.
1: Машиностроительный техникум, могу сказать, это самый сложный период с точки зрения учебы в моей жизни был, потому что те 3 года, которые проучился в машиностроительном техникуме, это было очень тяжело, потому что уровень сложности образование, которое там мы получали, он неимоверно выше, чем в школе. То есть я прям сразу попал. Я не мог поднять голову, по большому счету. Я целыми днями занимался тем, что я чертил, считал, выполнял лабораторные что-то там, какие-то задачи там, ну, постоянно, какие-то подготовка к контрольным, потому что не сдать чего-то не было нельзя, тебя отчисляли сразу. У нас не было такого, что там задолженности можно было долго не сдавать.
0: А чего тебя туда-то понесло?
1: Мне настолько школа надоела, что я хоть куда. И в Орле не так много заведений учебных. И куда после 9 класса хочется сбежать из школы. Вот. И машиностроительную технику был один из таких.
0: Но в школе же было легче, наверное.
1: В школе было легче, но это невыносимо. Просто сама по себе вот эта школьная система постперестроечная, когда не было учителей, когда учителя получали копейки, они и сейчас копейки получают, но, тем не менее, научиться было совершенно неинтересно, скучно. Я еще 2 года бы не выдержал.
0: Окей, ну, не забудем о том, что именно в стенах машиностроительного техникума ты создавал.
1: Да, плюс там,
0: группу,
1: да, у нас там началась музыкальная деятельность, началась.
0: За исключением этого времени, все равно счастливого по-своему, как бы 100%. Дальше прям сплошные пряники. Давай слушать. Здесь сейчас, ну, мы послушаем тебя, группа Банев, гимн обычных людей.

0: Алексей Ракитин в студии. Конечно, чувствуется, что тут и с текстами все в порядке.
1: Ну, то есть, спасибо.
0: Для тебя, да, для слушателей надо думать, я бы так сказал.
1: Ну, это их проблемы.
0: Да. Вот, тут интересные штуки. Со стороны музыки, этого я меньше понимаю, но со стороны текста больше понимаю. Mm-hmm. Это очень интересная вообще работа. Да,
1: спасибо,
0: но я сейчас, я хочу потом перейти немножко к литературе. Mm-hmm. Вот, но сейчас я хочу выяснить еще один момент, выяснить для себя, может быть, и для слушателей. Значит, как ты воспринимаешь заказ? Потому что, ну, я бы сказал, очень сильно отличается твоя музыка от той музыки, которая приносит популярность другим исполнителям.
1: Ну, они сами тоже молодцы, как бы.
0: Мы у них ихнего, как говорится, не отнимаем.
1: Да, согласен. Мне кажется, ну, у меня, то есть, нету какого-то дискомфорта, когда я сочиняю для других. Это просто переключение какого-то тумблера у меня. То есть я, когда не для себя сочиняю, я в этот момент становлюсь профессионалом, просто профессионалом, который умеет сделать хорошо свою работу, а может даже очень хорошо. Вот. И у меня... Я отключаюсь от того, что это поп-музыка или еще какая-то, которую мне, может быть, я сам не очень люблю слушать. Вот, я знаю, у меня есть техническое задание, условно говоря, которое, ну, техническое задание — это прежде всего образ артиста, да, которому я пишу, то есть я понимаю его музыку, я знаю, что он исполняет, я понимаю его, ну, образ и эмоциональное все вокруг составляющее, то есть какое должно быть настроение песни, о чем текст плюс-минус, потому что, ну, в целом в поп-музыке тексты, сами понимаем, там...
0: В поп-музыке тексты... Ладно.
1: Да, там тематики, круг тематически не такой широкий, там любовь, расставания какие-нибудь такие, несчастная любовь, счастливая любовь, встречи, возвращение домой, какие-нибудь такие штуки, надежды на будущее.
0: Окей, то есть ты изучаешь объект, мы скажем так,
1: да.
0: Вот, и в зависимости, тебе приходится консультироваться с теми, или артист вообще получает и все, и дальше поет.
1: Ну, с теми артистами, с которыми мы, да. С теми артистами, с которыми, да, мы уже работаем, да, они обычно знают, что в целом у меня, ну, каких-то конкретных технических заданий нет. То есть я примерно понимаю, что нужно. Если какой-то артист новый приходит, то да, мы что-то обговариваем, потому что они могут дать какую-то более конкретную задачу. Типа, нам нужна песня вот о том-то, о том-то и о том-то.
0: То есть вообще артист это формулирует или лейбл, или продюсер?
1: Это уже такие сложные взаимоотношения между артистами и их там лейблами, менеджментом и так далее. Ну, в общем, чем артист самостоятельнее, да, тем больше он решает. Соответственно, если артист очень самостоятельный, он может ко мне лично обратиться. Если артист абсолютно не самостоятельный, то менеджмент обращается. Ну, вот.
0: То есть ты дисциплинированный человек?
1: Да.
0: И когда...
1: Что касается работы, да.
0: Ты дисциплинирован в отношении заказов или столь же дисциплинирован в отношении своей музыки? Я должен сегодня написать столько-то, столько-то.
1: В отношении вообще занятия творчеством.
0: Да.
1: В целом я очень дисциплинированный, да. У меня в этом плане, я, можно сказать, даже педантично дисциплинированный. Угу. Я стараюсь каждый день что-то делать. Ну, у меня нет прям вот, скажу так, у меня нет каких-то ежедневников, где я записываю, что мне нужно сделать на каждый день. Хотя иногда я записываю, когда прям совсем много чего-то, прям маленьких дел, которые я могу забыть. Вот. А если у меня, я работаю над каким-то проектом большим, целиком он занимает мое время, мне, в принципе, не нужно записывать, что мне нужно сделать завтра. Я и так понимаю, это процесс идет. То есть я сажусь и делаю.
0: Скажи, а как примерно распределяется по времени заказы, например, условно, назовем в кавычках, и творчество для Банева?
1: К счастью, творчество для Банева занимает все больше и больше времени.
0: Алексей Ракитин, счастливый
1: время
0: человек.
1: Для Банева,
0: так,
1: да.
0: Значит, сейчас мы послушаем один из заказов. На самом деле, классная песня «Ёлки».
1: Там даже не то, что это был заказ. Я просто сочинил строчку в голове, у меня появилась строчка. Вот все зависит от нас самих. Просто строчка. И я понял, что эту строчку классно было бы, чтобы пела ее «Ёлка». Ну, я уже ей написал до этого момента. Угу. Сейчас, ну, два, наверное, трека до того. И как бы я, в принципе, всегда имел в виду, у нас такой открытый был, открытое сотрудничество, я всегда мог предложить что-то сам. Угу. Вот, и я в голове эта строчка крутилась, я такой, о, я представил, как елка ее поет. И вот в этом представлении, как поет елка эту строчку, и дальше все закрутилось, и строчки стали нанизываться одна на другую, там мелодию сочинил, и, собственно, я сделал демозаписи, ей прислал, говорю, вот смотри, песня, которая, мне кажется, подойдет для твоего репертуара.
0: Возражений не последовало.
1: Ну, с радостью эту песню взяли себе.
0: Ну что, я ее слышал до этого. В общем, я думаю, что многие из вас ее слышали. А кто не услышал, вот услышит именно сейчас. Ёлка, все зависит от нас самих.

0: Алексей Ракитин в студии. Мы продолжаем. Теперь давай поговорим немножко на другую тему, потому что я помню, ты сказал во время нашего общения, что если бы не музыка, занимался бы литературой.
1: Ну, скорее всего, да.
0: Ну, судя по текстам, ну, в общем, не без успеха.
1: Ну, не, мы не знаем.
0: Ну, тексты, слушай, тексты все равно видно, кто там по неожиданности строчек.
1: Я думаю, что... Я, конечно, как, может быть, я слишком самоуверен, но я думаю, что у меня бы получалось на каком-то хорошем уровне. Не очень, может быть, не очень высоким литературным, но на каком-то хорошем уровне я бы мог бы писать.
0: Ты знаешь, уровень все равно бросается в глаза. Я помню, я тогда не знал этого стихотворения, но когда Леонтьев спел английский, югославский солдат и английский мотор, да. Ну, блин, ну видно было, что не песенник поэт. Ну да, казалось, взяли у Арсения Несмелого, выдающегося поэта, как бы. А потому что в кабачке, где гудел контрабас, недовольно ворча на визгливую скрипку, какой песенник может написать?
1: Ну, нет, так, не нет, бывает таких поэта песенников. Поэзия, да.
0: Конечно. Так. Итак, кого ты любишь в стихах, кого в прозе? Просто расскажи, с кем ты дружишь.
1: Я больше люблю прозу, чем стихи. То есть, если у меня есть выбор почитать прозу или стихи, я предпочту прозу. В прозе мои любимые авторы — это братья Стругацкие, потому что это они со мной прошли с детства, с юношества, и, наверное, до сих пор это одно из самых любимых впечатлений литературных. А так, в принципе, у меня классические предпочтения. Умберто Эко, был очарован Достоевским. Сейчас понимаю, что мой любимый писатель, наверное, за последние там несколько лет — это Уильям Стайрон. Вот его романы «Выбор Софи» и «Сжег этот дом». Хеллер очень нравится. Что еще?
0: О чем ты говорил, что Хеллер «Вообрази себе картину».
1: «Вообрази себе картину». Не «Уловка-22». «Уловка-22». Ну, в общем, «Вообрази себе картину» мне больше понравилось гораздо. И, господи, как она называется, книга про отца и ребенка, как он очень сильно его любил до смерти.
0: Так, подожди, сейчас уже...
1: своего, господи.
0: Ладно, вспомнишь по процессе.
1: Ты мне напоминал это название, у меня уже с возрастом вылетают эти очевидные названия из головы. Ладно. Толстой, я люблю Толстого, особенно позднюю его прозу, короткую прозу.
0: Короткую прозу.
1: Да. «Смерть Ивана Ильича», вот это вот все.
0: Да, теория у меня такая, что каждый писатель уходит со своей индивидуальной скоростью из живой литературы в историю литературы. Угу. И Толстой этот путь совершает, потому что «Войну и мир» читать уже невозможно, а короткие вещи читаются еще...
1: Они читаются идеально, они очень актуально читаются.
0: И, конечно, Достоевский в этом плане очень современен, потому что у него всегда вот эта вот температура 40 градусов или 39. Лихорадочная.
1: В общем, с возрастом у меня такое ощущение, что к Достоевскому я более охладеваю. Потому что для меня как раз вот это вот ощущение повернутого крана до упора, я устаю от него в какой-то момент в его текстах. Хотя, безусловно, он велик и гений, и я его очень люблю. Вот. Потом я еще очень много читаю не художественной прозы.
0: Да.
1: Там, условно говоря, там я люблю читать там лекции Мамардашвили, какой-нибудь Ортега и Гассет, по культурологии какие-нибудь работы. Вот. По социологии очень мне нравится какие-нибудь работы читать. Но тоже это не системно, я не являюсь каким-то ученым или еще. Я просто увлечен.
0: Ты вообще-то культуролог?
1: Ну да, но это... Я, наверное, профнепригодный уже культуролог. Потому что закончил профессиональное обучение 1000 лет назад, и я не занимался никогда наукой.
0: Послушай, мне гораздо ближе... И мне становится на душе теплее, когда человек просто читает, там, допустим, Мардашвили или Ортегу и Гассета, не будучи строгим, так сказать, культурологом. Да?
1: Просто
0: человеку интересно,
1: ну,
0: да. И я начинаю, так сказать, глубоко и еще глубже уважать человека, которому интересно, а не потому, что он культуролог.
1: Ну, я просто, наверное, в силу привычки, я себя приучил за долгие годы чтения литературы, я приучил себя к тому, что текст хорошо бы, если он был бы сложный, потому что мозгу приятно читать сложный текст, а не простой. Когда я читаю простой текст, мне становится достаточно быстро скучно, потому что нет никакого напряжения мысленного, умственного. Мне нужно... Я люблю продираться сквозь текст. Вот мне нравится, чтобы я усилия совершал для понимания. Хотя, безусловно, я могу сказать, что я не все понимаю у того же Мамардашвили, потому что там должны быть постоянные усилия, чтобы следить за его мыслью и самому вместе с ним сомысливать то, что он мыслит. И периодически ты теряешь просто нить логическую, да, и нужно возвращаться, нужно перечитывать, в общем, совершать кучу усилий, о чем и как раз Мамардашвили и пишет.
0: А если, так сказать, еще вернуться к художественной прозе,

0: глубины именно построения текста, откуда он берет все эти аллюзии, все эти стилизации, огромное количество стилизаций там, под разные эпохи, под разные языковые модели и так далее. Вот в этом глубина. Огромная, причем настолько мощнейшая, что перебивает все.
1: Конечно. Ну, я имею в виду, допустим, что в случае того же Стайрона он пишет изощренно достаточно. Это южная американская школа.
0: Цветистая.
1: Скажи, а вот я не слышал среди упоминаний никого из постмодернистов. Это значит, что... Ну, вот эта вот бесконечная ирония над иронией, так сказать, тебя не очень затронуло и не очень интересует. Ну, там, Джон Барт какой-нибудь или Томас Пинчен, то есть те американские писатели...
0: Я Пинчена пробовал читать, наверное, я могу сказать, может быть, я не дорос. Ну, возможно. Ну, то есть, я не очень понял, а если я не понимаю, я когда-нибудь вернусь, наверное, к нему. Ну, то есть, я не понял, но это не значит, что мне не нравится. Вот так.
1: Окей.
0: То есть, не понял, это значит, это способ, это значит повод вернуться и понять.
1: Угу.
0: Вот, то есть, я не разбираюсь в этой прозе, видимо.
1: Ну, во-первых, пока, а во-вторых, кто же его знает? Я помню, я уже 100 раз об этом говорил, меня очень раскрепостила статья Дмитрия Урнова, литературного критика, который сказал, не всегда, когда вы не понимаете чего-то у Фолкнера или Конрада, это означает, что вы тупой. Иногда это означает, что неплохо написали.
0: Ну, возможно,
1: И роман такая штука, которая пишется долго, каждый день приносит разные настроения, принесли ему счет заводу, например, да, и как-то это...
0: Я еще вот из моих любимых книг, я просто вспомнил, пока я не забыл.
1: Давай.
0: Это, наверное, может быть, достаточно странно прозвучит, потому что не все знают вообще эти книги. Есть писатели «Братья Вайнеры», мы знаем.
1: Да.
0: Да, и у них в целом канва такая, детективчики. Вот, но у них есть две книжки, которые просто меня перепахали. Это «Петля и камень в зеленой траве», и второй роман «Евангелие от палача».
1: Это, по-моему, поздний уже этап.
0: Да, и там никакого, в принципе, детектива нет. Там в основном... Ну, это прям... это наша еврейская тема. Это вопрос... «Евангелие от палача» рассказывается... Ну, в принципе, канва о том, как в поздние сталинские времена, последние годы, пытались сделать как раз-таки... Ну, дело врачей и попытка переселения евреев внутри страны. Вот. А «Петля и камень в зеленой траве» — это, в принципе, уже в 60-е годы, и когда начинают репатриироваться первые евреи из Советского Союза. И там история про, собственно, одну женщину, девушку и любимого человека, как вот она пытается репатриироваться, и все, что с этим связано. Про Михоэлса там еще есть линия как раз. Вот. Я, наверное, может, очень сумбурно рассказываю, но это настолько не похоже на Вайнеров, на классических, и настолько это круче, такое ощущение, что вообще другие люди писали. Но вот эти два романа, это просто великие, я считаю. Очень недооцененные.
1: Ну что, я так думаю... Вот что хотел спросить. Я вообще-то, мои мысли простираются дальше. Я хочу, чтобы... ты как-нибудь пришел в семейном кругу, потому что вы там так здорово как-то умудряетесь, вы читаете, у вас там интеллигентная обстановка, ты читаешь сыну книги.
0: Да, каждый день, наверное, с самого рождения, ему сейчас 13 лет, мы до сих пор, если я дома, мы каждый вечер читаем с ним книгу, которую мы продолжаем читать. Вот сейчас мы «Дон Кихота» читаем, полную версию.
1: Ну, тут ты меня, конечно, просто потряс, потому что и главное не то, что читайте, а то, что нравится.
0: Ну, тут же читательские привычки, они формируются с самого детства. Если ребенок привык читать достаточно сложные тексты, ну, хотя бы не сам, а если ему папа читает, то ему начинают нравиться сложные тексты. Это...
1: Скажи, а ты будешь читать Кавку?
0: Ему? А я не знаю, у меня вот пока мы в планах Кавки не было. Но мы уже прочитали Умберто Эко «Имя розы».
1: Так, я не знаю, с этого момента эфир становится для меня просто удивительным, да.
0: Вот, ему очень понравился. Мы прочитали «Повелитель мух», вот последний.
1: Вы прочитали «Повелитель мух»?
0: Да, вот из последнего. Но он достаточно простая книга, но...
1: Послушай, она немного депрессивная.
0: Она очень депрессивная, да.
1: Я когда ее прочел, она меня перепахала, потому что... Ну, давно очень читал, но как-то, ну, честно, он нарисовал картинку мира справедливую и очень грустную.
0: Ну, да.
1: А сын, как бы, ты даешь какую-то... ну, я не знаю, там, прокладку, ты ему объясняешь, что до такой степени не нужно.

0: надо проникать в оборот этого сюжета, что ну не все всегда так мрачно, что не.
1: Он же понимает, что это не как бы нереальная история, да, она выдуманная.
0: Да.
1: Вот, и, ну, есть всегда зазор между тем, что это по-настоящему или не по-настоящему. Ну, я думаю, он понимает прекрасно, что это не по-настоящему, он взрослый человек.
0: Просто реальность так стремительно прет к вымыслам.
1: Ну, да.
0: Я и про Кафку, и про Голдинга даже, в общем, поэтому там у вас...
1: Мы с ним обсуждаем контекст, безусловно, какие-то вещи, которые ему непонятны, или какие-то вещи, которые я понимаю, что ему непонятны, я ему объясняю по ходу чтения.
0: Ты ему глоссарий, в общем.
1: Ну такой. Да, и сам многое узнаю нового. Это взаимно выгодное сотрудничество.
0: Я хочу, чтобы вы как-то приехали. У тебя жена преподаватель.
1: Да, учитель русской литературы.
0: Учитель русской литературы. В общем, понятно с тобой все в области литературы. Приезжайте, официально приглашаю, потому что, ну, очень интересно. Просто это какой-то пример уникальный в наше время. Вместо гаджетов, блин, такие книги.
1: Да нет, гаджеты у него в жизни тоже присутствуют.
0: Нет,
1: и мы
0: ну
1: с ними,
0: хорошо.
1: Естественно, боремся там.
0: Послушай, если есть гаджеты, но с другой стороны Голдинг выступает, ну, шансы есть.
1: Уравновесил зло добром.
0: Да, как минимум. Нельзя, собственно, вообще выключиться из мира, к сожалению. Но если ты его обильно как-то чтением уснащаешь, то будет лучше.
1: Это, опять же, нужно понимать, что это не значит, что мы там какие-то там семья людей, которые застряли в прошлом, там, и только с бумажными книжками. Ну, очень, очень современная семья, и сын в том числе. Просто есть вот такой у нас...
0: У меня есть
1: такая традиция.
0: Подозрение, что те, кто сегодня послушали разговор и музыку, они подозревают тоже, что вы не старорежимная семья.
1: Ну, кстати, да, я забыл об этом, о факторе музыки.
0: Слушай, ну, давай закольцуем разговор твоим отношением к AI в музыке. Многие уже мне сказали, что все, Иван Иванович убивает музыку, Бах, Бетховен отменяются, теперь все.
1: Ну нет, конечно. Ну что, AI-музыка на данный момент это средняя, усредненная, очень хорошо сделанная технически для неискушенного слушателя жвачка. Вот. Насколько она такой будет дальше, мы не знаем. Вот. Но сейчас AI-музыка, я ее слушал, безусловно, я знаю, как она звучит. Как музыкант я ее сразу слышу. Музыку, сделанную AI. Практически, mm-hmm. наверное, в 80% случаев я вычислю, что это AI. Вот. Но я ее не слушаю, потому что ну, есть огромное количество музыки, гораздо лучше, чем AI. А я, еще раз говорю, это очень усредненное. Слушать среднюю музыку я не хочу. Я всегда стараюсь слушать самые лучшие образцы. Вот. Но это все равно, что как бы при наличии Толстого читать романы, билетристику, написанную Дарьей Донцовой. Да? Вот уровень AI — это примерно Дарья Донцова. То есть, как бы, ну, ладненько, сюжетненько, как бы, угу. Может быть, даже увлекательно кому-то. Вот. Ну, то есть, люди, которые слушают плохую музыку, они вполне будут слушать AI и будут довольны. И, наверное, в этом ничего плохого нет. Они заменят одну плохую музыку на другую плохую музыку. Какая разница? Вот. Люди, которые слушают хорошую музыку, наверное, не начнут слушать AI, я так думаю. Вот. Сам я не пользуюсь AI в сочинении принципиально, потому что для меня процесс сочинения — это важная часть творческая, и я не хочу ее терять. Ну и вообще, мне кажется, это этически неверно для автора песен за ним какие-то части сочинять с помощью AI. Вот. Но это все равно, что...
0: Ну, есть уже примеры, когда и писатели пользуются, что, мне кажется, довольно странно.
1: Пусть пользуются, как бы, да, это их, это их косяк.
0: Я, наверное, ты знаешь, вот эти вот... сейчас вот этот вопрос потом вырежу из программы, значит, вклею в рамочку и буду всем показывать и прокручивать тем, кто так превозносит сейчас AI, кто так счастлив, кто боится, что они совершенно заменят человека в творческих профессиях.
1: Они, скорее всего, AI может заменить... скажем так, ремесленные части, да, творческих вещей. Но все, что касается именно сочинения самого по себе творческого процесса, когда ты из нуля, из ничего придумываешь что-то, не идею, а именно вот полностью песню. Не идею песни. Я хочу сочинить песню в стиле ambient, ладно, в стиле даунтемпа, с русским текстом, о том-то, в темпе таком-то, два куплета, два припева, бридж посерединке и кода. Вот. Чтобы это был мягкий звук, атмосферная аранжировка, сгенерируй мне, пожалуйста. хоп, получается песня. Всегда. Какой бы ты промпт ни написал, получается всегда на каком-то высоком техническом уровне. То есть, что бы ты ни... Просто сочини мне песню, AI выдаст тебе... Продукт. Готовый продукт, да. Вот. И в этом случае автор все равно не ты, не тот, кто придумал идею песни, о чем должна быть песня, а тот, кто сочинил. То есть в данном случае автор все равно AI. По запросу, но автор плохой, хороший, но он автор. Вот. И человек, который пишет промпты, не имеет права называть себя автором этой песни. Он автор идеи, он, заказчик. Он дал техническое задание автору. Как ко мне приходит артист и дает техническое задание. Вот он дает техническое задание, а автор все равно я. И вот когда автор промпта говорит, что он автор песни, который сочинил AI, он абсолютно не прав. Он на себя примеряет не его одежку. Он больше похож на Емелю, который говорит: по щучьему велению, по моему хотению, хочу, чтобы печка меня привезла туда-то. Или чтобы у меня было вот это. По щучьему велению, по моему хотению, хочу песню. Оп, песня. Ой, я автор песни. Ну какой же ты автор песни? Автор песни должен ее сочинить, а ты в процессе сочинения не участвовал. Какой бы самый подробный промпт ты ни написал, ну, кроме нот. Вот самый подробный промпт — это ноты. Но человек, который написал ноты, он уже автор. Бетховен — автор промпта к своим, самого подробного промпта к своим композициям.
0: Доказать. Да. Последний вопрос. Вопрос прочерк. То есть это как бы ответ на вопрос, которого я не задавал. Но на самом деле это... Вот придумай себе аудиторию, то есть это наши слушатели, это твоя семья, это твои коллеги, музыканты, не знаю. И скажи для нее на одну минуту спич. Просто, что ты хочешь сказать, что ты чувствуешь сейчас, о чем бы ты хотел с ними поговорить? Минута у тебя. Всем задаю этот вопрос, всем никого не предупреждаю.
1: Я бы хотел, чтобы вы не боялись сложных вещей. Я бы хотел, чтобы вы пытались разобраться в сложных вещах, потому что в мире не бывает ничего простого. Даже самые простые вещи — это максимально сложные вещи. Усложнять не надо, но разобраться в сложных вещах стоит. И тренировать свой разум, мозг и мыслительный процесс на сложных вещах всегда лучше, чем на простых. Пусть будет сложность. Я люблю сложность.
0: Алексей Ракитин, мы вас услышали. И здесь нынешняя полная иллюминация подходит к завершению. Алексей, спасибо, что провел этот час с нами. Вдохновение тебе.
1: Спасибо большое.
0: Для Банева и, как говорится, на карман.
1: Спасибо просто. Большое, Игорь. Спасибо, что пригласил. И я очень рад. Мне было очень приятно.
0: Я очень сильно надеюсь, не впервые, не последний раз, а еще будет много встреч.
1: Тоже надеюсь.
0: Удачи. Я обязательно хочу, я тебе уже говорил, сейчас снова скажу, пригласить тебя вместе с удивительной твоей семьей, где читают книги и кайфуют от этого. В студии были также звукооператор Михаил Ольшванки, Игорь Хариб. До следующего четверга, пятницы, субботы. И, естественно, слушаем еще одну композицию Алексея. Банев, «Слезы капали». Как можно более спокойного вечера нам. Всем пока.
1: Класс.

0: Армада. Уже падают листья.
1: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 03-5-260-260.
2: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.

0: Иерусалиме 17 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. В совместном заявлении, опубликованном главой правительства Беньямином Нетаньяху и министром обороны Исраэлем Кацем, говорится, что сегодняшняя атака в квартале Дахия в Бейруте стала ответом Цагаля на обстрел Хизбаллой израильской территории. Между тем, ливанские средства массовой информации сообщают, что Цагаль выпустил 3 ракеты по 2 жилым зданиям. Был причинен значительный материальный ущерб. Корреспондент КАН Гай Маян передает, что поступают сведения о пострадавших в квартале Дахе. Начальник генерального штаба Цагаля Эйаль Замир посетил сегодня сектор Газа. В ходе проведения оперативного совещания с высокопоставленными армейскими офицерами Эйаль Замир подчеркнул, что Цагаль продолжает предпринимать действия, направленные на ослабление и на разоружение террористической группировки «Хамас». «Мы не отступимся от достижения поставленной цели», — указал начальник генштаба. Он добавил, что армия действует в полную силу сразу на нескольких направлениях. При этом он упомянул Хизбаллу, террористические группировки в Иудее и Самарии, а также Иран. Средства массовой информации Греции сообщили о задержании на острове Крит 37-летнего палестинца по подозрению в том, что он связан с террористической группировкой «Хамас», а также по подозрению в том, что он собирался совершить теракт на корабле с израильскими туристами. Согласно подозрениям, он проходил специальную подготовку в тренировочном лагере в Малайзии, где его обучали тому, как готовить заряды со взрывчаткой. Двое других членов «Хамаса», которые также проходили подготовку в том лагере, были задержаны на Кипре. Об этом сообщают корреспонденты корпорации «КАН» Итамар Маргалит и Ехескель Курнберг. Некоторое время назад подразделения сил безопасности прибыли к дому террориста Умара Ясина, который совершил сегодня теракт в округе Ашарон, в результате которого один израильтянин погиб и еще несколько получили ранения. Корреспондентка корпорации КАН Орли Алкалай передает, что помимо членов его семьи, для допроса был задержан еще один человек, подозреваемый в том, что оказал ему помощь. В процессе задержания он попытался напасть на сотрудников полиции с ножом. В результате данного инцидента среди полицейских обошлось без пострадавших. Как мы уже передавали ранее, открывая сегодняшнее заседание кабинета, глава правительства Беньямин Нетаньяху отреагировал на сегодняшний теракт в округе Ашарон. Он подчеркнул, что Израилю приходится противостоять террору сразу на нескольких фронтах. Премьер-министр, в частности, отметил. Цагаль, Шабак и полиция Израиля предотвращают сотни терактов ежегодно. К сожалению, все предотвратить не удается. Сегодня террорист вышел из Тайби, прибыл в Кохав-Яир, и, к сожалению, перед тем, как он был ликвидирован, он успел убить израильского гражданина и ранить еще нескольких. Прежде всего, я приветствую своевременные и оперативные действия сотрудников наших силовых структур и полицейских, которые уничтожили террориста и задержали того, кто ему помогал, указал Беньямин Нетаньяху. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Завтра небольшое повышение температуры в горах и во внутренних районах страны. Во вторник температура еще немного повысится, в среду и в четверг без перемен. В Иерусалиме завтра днем ожидается 28 градусов, в Тель-Авиве 27, в Хайфе 26, в Галилее 28, в Бершеве 32 и в Эйлате завтра днем ожидается 38 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 18 часов. Всего вам доброго. Шалом. Мирушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Вы слушаете радиостанцию «Канрека». Здесь и сейчас Татьяна Берлинг.

0: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Особый случай», у микрофона Татьяна Берна. В нашей программе мы разбираем реальные ситуации и говорим о том, что действительно важно в повседневной жизни. Если вы хотите обратиться к нам и рассказать о вашем особом случае, мы предлагаем вам позвонить на наш автоответчик 072-393-2666 или написать нам на нашу электронную почту special@kan.org.il. Коротко опишите, что у вас случилось, напишите ваше имя, номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Еще один канал связи с нашей редакцией – это наш WhatsApp 050-737-8127. Обратите внимание, звонки на этот номер не принимаются, только обращения, сообщения и только в письменном виде. Сегодня в программе поговорим о ситуациях, с которыми может столкнуться практически каждый из нас. Что делать, если возникли проблемы с документами МВД? Как работают страховые компании и чем может обернуться попытка получить выплату обманным путем? Какие права есть у работника, трудоустроенного через агентство по трудоустройству при задержке заработной платы, и кто отвечает за соблюдение прав? А также разберемся, почему стоит заранее проверить банковские документы и что такое пункт о долголетии. Ну, а теперь к первой теме. Десятки тысяч работников в Израиле трудоустроены через компании по найму персонала и различные подрядные компании. Для большинства из них все выглядит как обычно. Обычная работа, обычная заработная плата. Они каждый день приходят в одну и ту же организацию, выполняют свои обязанности и подчиняются руководству компании. Однако с юридической точки зрения ситуация намного сложнее. Кто считается работодателем, а кто отвечает за выплату заработной платы и социальных отчислений, и что делать работнику, если его права нарушены. Объяснить и поговорить об этом мы пригласили адвоката по трудовому праву Льва Шнайдера. Лев, добрый вечер.
1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
0: Лев, насколько распространена в Израиле работа вообще через компании по найму персонала, так называемые коахадамы?
1: Вы знаете, если еще до недавнего времени, где-то до 22-го, до 23-го года, все меньше и меньше работников работали через такие компании, мы говорим именно компании по найму, так называемые коахадам, то сегодня, по-моему, количество работников увеличивается и увеличивается и увеличивается. И это никак не связано с тем, что это выгодно кому-то, выгодно работодателям, выгодно тем, кто нанимает такие компании. Видимо, это связано с тем, что мы, работники, я говорю «мы», потому что я тоже работник, и не разбираемся в законах, не разбираемся в наших правах и, видимо, частенько не хотим в них разбираться.
0: В чем вообще разница между наймом с коахадам и наймом напрямую работодателем на завод, к примеру?
1: По закону никакой разницы не должно существовать. Закон, так как государство хотело искоренить эту систему, закон построен таким образом, что работник, который работает в коахадам, обязан получать ту же зарплату и те же условия труда, что работник, который работает на данном конкретном предприятии. То есть если работник, который работает напрямую, получает 45 шекелей в час, допустим, и пенсию, то работник через коахадам должен получать точно такую же зарплату. И государство сделало это специально, чтобы не было никакого угнетения, не было никакого нарушения, и чтобы работодателю было невыгодно брать компанию коахадам. Но, к сожалению, мы постоянно видим, что все случается наоборот. Не говоря уже о том, что работник через 9 месяцев после того, как он проработал у каблан коахадам, обязан перейти, работодатель коахадам обязан перевести его на данное предприятие напрямую.
0: Ну вот все-таки, вот если мы скажем такими простыми словами, кто является работодателем такого работника с точки зрения закона?
1: С точки зрения закона после 9 месяцев тот, кто заказал работу этой компании, является работодателем. До 9 месяцев они вдвоем. Они вдвоем и коахадам, и тот, кто заказал работу коахадам, несут полную ответственность за права работника.
0: Предположим, по какой-то причине работодатель, не Коахадам, а вот тот работодатель, где работник находится в этом месте, вот работает, да, отказался выплачивать заработную плату, предположим, за последний месяц. Кто несет ответственность в такой ситуации? Коахадам, который нанял такого работника, либо все-таки работодатель, у которого этот работник работает через Коахадам?
1: Тут надо понять порядок. Да. По закону сначала Коахадам, потому что он тот, который должен выплатить зарплату, угу, а потом работодатель, который пригласил Коахадам. То есть у них ответственность несут обе компании, но по очереди. Сначала Коахадам. Если Коахадам заплатил, то все нормально. Если Коахадам не платит, то переходит ко второй компании.
0: Так, а вот, допустим, в такой ситуации, вот попал он все у нас работник,
1: да,
0: работодатель не платит, Коахадам сказал, мы разбираемся с работодателем, но тоже не платит. Работнику кому предъявлять претензии, если, предположим, он решит
1: двоим,
0: пойти,
1: двоим,
0: то есть сразу к двоим?
1: Двоим, и все эти объяснения Коахадама, кто кому не платит, ну, это напоминает, как у кошки забрали сметану. Mm-hmm. Ну, при чем здесь работник? Работник проработал, Коахадам обязан выплатить зарплату. Работника не интересуют никакие разбирательства между двумя работодателями. И оба работодателя несут полную ответственность за зарплату работника.
0: А если мы говорим о социальных правах, таких как о пенсии, отпускные, накопленные больничные и все остальное, что предоставляются в принципе
1: обе
0: по закону?
1: Компании, все, что касается работников компании Коахадам, есть полная ответственность двух компаний.
0: То есть, давайте я попробую подвести итог. Вот есть у нас работник, пришел, устроился в Коахадам. Коахадам его отправил на завод, где вот человек благополучно, допустим, работает уже 6 месяцев. Он получает полностью заработную плату, получает все, что ему положено в плане социальных выплат, но что-то случилось на работе, работник перестал получать заработную плату, то есть ему за последний месяц ее не выплатили, сказали ему, все, уходи, ты нам не подходишь. А есть еще месяц, за который он должен был получить оплату. И в такой, Коахадам отказался покрывать за свой счет, на завод не платит. То есть в такой ситуации виноваты оба. То есть в ответственность несут.
1: Оба. Угу. Давайте я расскажу, чтобы всем было понятно.
0: Давайте.
1: И чтобы расставить все точки над «и».
0: Буду очень рада.
1: Нам написали ситуацию, которая встречается сплошь и рядом. Каждый день. Что делает работник? Работник посылает письмо. WhatsApp, mail, неважно. Работодателю Коахадам и на предприятие, где он пишет, вы мне не выплатили зарплату, вы меня уволили, вы мне не заплатили месяц удаму гдемет. Я вам даю 30 дней или 15 дней исправить. Никто не исправил. Понятно, что работодатель или вообще ничего не ответит, или же начнет придумывать что-то другое, а предприятие, на котором работник, скажет, а ты не наш работник, зачем ты нам пишешь? Mm-hmm. Это выдумка. Закон предусмотрел все такие выдумки и предусмотрел хитрые вещи. Никого не интересует. Работник приходит в суд, подает на две компании и говорит, я подал жалобу на Коахадам, я сообщил предприятию, что мне не заплатили, предприятие ничего не сделало. Суд скажет и предприятию, и Коахадам, вы между собой решите этот вопрос, кто платит, но я требую, чтобы сейчас работнику было все выплачено. Иначе в судебном решении будет написано, каждый по отдельности и вместе вы обязаны заплатить работнику. То есть в этом даже вопроса.
0: То есть в такой ситуации, предположим, суд решает, конечно же, суд встает на сторону работника, а дальше уже работодатель и Коахадам должны разбираться между собой.
1: Именно
0: есть,
1: так.
0: Вот.
1: Суд говорит, каждый из вас вместе, или каждый из вас по отдельности платите работнику. Кто из вас, мне не интересно. Вы оба несете полную ответственность перед работником.
0: Лев, а в такой ситуации работник может получить не только невыплаченные выплаты, а еще какую-нибудь, возможно, компенсацию за вот такой ущерб, который мы нанесли работодателю?
1: Может. Снова, мы не говорим о миллионах.
0: Конечно.
1: Мы говорим все в пределах разумного, да, конечно, суды, предыдущие судебные решения обычно решают в сторону работника, то за такие грубейшие нарушения он наказывает работодателей штрафными санкциями.
0: Ну, я очень надеюсь, что ваш комментарий сегодняшний поможет нашим работникам, кто работает через Кохадамп, знать о своих правах более точно, потому что, к сожалению, до сих пор встречаются случаи, когда работники находятся в ситуации, не получая то, что им положено по закону.
1: Амен. И я очень надеюсь, что работники приложат максимальные силы перейти, работать напрямую. Они будут довольствоваться тем, я останусь работать, я не хочу ничего делать.
0: Спасибо вам огромное, Лев, за сегодняшний эфир.
1: Спасибо.
0: Всего доброго, до свидания.
1: Всего доброго.
0: Иногда бюрократическая проблема начинается с одной мелочи. Потерялся паспорт, консульство не работает, документы невозможно получить, а срок визы заканчивается. Что делать человеку, который живет в Израиле, но по объективным причинам не может быстро получить документы своей страны, откуда он приехал? Сегодня попробуем разобраться в нестандартных ситуациях с вопросами, связанными с МВД, визами и статусом в Израиле. А поможет нам в этом Марина Барановская, адвокат по семейному праву и вопросам МВД. Марина, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
0: Марина, я небольшой спойлер. Я знаю, что мы с вами договаривались. Я очень хотела вас поднять немножко пораньше, но у вас была немножко, вы немножко были заняты. Скажите, пожалуйста, успешно прошло?
2: Да, я пару женила, успешно.
0: Спасибо. Это вот мы говорим о виртуальном браке, который проходит через YouTube, правильно?
2: Да, совершенно верно, онлайн.
0: Но я так просто хотела вас поздравить с успешным окончанием этого дела важного. А начать хочу я с вами с вашей вот истории, с ваших клиентов. Что именно произошло и почему обычное решение проблемы вот так вот оказалось прям невозможным, когда у вашей клиентки был потерян паспорт?
2: Клиентка у меня из экзотической страны, да. Она из Уганды. И консульство Уганды закрылось в Израиле еще тогда, когда начался ковид, и, к сожалению, больше не открылось. Uh-huh. И нет консульства, где бы было их представительство. Она пошла за продуктами на базар, у нее вытащили кошелек, в кошельке был паспорт. Все. И мы искали, мы обращались в полицию, мы были очень надеялись, uh-huh. что найдется, туда приносят найденные паспорта, не нашлось.
0: То есть документов нет, ехать, заказывать, получается, новый паспорт, нужно ехать туда, в свою страну исхода?
2: Да, нужно ехать. Мы связывались с МИДом Уганды, они предложили съездить ей в Египет, в Каир, что также невозможно, потому что из документов у нее на руках остался только ТУДЗУД, временный израильский.
0: То есть выехать просто нет никакого документа, чтобы просто пересечь границу с Израилем?
2: Да,
0: и то есть что ж такое ситуация?
2: Она даже в Уганду не могла вылететь, потому что для этого нужен документ для перелета, прямых рейсов в Уганду тоже нет.
0: Угу. И что ж такой ситуации делать? Как вы выходили из ситуации?
2: Первоначально мы обратились к консулу. Есть консул почетный, который занимается угандийскими студентами. Но он нам отказал. Мы настаивали, он отказал более грубо. Я подготовила это, подготовила подтверждение, что паспорт был украден, и обратилась в МВД с просьбой сделать для нее исключение. Обычно для СПСР, для перелетов делают тех, у кого ВНЖ, вид на жительство 10-летний, ну, постоянный вид на жительство, а у нее годовой. И в связи с тем, что у нее действительно нет другого образа, возможности получить паспорт, в который будет вклеена виза, ей, во-первых, выдали... Визу это называется Ашраба Гильон Нефрат. Виза на отдельном листе без вклейки в паспорт, для того, чтобы была возможность выдать такой документ. И тогда, когда у человека есть действующая виза, на срок действия этой действующей визы можно, если он подходит под все критерии исключений, а она прям вот то самое исключение, выдать ей временный документ для перелетов, который будет выдан Израилем, но там будет написано, что она не гражданка Израиля. И он выдается на конкретные страны. Мы взяли на всякий случай Эмираты, Эфиопию и Уганду, потому что еще непонятно, через какую страну она полетит.
0: Речь об ЛСПС? Какой-то особой формы?
2: Да, она получила ЛСПС как у гражданина, но там написано, что она не гражданка.
0: А вот вы сказали, что вы выбрали страны, в которые она может полететь. Это относится ко всем ЛСПС, которые получают?
2: Нет,
0: даже...
2: это относится только к ЛСПС, которые выдаются как исключение для иностранцев.
0: О, как
2: это
0: интересно.
2: Большая редкость. И там прямо в нем написано, в какую страну она из Израиля может влететь.
0: И так сколько стран там может быть вписано? Или по пути исследования?
2: Каждую нужно обосновывать. Мы обосновали три. Уганду как финальную точку полета. И через страны стыковки мы выбрали Эмираты и Эфиопию, потому что через них удобные перелеты. Вот сейчас мы в процессе состыковывания их поездки.
0: Марина, вот исходя из вас, из вашей практики, какие страны вообще сегодня вот могут создать подобные сложности гражданам, которые проживают в Израиле и проходят, к примеру, ту же ступенчатую процедуру?
2: Если мы говорим о русскоязычных, то такая проблема есть у большого количества белорусов.
0: Так,
2: потому что с 23-го года по приказу президента Беларуси паспорта не изготавливаются консульством. И те, кто начали процедуру отсюда, они должны будут вылететь и получить паспорт там.
0: То есть им нужно успеть вылететь?
2: Я уже неоднократно делала похожие манипуляции, но не обязательно получать для них заграничный паспорт для полета, вот этот для СПС или туда от МАВР, потому что в Беларусь есть право вылететь по справке, есть живое консульство, и в Беларусь можно просто получить вот эту отдельную визу, Ашрабу Гелайон Нефрат, получить справку на вылет и прямым рейсом полететь в Беларусь и делать этот паспорт, а потом вылететь, так как есть согласие МВД.
0: То есть получается... А если мы говорим о гражданах Беларуси, которые, допустим, вылетают еще с действующим, получается, там уже оформляют, то это может ситуация растянуться, получается, надолго. Это я просто сейчас с вами вместе думаю. То есть, получается, у нас граждане Беларуси тоже могут оказаться в не очень простой ситуации.
2: Могут. Когда... Поэтому те, которые находятся здесь без паспорта, например, просящие убежище, которые поднимаются на ту или иную процедуру, или на это особо вариантов нет, или это репатриация, тогда мы просим проводить ее вообще без паспорта, или это ступенчатая процедура, тогда мы просим дать визу отдельно, и потом делаем паспорт. Человек получает разрешение на вылет по визе, вылетает без паспорта, и потом на основании этой визы вылетает обратно.
0: А вообще существует ли, возможно, категория людей, для которых наше дорогое МВД проявляет большую гибкость? Ну, может быть, родители маленьких детей, вот, которые только родились, или пожилые люди, или люди с какими-то определенными гуманитарными обстоятельствами?
2: Я думаю, нет. Но есть те, кому не проявляют больше симпатии, готовы что-то делать быстрее. Действительно, это когда тяжело больны или с маленьким ребенком, или беременная. Вот Эстер у меня с двумя маленькими детьми, и младшая родилась в марте. Из-за этого вообще... как это все заволокитилось.
0: А вот если все-таки, допустим, из-за такой ситуации, которая у нас сейчас с консульством Беларуси, если человек пропустит срок продления своей визы из-за подобных проблем, может ли это вообще повлиять на его дальнейший статус в Израиле?
2: Да, процедура может быть прекращена, ему будет отказано в продолжении ведения дела, и он получит предписание покинуть страну.
0: Даже так?
2: Такими историями славится особенно центр страны. Натания пару раз такое делала. Люди приходили уже с отказами. Тель-Авив такое тоже любит делать.
0: И в такой ситуации что, подавать апелляцию или сразу в суд?
2: Подавать апелляцию, потому что если человек вылетит, то процедура прекратится и обратно его пустят. Только подраздельное собеседование и залог. Это очень долго и дорого.
0: То есть вот, и вот тут у меня сразу возникает вопрос. А вот такого плана ошибки или, возможно, какие-то другие совершают люди, когда пытаются самостоятельно решить подобные вопросы? Вот.
2: К сожалению, да, потому что во всех консульствах стран бывшего постсоветского пространства есть проблемы с очередями. И у каждого своя специфика. В российское консульство просто тяжело взять очередь, нужно прям быть настойчивым. В украинское консульство мужчин не обслуживают, у которых не стоит аппликация резерв, которую он должен был ставить на воинский учет. И многие там в розыске, те, кто в розыске, отказываются обслуживать. Ну, Беларусь просто не обслуживают.
0: Марин, ну и, наверное, последний вопрос. Что бы вы посоветовали людям, которые уже сейчас понимают, что срок действия их паспорта заканчивается, они проходят ступенчатую процедуру, но получить новый документ будет им непросто? В какой момент поднимать красный флажок?
2: Когда начинается процедура, на каждое продление нужно следить за сроком годности паспорта. Нужно учитывать, что паспорт не готовится сегодня на завтра. Если есть действующая виза на данный момент, то, возможно, стоит стремглав сбежать в страну исхода и там через компанию ускорять и за 10 дней этот паспорт делать. Пожалуй, кроме Украины. Опять же, украинцы могут его сделать в Польше. Тоже это займет буквально в пределах 2 недель.
0: Кстати, могут об этом многие не знать.
2: Многие об этом не знают. Есть отдельно в Польше отделение ДП документа государственного предприятия, печатающего паспорта, где можно достаточно быстро и без каких-то помогаторов сделать себе паспорт, если у человека есть энтри-виза. А вот если у человека энтри-визы нет, то это отдельная проблема. И здесь нужно вначале подтвердить искренность связи, потом получить разрешение на выезд, въезд, возможно, под залог, и уже потом заниматься вопросом паспорта. То есть я бы здесь отдала приоритет подтверждению того, что пара настоящая, а уже потом паспорту.
0: А вот, кстати, вот подтверждение, что пара настоящая, есть возможность начать процедуру, если у второй стороны, которая не имеет гражданства Израиля, просроченный паспорт?
2: Это зависит от того, в каком статусе человек находился в стране. Если статус «никто», то это очень проблематично. Если статус «просящий убежище», и в этом состоянии паспорт срочился, то да, можно. Поскольку статус просящего убежища, он дает определенные послабления от предоставления документов на первоначальном этапе.
0: Какой примерно срок вот этого такого поблажки, так скажем, на предоставление документов?
2: Ну, вообще дают до 5 лет на визе вне паспорта. Это касается и суданцев, и эритрейцев.
0: А из стран наших постсоветского пространства есть какие-то такие послабления?
2: Ну, если человек не в состоянии предоставить паспорт, и он находился в состоянии просящего убежища, то да, точно так же, как суданец, до 5 лет. Но за это время придется как-то решить вопросы и сделать паспорт.
0: А вот эта виза, которая... Я, наверное, много вам вопросов задаю, но мне, правда, очень интересно. А вот эта вот виза, которую предоставляют сейчас выходцам из Украины в связи с войной Украины-Россия, она подходит?
2: Нет, она не подходит. Это не просящее убежище. Тот, кто обратился непосредственно в отдел РСД, тот, который занимается просящими убежищами, выдают документ, подтверждающий легальность нахождения в стране, что дело о беженстве открыто. Вот когда есть такая просьба, да, можно без паспорта пробовать.
0: Это вот, к сожалению, то, что многие путают. Многие думают, что вот эту визу, раз они получили, значит, это уже статус.
2: Нет, коллективная защита — это не беженство.
0: Будем надеяться, что сейчас наши, как минимум, радиослушатели поймут это и будут понимать, что это все-таки другой статус.
2: Я очень надеюсь, и я прогнозирую, что исход по украинцам будет такой же, как в свое время был по суданцам из-за войны. Те, кто оказались здесь, вначале их коллективно подняли на коллективную защиту, потом на те самые синие бумаги просьбы о беженстве. И те, кто работают и не совершают преступления, они получают постепенно вид на жительство.
0: Вот эта вот процедура, которую вы сейчас описали с суданцами, сколько она времени длилась, чтобы вот...
2: Более 10 лет.
0: Ого.
2: Более 10 лет.
0: Ну, будем надеяться, что все-таки... Это зависит от кого-то, от, может быть, от решения суда, или правительство также может провести такой указ? Может.
2: Ждем правительства, пока война немножечко, грубо скажем, но не до них.
0: Ну, это естественно. Тогда... Марина, спасибо огромное за комментарий. Будем надеяться, что правительство все-таки найдет возможность решить этот вопрос и для жителей Украины, которые проживают сегодня на территории Израиля.
2: Да, потому что огромное количество людей оставлять неупорядоченными в стране. Это и для страны плохо, и для этих людей.
0: Совершенно верно. Я с вами полностью согласна. И будем надеяться, что граждане Беларуси, которые проходят сейчас ступенчатую процедуру воссоединения семьи, все-таки будут более внимательно относиться к своим документам и не пропускать сроки, когда их документы из Беларуси будут просрочены, и они, к сожалению, окажутся в не очень хорошем статусе, находясь в Израиле. Спасибо вам огромное, Марин, за этот комментарий.
2: Спасибо.
0: Надеюсь,
2: хорошего
0: что нас радиослушатели услышали и будут действовать правильно. Всего доброго.
2: До свидания.
0: Мы привыкли думать о страховке как о финансовой подушке безопасности. Если что-то случилось, если мы что-то потеряли, страховая компания должна нам компенсировать ущерб. Но мало кто задумывается о том, что страховые компании также проводят расследования, проверяют даже обстоятельства страховых случаев и иногда возвращаются к старым делам спустя годы. Сегодня поговорим о том, где проходит грань между законным требованием выплаты и страховым мошенничеством. А разобраться в этом нам поможет адвокат, специалист по медицинским правам и страховым спорам Варда Оганесян. Варда, добрый вечер.
3: Добрый вечер. Здравствуйте, Танечка.
0: Очень рада, что вы с нами сегодня в эфире.
3: Спасибо.
0: Расскажите,
3: большое.
0: Пожалуйста, я вот эту историю увидела у вас в социальной сети. Расскажите, пожалуйста, что, вот я не буду рассказывать нашим радиослушателям, что, просто хочу, чтобы рассказали вы, что там произошло и вот чем это все закончилось.
3: Вы знаете, к сожалению, страховые споры возникают очень часто. Но иногда страховые компании просто необоснованно отказывают в выплатах, но в нашем случае произошло совершенно по-другому. Речь идет о женщине, которая заявила о пропаже дорогостоящего кольца. Кольцо само по себе, оно имело свою такую дорогую стоимость, потому что в нем находился бриллиант стоимостью 30 тысяч долларов.
0: Варт, секундочку, то есть получается, эта женщина застраховала свои ювелирные украшения вот в какой-то страховой компании?
3: Помимо, она застраховала многие украшения, но еще и застраховала это специфическое кольцо. Многие, может, знают, что когда делают полис страховой, приходит СОКЕР, человек из страховой компании, получает документацию разных драгоценностей. Помимо этого, эта женщина показала документ, который показывает параметры этого бриллианта и его себестоимость. И на основе этих документов был выдан страховой полис. И через какое-то время женщина подает иск в страховую компанию о том, что кольцо, специфическое кольцо, которое было застраховано 30 тысяч долларов, пропало. И как оно пропало, кстати, это очень интересная история. Она сказала, что он упал в канализацию, то есть она мыла руки и его смыла.
0: Ну тут.
3: Вот. И страховая компания посылает буквально несколько часов, посылает специальную компанию, которая проверяет всю канализацию. То есть видео проверяет, делает видео съемку, и кольцо не находится. Но так как это страховой случай, и кольцо было не найдено, страховая компания должна была оплатить о пропаже, о утере этого кольца, так как оно было застраховано.
0: А в такой ситуации, если пропадает какое-то ювелирное украшение, заявлена определенная стоимость, вот, то есть конечно, страховая выплачивает 100% или какой-то процент от стоимости? Как правильно?
3: В зависимости, что было в страховке. То есть каждый в зависимости, что страховал. На данный момент та женщина, о которой речь идет, она застраховала это кольцо на сумму 30 тысяч долларов. И в тот момент, когда был страховой случай, то есть страховая компания не нашла это кольцо, та компания, которая снимала видео всего КАФБИУ, не нашла, и она должна была выплатить стоимость страховки. Но на этом дело не закончилось, и через 2 года примерно эта же женщина получает письмо от страховой компании, в котором говорится, что мы сфотографировали очень похожее кольцо на вашей руке несколько дней назад. И мы просим вас дать это кольцо на экспертизу. Так как у этой страховой компании были уже параметры этого камня, и очень тяжело, как вы знаете, бриллианты настоящие найти с одинаковыми точными параметрами, страховая компания запросила экспертизу. И к чему я говорю, что не всегда, когда страховая компания оплачивает сумму, которая была застрахована, на этом ставится точка, и можно сказать, что весь процесс закончен. Когда есть у страховой компании какие-то обстоятельства, можно так сказать, которые могут привести к тому, что есть какая-то зацепка на мошенничество, страховая компания обычно, и в большинстве случаев, это сейчас это не единственный случай такой, что страховая компания пользуется частными детективами и социальными сетями, чтобы проверить на факт того самого мошенничества.
0: Ну вот здесь же страховая компания вернулась через 2 года практически. Да. То есть в такой ситуации у страховой компании состоит список таких дел, получается, она периодически может вернуться к любому?
3: Периодически может вернуться. И вы знаете, это мы сейчас говорим о драгоценности, но так как я веду очень много лет дела по медицинским именно делам, и могу привести пример именно в той связи, где мы работаем гораздо больше, и говорится о том, допустим, большинство дел, которые проходят через страховые компании Шельбитох Сьюди, страховые компании назначают проверки тем людям, которые говорят о том, что они находятся в битуах с ИУД. То есть, когда они подают на страховку, их проверяют, и детективы за ними смотрят. И это такая практика. И потому, даже если страховая компания заплатила первый год страховые выплаты или заплатила второй год страховые выплаты, вполне возможно, что в какой-то момент просто-напросто берут частного детектива, пользуются всеми возможными легальными способами доказать, что, может быть, тот клиент недостоин этих страховых выплат. И это целая практика такая, это что-то, что мы сталкиваемся с этим каждый день, можно сказать.
0: Есть ли какой-то срок давности в такой ситуации, когда страховая компания может действительно устроить слежку и потребовать вернуть деньги, если выясняется, что выплата была получена обманным путем? Или там нету такой срока давности 7 лет, как, допустим, в отношении других?
3: Вы знаете, да, я могу сказать, что есть срок давности, и в зависимости, то есть еще раз, когда выплата была. То есть если это помесячные выплаты, то есть все время срок давности, он и продвигается, он как бы, он и митмашех это называется. Нельзя сказать, что это с первой выплаты. А это постоянно, каждый раз, если выплатят, то есть этот срок начинает заново, так как страховая выплата была выплачена с последней даты.
0: Какие последствия вообще могут ждать человека, помимо возврата самовыплаты? Вообще, может ли такая история, допустим, даже закончиться уголовным делом?
3: Да, к сожалению, наш закон в Израиле включает в себя и уголовную ответственность. Ну, это очень мархикелехет до уголовной ответственности, но страховые компании при факте мошенничества спокойно могут подать в суд на возврат полученных денег, на судебные расходы, штрафы. И, конечно, в зависимости от самого мошенничества, если уже оно было зафиксировано, и его так хумрат амацав, конечно, может быть и уголовная ответственность.
0: А бывают ли случаи наоборот, когда страховые компании ошибочно обвиняют людей в мошенничестве?
3: Вы знаете, как вам, допустим, пример, я не Давайте. Сталкивалась, если честно, с таким примером, и не могу точно сказать, да или нет. Ну, например, может быть такая ситуация, что гипотетически, что человек потерял вещь, получил страховую выплату и через какое-то время нашел ее.
0: Так.
3: Гипотетически может такое случиться, конечно. Правильно? И тогда в таком случае я бы рекомендовала бы этому человеку не играться со страховой компанией, если это на самом деле говорится о больших суммах денег. И все можно доказать в Израиле, и если это на самом деле было сделано не намеренно, то можно позвонить в страховую компанию, сказать, вы знаете, вот я нашел потерянную вещь, и, пожалуйста, вот я хочу
0: готов вернуть деньги, готов, да, все понятно.
3: Ну, это гипотетически, я как бы физически не сталкивалась с такой ситуацией, ну, как бы я думаю, как вот где-то так.
0: Очень часто пожилые люди, которые подают твию заявление на получение вот выплат в связи с уходом, да, вот битох сьют, который очень сейчас особенно всех волнует, потому что непонятно, как будет двигаться реформа или не будет, очень часто не могут получить выплаты и не могут доказать, что они, да, могут иметь право, функциональный статус их нарушен. Вот что вот в данном случае вы посоветуете людям, которые находятся в такой ситуации?
3: Вы знаете, самое важное, чтобы я посоветовала, любой отказ – это не отказ.
0: Так.
3: Каждый отказ от страховой компании и почти большинство дел, которые наша компания ведет, оно сталкивается с тем, что люди подали первоначальный иск и их сразу отказали. То есть это как автоматический отказ.
0: А, даже так? То есть они уже автоматически вот. Просто дают отказы?
3: Стандартная форма отказа всех, даже стандартный письменный отказ, который мы получаем очень часто. И я бы советовала бы не отказываться от своих прав, подавать апелляции, потому что пользоваться юридической консультацией правильно и подавать апелляции, потому что в конце концов людям, которые да, полагаются, страховая компания выплачивает и выплачивает на протяжении всех 60 месяцев страхового полиса и не останавливаться на выплате месячных временных выплат, а продолжать бороться за свои права, потому что всю жизнь человек, который оплачивает страховые премии, он имеет право, в конце концов, когда у нас возникает какая-то плохая ситуация, что нам нужен на самом деле этот уход, получить компенсацию обратно. И то, что я бы пожелала бы не сдаваться и вести борьбу со страховым компаниям до конца, потому что есть какой-то такой... обычно люди думают, ну вот меня отказали, ладно, я оставлю процесс, потому что, ну, значит, мне не полагается. Но на самом деле это не так. То, что не полагается, это может быть это только первичная стадия. И как мы обычно пользуемся таким термином, это «считат мацлех». Я бы пожелала бы всем бороться до конца за свои права и пользоваться юридической консультацией. И вы в вашем сайте даете очень много информации, в которой может просто каждый человек найти маленькую и правильную информацию, как правильно подавать иски. И вы делаете тоже очень хорошую работу.
0: Варда, спасибо вам огромное за сегодняшний эфир. И я надеюсь, что мы еще услышимся в будущих наших передачах.
3: Спасибо, Таня, за то, что пригласили.
0: Всего доброго, до свидания.
3: До свидания.
0: Многие супружеские пары уверены, что если банковский счет оформлен на двоих, то после смерти одного из супругов второй сможет без ограничений продолжать им пользоваться. На практике это не всегда так. Иногда родственники сталкиваются с неожиданной проблемой. Счет оказывается ограничен, доступ к деньгам затруднен в случае смерти одного из супругов. Сегодня поговорим о важном банковском пункте, который может существенно облегчить жизнь семье в трудный период. Поговорим вместе с адвокатом-нотариусом Вадимом Волохом. Вадим, добрый вечер.
4: Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: Спасибо, что присоединились в наш эфир. Вадим, давайте поговорим, что такое пункт Арихут Ямим, пункт о долголетии, и почему о нем так редко вообще знают люди.
4: Окей, вы как правильно сказали, арихут ямим – это, если говорить дословно, это долголетие или долговечность. Если говорить конкретно уже юридическим языком, это документ, который подписывается владельцами совместного банковского счета, и он позволяет пережившему владельцу счета продолжать пользоваться счетом после смерти второго владельца в соответствии с условиями подписанного документа и внутренними правилами банка. Это вот очень важно. И еще самое главное, важно понимать, арихут ямим – это не является завещанием, этот документ не определяет никаких наследников, и он не заменяет оформление наследства. Банк дает просто облегчение второму владельцу счета пользоваться им до получения документов, подтверждающих право на наследство.
0: Вот если нас сейчас слушают пожилые супруги, где и понимают, что они не знают, есть ли у них такой пункт в договоре, когда они открывали собственный совместный счет или нет. Вот что им на сегодняшний день лучше всего и правильнее сделать?
4: Лучше всего, как это происходит на практике, обратиться в СНИФ банка, где открыт счет, поднять документ, именно договор на открытие банковского счета и посмотреть, если подписан, как бы стоит галочка, если уже говорить простым языком, галочка, что у них есть пункт «Арихут ямим». Тем самым они могут быть защищены, что в случае смерти одного из них счет не будет автоматически закрыт в течение 24-48 часов со дня смерти одного из владельцев счета, и он может полностью пользоваться, второй владелец может пользоваться ими и распоряжаться денежными средствами. Но все-таки надо учитывать, есть еще внутренние правила банка, они ограничивают определенные действия по этому счету, и в любом случае необходимо впоследствии получать документ, подтверждающий право наследства на этот счет.
0: Вадим, а вот если слушают нас сейчас, допустим, новые репатрианты, либо те, кто только планируют сделать совместный счет, вот есть пока отдельные счета, но планируют, допустим,

0: Тут я мим, и мы продолжаем владеть счетом, как говорится, без всяких проблем.
1: А вот если мы возьмем плохую ситуацию, когда не было этого пункта, и вот что происходит с совместным банковским счетом после смерти одного из супругов?
0: Действительно, правильно вы сказали, плохую ситуацию. Почему она плохая? Банк получает сообщение о том, что один из владельцев счета умер. И автоматически счет закрывается. Тем самым человек ограничен в возможности снятия денег, получения пенсий, пособий, заработных плат до предъявления в банк документа, подтверждающего право о наследстве. Или это может быть приказ о вступлении в наследство по закону, или приказ о вступлении в наследство по завещанию, что возьмет в принципе до от 2 до 3 месяцев, это не меньше по закону. Может быть, даже и больше, в зависимости от наследников, какие права на наследство. Поэтому или владельцу счета придется открывать дополнительный счет. Он это тоже может сделать. Ну, бюрократия, дополнительные договора, дополнительное время, чтобы открыть новый счет, чтобы перевести все платежи, перевести все пенсии, перевести все пособия, перевести всю заработную плату, это берет время. Поэтому, чтобы вот это избежать, я рекомендую всем проверить у себя свой банковский счет и проверить данный пункт.
1: Хорошо, а допустим, возьмем ситуацию, связанную уже с наследством. Вот, предположим, есть у нас совместный счет обоих супругов, да. но у этих супругов, допустим, есть, ну, не знаю, дети, к примеру. А у этих супругов есть какие-то определенные накопления. Но был подписан пункт о долголетии, рехут ямим. То есть обычными повседневным счетом супруг, оставшийся в живых, может продолжать распоряжаться. А что происходит с большими накоплениями, допустим, которые есть на закрытом счету?
0: Я в самом начале сказал, что важно понимать, арихут ямим – это не завещание и не право на наследство. То есть после смерти одного из владельцев счета, чтобы определить, кто действительно является наследником, это может, если нет завещания, то это будет владельцем счета как и переживший супруг, так и дети. То есть люди должны подать документы, получить приказ о вступлении в наследство, и в соответствии с этим приказом будут разделены денежные вклады, которые лежат на этом счету. То есть само по себе подпись арихут ямим не имеет никакого значения для наследства. Оно имеет назначение только для повседневной жизни владельца счета, что может спокойно им пользоваться, распоряжаться, и все, больше ничего. А уже потом, если мы говорим о каких-то закрытых программах, закрытых вкладах, это уже определяется на основании приказа о вступлении в наследство.
1: Вадим, ну, наверное, и последний вопрос, который бы я вам задала. Возможно, он с какой-то стороны может быть глупый, но все-таки.
0: Нет, глупых вопросов вообще не бывает.
1: Распространяется ли арихут ямим, вот этот пункт о долголетии, только на супружеские пары или может применяться и к другим совместным владельцам счета? Очень часто у нас бывает мама с дочкой, папа с внучкой и так далее и тому подобное.
0: Ну, из моей практики я слышал, что именно арихут ямим распространяется на совместное владение счетов супругов. То есть в любом случае данный пункт стоит проверить в банке, что он распространит, например, если у нас открыт счет, в этом счете вписаны, предположим, супруги и дети, будет ли распространен этот пункт именно на детей. Также я бы посоветовал все-таки проверить в банке их внутренние правила банка, какой документ они подписали, что конкретно говорит этот пункт, касающийся именно арихут ямим. Все-таки лучше всего обратиться в банк и проверить. В любом случае проверить, что да, есть у нас этот пункт, что мы можем быть спокойны, что счет будет продолжать работать, он не закроется. И будет ли он распространен, помимо пережившего супруга, также на детей или на третье лицо, которое будет вписано как владелец этого счета.
1: Вадим, спасибо вам большое, что присоединились к сегодняшнему эфиру. И спасибо за этот важный комментарий.
0: Спасибо.
1: Всего доброго. До свидания.
0: Удачи.
1: Ну и в заключение хочу коснуться немножечко нашей темы, которую мы поднимаем достаточно часто о мошенничестве. Я просто хочу вам рассказать, что произошло с конца мая, о чем, возможно, многие из вас пропустили. С конца мая, с 31 мая в Израиле действует новое требование Банка Израиля, которое обязывает банки обеспечивать клиентам банков, естественно, круглосуточную возможность

возможность сообщить о мошенничестве и получить помощь в телефонном разговоре сотрудника банка. Теперь при подозрении на кражу данных, возможный какой-то перевод денег, который вы не соглашались переводить, использование вашего банковского счета или, возможно, какого-то платежного средства какими-то посторонними лицами, вы можете обратиться в специальный телефонный центр, работающий 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, включая шаббат и праздничные дни. Я повторюсь, это центры работают 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. И речь не идет о каком-то боте или автоматическом сообщении. Нет. Обращения принимают специально подготовленные сотрудники, которые смогут оперативно отреагировать на любой инцидент или на любую вашу жалобу. Максимальное время ожидания ответа в такой ситуации не должно превышать 6 минут. А если мы говорим о пожилых клиентах старше 70 лет, то они вообще получат приоритет при распределении звонков. Поэтому, дорогие друзья, если у вас сейчас есть ручка и бумажка под рукой, я предлагаю вам записать номера телефонов вашего банка, куда вы можете позвонить в экстренной ситуации. Банка Палим, звездочка 9391. Банк Леуми, звездочка 5946. Банк Мизрахи Тфахот, звездочка 8860. Банк Дисконт, 076-805-00-10. Банк Бейн Леуми, звездочка 5120. Банк Яав, звездочка 2638. Банк Масад, 03-516-00-16. Банк Рушалаем, к сожалению, нет линии. От банка Почты Израиля мы еще не получили информацию, какой номер телефона будет отвечать. Но я постараюсь каждый день в эфире говорить об этих номерах, потому что они очень важны. И я считаю, что вы должны ими пользоваться в случае необходимости, если вы чувствуете, что с вами связались мошенники, и вы, к сожалению, им доверились. Пожалуйста, обратите на эту информацию внимание. И я все-таки, конечно, надеюсь, что она вам не понадобится, но пусть все-таки она будет у вас под рукой. Ну, а на сегодня наш эфир заканчивается. Если вы хотите обратиться в редакцию особого случая и рассказать свою историю, вы можете позвонить на автоответчик по номеру 072-393-2666 или написать нам на электронную почту special@sobakakan.org.il. Коротко расскажите, что у вас произошло, оставьте ваше имя и номер телефона, и мы постараемся с вами связаться. Также вы можете написать нам на WhatsApp по номеру 050-737-8127. Обратите внимание, этот номер работает только для письменных сообщений, звонки на него не принимаются. На этом наш сегодняшний выпуск завершен. Программу подготовил продюсер Мирьям Гилевич. За звукорежиссерским пультом был Рами Феликс, а у микрофона была Татьяна Берлин. Хорошего вам вечера.

0: надо. Уже падают листья.
1: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 035-260-260.
2: Представьте Европу. Теперь представьте ее в Бершеве. Канкун. Гастрономический рай. Морепродукты, деликатесы, сыры и мясо премиум-класса. Красная и черная икра. Новый стандарт гастрономической красоты в Израиле. Канкун Бершева. Илья Уанави, 28. Открыто в пятницу и субботу.
3: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.

0: Иерусалиме 18 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. В населенном пункте Кешет на Голландских высотах был похоронен капитан Цагаля Шахар Гамла, 23 лет, из поселка Натур. Он получил крайне тяжелые ранения в ходе сражения в Южном Ливане и в конце минувшей недели скончался от полученных ранений. Ранее на военном кладбище в Раховате состоялись похороны сержанта Эгуда Яри, 21 года, жителя этого города. Он погиб в Южном Ливане от случайной пули. Да будет их память благословенна. Только что поступили сообщения сектора Газа о том, что в результате атаки ВВС Цагаля там были убиты 4 человека. Корреспондент корпорации Канлеран Аарони передает, что удар был нанесен по транспортному средству к западу от города Газа. Других подробностей пока не поступало. Президент Дональд Трамп заявил, что иранцы стремятся к достижению сделки. Однако, по его словам, пока они не подписали ее, поскольку гордость мешает им сказать «да» на условия, выдвинутые его администрацией. В интервью каналу NBC Трамп добавил, что большинство иранских оборонных предприятий, в том числе и производивших беспилотники, были уничтожены. Был также нанесен удар по способности Тегерана производить ракеты, но определенные возможности у режима аятолл еще остались, подчеркнул Трамп. Сейчас у них остается примерно 22-23% от тех ракет, что были у них до войны. Это все еще много, но значительно меньше, чем было прежде, указал президент Соединенных Штатов. Об этом сообщает корреспондент Кан Ехескель Корнберг. Мэр арабского города Тайбе Ихья Хаджи резко осудил сегодняшний теракт в округе Ашарон, в результате которого погиб 35-летний израильтянин и еще 5 человек получили ранения. В свете того, что теракт совершил молодой житель Тайбе, мэр этого города призвал граждан страны не использовать этот трагический инцидент для подстрекательства против израильских арабов. «Мы стремимся к мирному сосуществованию. Этот человек, совершивший теракт, не представляет всех жителей города Тайбы, и он также не может быть представителем всего арабского сектора», — подчеркнул Хадж. Сам террорист Умар Ясин был ликвидирован в ходе полицейского преследования. Между тем, в Тайбе был задержан человек, подозреваемый в том, что оказал помощь террористу. Глава регионального совета Метулы Давид Азулай приветствовал атаку Цагаля в квартале Дахия в Бейруте. Он, в частности, подчеркнул. «Мы удовлетворены тем, что эта атака в конце концов состоялась. Лучше поздно, чем никогда. Мы очень надеемся на то, что правительство Израиля все же приняло решение, согласно которому разоружение Хизбаллы – это одна из главных целей нынешней войны. В свою очередь мы, жители Севера и жители Метулы, окажем всю необходимую поддержку действиям правительства и солдатам Цагаля, выполняющим святую работу», – отметил он. Как мы уже передавали ранее, в совместном заявлении, опубликованном главой правительства Биньямином Нетаньяху и министром обороны Исраэлем Кацем, говорится, что сегодняшняя атака в квартале Дахия в Бейруте стала ответом Цагаля на обстрел Хизбаллой израильской территории. Между тем, ливанские СМИ сообщают, что Цагаль выпустил 3 ракеты по 2 жилым зданиям. Был причинен значительный материальный ущерб. Корреспондент Кан Гаймаян передает, что поступают сведения о 3 убитых и о многочисленных раненых в квартале Дахия. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Завтра небольшое повышение температуры в горах и во внутренних районах страны. Во вторник температура еще немного повысится, в среду и в четверг без перемен. В Иерусалиме завтра днем ожидается 28 градусов, в Тель-Авиве 27, в Хайфе 26, в Галилее 28, в Бершеве 32 и в Эйлате завтра днем ожидается 38 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека завтра в 7 часов утра. Всего вам доброго. Шалом. Мирушалаем.
1: Программа «На пике событий». Главные новости дня. С Михаилом Гуревичем.
2: В Израиле 18 часов 5 минут. В эфире программа «На пике событий». В студии Михаил Гуревич. Здравствуйте. Сегодня в программе «Дахия вернулась в цель». Царь возобновил удары по шиитскому району Бейрута в ответ на обстрелы израильского севера. Подробности и последствия обсудим с Эшколом Шукруном. Секретная интервенция. Банк Израиля бьется с крепким шекелем и одновременно отрицает это. Как так случилось, поинтересуемся у Софи Шульман. Ереван определяется, в Армении проходят судьбоносные выборы. Атмосферу, царящую в Ереване, нам передаст Ирина Воблоян. Мундиаль в режиме командировки. США осложнили жизнь иранской сборной. О новостях Мундиаля спросим у Льва Генина. И скончался Ишай Леви. Вспомним знаменитого певца и его песни в конце программы.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
2: Ну, начинаем мы с грустных новостей. Утром произошла серия террористических нападений в округе Ашарон. Террорист открыл огонь на станции АЗС у въезда в Кохав-Яир, а потом поехал на машине в направлении Цур-Натана и Цур-Ицхака, где также стрелял, ранив несколько человек. Террориста ликвидировали, а чуть позже на место прибыли силы полиции и руководство стражей правопорядка во главе с генинспектором Дани Леви. Давайте послушаем его слова. Террорист, житель Тайбе, с небольшим криминальным прошлым. Пока данных недостаточно, но мы проверяем его семью и окружение. Мы перевернем каждый камень. Это заявил генинспектор полиции Дани Леви. О подробностях трагедии поговорим с нашим военным обозревателем Давидом Шарпом. Давид, добрый вечер.
3: Михаил, приветствую.
2: Что известно на данный момент о теракте?
3: Теракт, скорее всего, совершил террорист-одиночка. Это предварительная оценка и по манерам действия, и судя по тому, кем он являлся. Это своего рода рейд, автомобильный рейд на машине, которая уже не имела права, не должна была, мы говорим об израильской машине, изначально не должна была находиться на израильских дорогах по причине неисправности. В общем, то, что называется списанная машина, однако и среди израильских арабов, и особенно среди палестинцев на территориях, бытует практика, когда машины, которые списаны, что называется, вводят в строй, и они нелегально могут ездить. Собственно, такую машину использовал террорист, 35 лет, житель города Тайбе, как было сказано, без известного террористического прошлого, но мелкий уголовник, а может быть не очень мелкий, использовал самодельное огнестрельное оружие типа «Карла». Пользуясь машиной, он стрелял в разных местах. Он атаковал людей и дальше перемещался из пункта А в пункт Б и далее, что затрудняло преследование, затрудняло возможность локализовать происходящее. И, собственно, в одном из мест, на въезде в населенный пункт Селейт, это был предпоследний, собственно, если не сказать последний пункт его пути, он был встречен ответственным за безопасность этого поселка. Есть такое название Рапшац, это должность, которая...
2: Территориальная оборона, счету, скажем так, да?
3: Да, это даже, да, это, скажем так, в каждом поселке связанный с армией человек, который отвечает за безопасность, в том числе он вооруженный, отвечает за те или иные вопросы и координацию. Лично этот самый Рапшац не дал ему проникнуть в населенный пункт, чем, возможно, спас жизни людей. И вот только уже, собственно, в Тайбе на... в районе Каменоломень, а Тайбе – это город поблизости от зеленой черты, арабский город, не так далеко от Кварсабы, для тех, кто не знает. Там его уже настигли, он был ликвидирован, ну и кровавый урожай, один убитый, раненые, ну и, собственно, событие, которое давно не происходило, но всегда нужно помнить, что это может произойти, в том числе и среди израильских арабов. Есть те, кто, хоть их и немного, но те, кто готовы непосредственно совершить теракт.
2: А вообще, то есть получается, что он совершил теракт и смог скрыться с места? То есть его не сразу ликвидировали, и в связи с этим просто была масса публикаций странных сообщений. То есть сначала два террориста, оба ликвидированы, потом арестованы, потом не арестованы, но все-таки ликвидированы. То есть мы как бы сами не понимали, что происходит, я правильно понимаю?
3: Естественно, это в плохом смысле слова классика жанра. Во-первых, ситуационная осведомленность, когда происходит теракт, она проблематична. То есть четко понять, что, где, сколько и кого, не всегда сложно, не всегда просто. Более того, как правило, это сложно. В данном случае он ехал на машине, он выходил, стрелял, садился в машину, ехал дальше. Соответственно, могла возникнуть иллюзия, что это несколько терактов в разных местах, а не одна цепочка, что это разные люди. Естественно, когда происходит нечто хаотичное, даже вот на таком локальном уровне, нет же ведь на месте какого-то единого штаба, который четко и ясно владеет ситуацией. Тем более в наше время, время революции СМИ, когда сообщения, следующим, по сути, в ту же секунду появляются в самых разных местах, они добавляют иногда этой ситуационной неосведомленности. И, соответственно, когда террорист мобилен, вот он вам пример классики жанра, когда не совсем все ясно, слухи, современные СМИ, пока кто берет на себя, те, кто овладевает ситуацию, точно понимают, что происходит, берет время. А кроме всего прочего, даже когда они точно понимают, что произошло, это точно должно быть на все 100%, потому что 90, 89, 95% подразумевают, что а вдруг есть еще террорист, вдруг есть сообщники, вдруг это вообще два разных события, и пока они обнулили вот эти шансы на все, что может быть вокруг вот такого рода события, значит, исходят из того, что ситуация неопределенна.
2: Ну, логистически это было, в общем, не самое... такой банальная реализация, то есть человек передвигался между населенными пунктами, похоже на какой-то план. Есть ли информация о там, связи его с какими-то террористическими группировками, или все-таки это такая выходка одиночки?
3: Как раз это скорее по всем признакам выходка одиночки, и тем более, что речь идет об израильском арабе. Естественно, что он солидаризовался, так или иначе, эти действия стали причиной того, что он солидаризовался либо непосредственно с Хамасом. Возможно, выяснится в ближайшее время, что и есть какая-нибудь версия исламского государства, и такого рода направление это не раз было, как раз именно... во всем, что касается терактов, совершенных израильскими арабами. План тут, возможно, он хотел, сложно предполагать, и я не хочу специально выступать с критикой его действий, но возможны действия, когда не переходишь, значит, с места на место, а пытаешься убить в одном месте гораздо больше людей, могло бы с его точки зрения быть более эффективным. Что тут сказать? Машина дала ему дополнительные возможности, и, по всей видимости, он хотел... либо добиться большего, либо посеять панику в большем количестве мест, либо, возможно, уйти на каком-то этапе. Но уйти, это было, очевидно, наивными планами. В любом случае, что в голове этого террориста, мы уже не узнаем. Я, честно говоря, удивлюсь, если мы узнаем по каким-то оставленным им материалам, узнаем что-то существенное по-настоящему о его связи. Хотя, конечно же, выяснится, что кому он сочувствовал, и кое-какие моменты, безусловно, прояснятся с его родственниками, с его электронными средствами. Сейчас работают очень плотно, но я не уверен, вот слово, что да. Это даст нам что-то соединение с такой сенсационной особенностью.
2: Приходили сообщения о том, что арестован кто-то, видимо, из его родственников. То есть какая-то все-таки, видимо, ниточка следствия пытается распутать. Или это стандартная практика, не более того?
3: Задержание, скажем так, опрос, ну, назовем это так, допрос и задержание, как подозреваемых на первичном уровне родственников и каких-то близких, с кем в том числе он мог переписываться, в том числе на интересную тему, это, естественно, постоянная практика. Но дальше все упирается в улики и знания тех, о ком идет речь, о том, что он планировал или не планировал. Первично попытаются, естественно, вытрясти, были ли какая-то связь, были ли сообщники, реально ли кто-то ему помогал. А если нет, то, в общем-то, нет, и это выяснится достаточно быстро.
2: Ну, ты упомянул, что это было самодельное оружие. Мы как-то привыкли, что чаще оружие крадется там с военных баз или какой-то контрабандой передается с территорий. Что за самодельное оружие, которое столь эффективно действует?
3: Там у него еще, возможно, было еще кое-что, и мы это узнаем. Но из того, что я видел, это была одна из таких самодельных классик под названием «Карло». Но «Карло» — это на самом деле такое сленговое общее название. Кустарная копия старого пистолет-пулемета, популярного в наших местах, «Карл Густав». Конечно, будучи кустарным, он, слава богу, не очень эффективен, но есть у него и экземпляры получше, и похуже. Возможно, у него было еще какое-то оружие. И, в принципе, в тот момент, когда пользуются такого рода самоделками террористы, или даже, или назовем это, уголовники, то, скажем так, как это не прозвучит печально, это плюс. Это значит, что им не хватает, скажем так, не всем хватает тех видов вооружений, которые производятся, которые доставляются контрабандой, или те, которые украдены в Израиле. И, в принципе, в последние годы именно контрабандная составляющая через иорданскую границу, в первую очередь, была основным каналом поставок. Конечно, что-то воруется в армии, что-то даже в полиции, что-то у частных граждан, что-то накоплено давным-давно. И вот это вот подпольное производство той или иной стрелковки, которую общим термином «Карло» называют, к сожалению, эти «Карло», слава богу, иногда они давали сбой, и в любом случае они не очень точны, но, к сожалению, ими было пролито и немало крови.
2: Понятно. Спасибо большое, Давид, за участие в нашей программе. О сегодняшнем теракте в Коахав-Яир нам рассказал наш обозреватель Давид Шарп. Но мы продолжаем обсуждать подробности случившегося. На этом не заканчиваем. Все-таки в результате теракта один 35-летний израильтянин погиб, и 5 человек получили ранения различной степени тяжести. Все они были оперативно госпитализированы в больницу Бейлисон и Мейер. О состоянии пострадавших спросим у доктора Ори Ясловича, главы отделения травматологии медицинского центра Мейер, больничной кассы «Клалит». Шалом лиха, доктор Ори Яслович, Минаэль Махлеки Траума, Бемерказ Заруфуи Мейер, Миквуцат «Клалит».
4: Шалом.
2: ספר לנו בבקשה, מה אתה יכול לשתף לגבי פצועים שהגיעו אליכם, באיזה מצב הם, ואיזה טיפול מעניק להם כעת?
4: זה הגיע לנו בשעות הבוקר שלושה פצועים מפיגוע ירי. שניים מתוכם במצב קשה נכנסו מיד לחדר ניתוח ועברו פעולות מצילות חיים ונמצאים כרגע בטיפול נמרץ כשהם מורדמים ומונשמים, בסך הכל יציבים ומצבם קשה אבל יציב. ופצועה נוספת שהגיעה במצב קל עד בינוני, גם היא כבר אחרי התערבות כירורגית ומצבה טוב.
2: Бештхани Таргем, 3 человека, трое раненых поступили в больницу «Мир», 2 в тяжелом состоянии, все они прошли операцию, находятся в сложном состоянии, но, что называется, есть надежда, и одна получила ранение от легкой степени до средней, тоже было медицинское вмешательство, сейчас она восстанавливается. Камазман и кахлем, камазман и медстахулиш тапес бетхолим челахем.
4: אני אומר שהפצועה קלה תשתחרר מחר או מחרתיים, ושני הפצועים הקשים יותר, מוקדם לומר, בוודאי כמה ימים.
2: Ну, как раз доктор Ислович говорит, что одна вот, получившая ранение легкой средней степени, завтра уже будет, скорее всего, выписана, но по поводу двоих, конечно, рано говорить. Ваша ла хона от кама бит холим ая рух в мухан ли клетата не в гэй апигуа? Бит холим ая рух в мухан
4: брама гва меод, אנחנו מתאמנים הרבה עוד מלפני תחילת המלחמה ומחכים לאירועים של רבי נפגעים, הפעם קיבלנו 3 סך הכל, אבל בית החולים היה ערוך ומוכן.
2: תודה רבה, תודה על שותפותך בתוכנית שלנו. Ну, на последний вопрос я спросил, до какой степени больница была готова к приему пострадавших на теракте. Доктор Ислович сказал, что они тренируются постоянно, постоянно проводят работы по этому поводу и, в принципе, были готовы. О состоянии пострадавших в утреннем теракте нам рассказал Ори Ислович, глава отделения травматологии медицинского центра МИР больничной кассы «Клалит».
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
2: Прекращение огня в Ливане не перестает сопровождаться трагическими сообщениями о гибели и ранении наших солдат, ударами Цаля по военным целям и обнаружениями военных укреплений Хизбаллы, иногда прямо в местах дислокации подразделений. Обсудим эти темы с бывшим командующим бригады Аголан, полковником в запасе Ишколем Шукруном. Шалом леха, алуф мишне бе милуим, Ишколь Шукрун, мифакед уцвата Голан лешевар. זמן רב נתנו התראות והנה סוף סוף תקפנו בדחיה. למה דווקא עכשיו והאם האמריקאים נתנו לנו אור ירוק?
5: אני חושב שבעצם מה שישראל מנסה לעשות ובצדק אחרי כמה שבועות לא טובים לייצר איזושהי משוואה שונה שבאה ואומרת תקשיבו אנחנו בהפסקת אש יש בינינו לבין מדינת לבנון, שהיא בעצם הריבון, יש הבנה שאנחנו הולכים להסכם כזה או אחר, ואתם מעכשיו תבינו שכל דבר קטן שאתם תעשו, שיש בו הפרת הפסקת האש, אנחנו נכאיב לכם. ברור שהדחיה זה מטרה שהיא מכאיבה לכולם. אני מתאר לעצמי עוד פעם, אני באמת לא יודע מה השיח בין ראש הממשלה לטראמפ, אני מאמין שיש תאום, אני חושב שזה מתקשר לי מאוד להבנה שגם למעשה ההסכם עם איראן לא הולך למקומות טובים. אתה יודע, גם מדברים וגם נורים אחד על השני, זה משהו שהוא לא הגיוני, ואני חושב שכמוני והרבה מאוד אנשים שואלים את עצמם מה קרה לטראמפ, מה עובר עליו.
2: תן לי, רגע, תן לי, ברשותך, אני אתרגם, ואז אנחנו נמשיך. А значит, наш гость говорит о том, что Израиль пытается изменить уравнение. То есть, если вы будете бить по нам, мы будем бить по вам. Дахия, это болезненно для всех и, собственно говоря, показательно. Вот. Что касается США, то, ну, скорее всего, мы действуем в полном, так сказать, согласии с американцами, пытаемся каким-то образом все наши действия координировать. Но в целом, говорит Эшколь Шукрун, что есть проблемы. И в Иране, как мы видим, продолжают наноситься удары. Ну, в общем, и в Ливане, видимо, тоже. Кеннем, это вот תמשיך.
5: אני אומר שזה באמת מתקשר גם לעובדה שגם אני שואל את עצמי בימים האחרונים מה קורה לטראמפ, מה עובר אליו ממנהיג שהיה מאוד נחרץ לאחד כזה שתוך כדי ניהול מסע ומתן מרשה שירו על הכוחות שלו והם יורים חזרה משהו פה לא מסתדר אז כנראה שיש פה איזשהו משהו שאנחנו באמת עדיין לא מבינים, ותהיה פה איזושהי הפתעה. אני לא חושב שזה הולך למקום טוב מבחינתם.
2: מבחינת מי? מבחינת החיזבאללה ואיראן?
5: מבחינת החיזבאללה ואיראן, כנראה שתהיה פה עוד מכה קשה, בצדק.
2: Окей, okay, за ней итальян больше тха. Okay. Значит, Школь Шукрун говорит, что он сам себя спрашивает часто, а что вообще думает Трамп, потому что, ну как же он позволяет носить удары по своим войскам, как-то это не похоже на решительного президента США, каким мы его привыкли. И это наводит на мысль, что, видимо, есть какая-то другая мысль, есть какая-то подготовка к чему-то, и, в общем-то, Ирану и Хизбалле, как производные Ирана, это не выйдет бесплатным. А в Альтагидле мабидюк от кефазот мишана, нагиданахну токфим бе Бейрут. Анахну леон их бошет Бейрут, леон их бошет, леон их бошет коль Либанон. Беседер, анахну... עשינו התקפה, אז הם עכשיו תעשו התקפות על היישובים שלנו בצפון. מה זה משנה?
5: זה מייצר, תראה, התקפה בדחיה או במרכז לבנון מייצרת לחץ של התושבים. טוב, מה קורה שמאות פליטים, הרי ברור שחלק גדול מהאנשים שגרים שם, הם אולי תומכים בחיזבאללה בלית ברירה, כי מישהו כנראה מפחיד אותם, אבל כשיש לחץ של אוכלוסייה, ושאנשים בורחים ממקומות כאלה שהם מרכזי ערים, זה מייצר לחץ על הממשל הלבנוני. לממשל הלבנוני יש מנוף לבוא להגיד לחיזבאללה, תראו מה אתם עושים. בסוף הדבר הזה צריך ללכת במוקדם או במאוחר לאיזושהי הסדרה, הרי אנחנו לא נלחם לנצח. נבואי לנו אם נגיע למקום הזה. המלחמות, בתוצאה של המלחמה בסוף, זה איזשהו הסכם, שאני מקווה שהוא יהיה הסכם מקסימלי וטוב לכולם, בטח לנו. ולכן ההתקפה הזו יוצרת מעין לחץ בשטח, ומייצרת משוואה, ועכשיו שכל אחד יעשה את החושבים שלו. זה הרעיון.
6: Я спросил, что меняется вообще этот удар, потому что, ну вот, мы ударили по Бейруту, они будут бить по нашему северу, на что нам, наш гость говорит, что все-таки давление на жителей, жители давят на правительство, жители бегут из Бейрута, правительству Ливана неудобно, правительство начинает говорить Хизбалле, говорит, что вот... ситуация некомфортная, мягко говоря. Это все давление, так происходят войны заканчиваются потом соглашениями. Будем надеяться, что давление приведет к соглашениям, которые будут удобны нам. Сейчас, экзен нералиха, а им заявили авсакат ери на гиделя цафон члену, оля эфех. להתערבות של איראן, כי האיראן הצהירה לפני זמן קצר שאם ישראל תתקוף את בירות, בתגובה הם תוקפים את הצפון.
5: בסדר, איראן, תראה, איראן גם רוצה להכניס את החיזבאללה להסכם עם ארצות הברית. אני מבין שטראמפ לא מוכן שלבנון תיכלל בתוך ההסכם הזמני, הרי יש שם הסכם זמני ותקופה שהולכת להסכם קבע. אבל תראה, בגדול, אנחנו שולטים שם בכל רצועת הביטחון. זה משהו שאנשים פחות שמים אליו לב. לקחנו שם שטח ענק, השתלטנו על כפרים, הם שילמו והם משלמים מחיר יקר. תחשוב שכל רצועת הביטחון שפעם הייתה מעוז החיזבאללה, היא כבר לא בידיים שלהם. זאת אומרת, אנחנו פה בעמדת מיקוח... טובה מאוד. דרך אגב, די דומה למה שקורה בעזה עם חמאס.
6: זה נכון, אבל אני שוב פעם חוזר. איראן הכריזה שאם אנחנו תוקפים את דחיה, הם תוקפים את הצפון.
5: בסדר, יכול להיות שהיום בלילה או מחר איראן תירה כמה טילים, אבל אני אומר עוד פעם, זה מתואם עם ארצות הברית. יכול להיות שיש כוונה שאיראן תיגרר לתוך הדבר הזה, ואז בעצם היא זו שמפרה את ההסכם מול האמריקאים. יש פה איזה מלכוד שאנחנו לא... כנראה לא שמים אליו לב, או לא באמת יודעים מה מתבשל מאחורי הקלעים. אנחנו כבר הבנו שכשחשבנו שקורה משהו, פתאום קרו דברים אחרים, וההפך. אבל אם אתה שואל אותי, זה הולך לעוד תקופת לחימה כזו או אחרת.
6: אז תן לי, שנייה, תן לי, אני אתרגם בשבילך. Я спросил, собственно говоря, а будет ли ожидать ли нам теперь удары Ирана, который в свое время анонсировал, что если мы ударим по Бейруту, то Тегеран ударит по нашим северным районам, а на что наш спикер говорит, что все может быть даже и сегодня ночью будет удар, или завтра будет удар, возможно, вообще это была задумка Трампа, сделать таким образом, что вот Тегеран первый нарушает условия перемирия, и таким образом вернуться к боевым действиям, которые неминуемо будут, потому что война с Ираном, по словам Шукруна, Эшколи Шукруна, не закончена. Вот. Но в любом случае не следует забывать, что мы контролируем очень большую территорию. Большую территорию, серьезную территорию на юге Ливана. И контролируем ее, по сути, при молчаливом согласии Ливана. То есть они там выражают свои протесты, но говорится лишь вот о необстреле именно Бейрута. И это очень серьезное изменение с тем, что было раньше. И, к слову, такие же большие территории мы контролируем в Газе. Кен, אתה רוצה להמשיך?
5: כן, אני חושב שצריך שתהיה פה איזושהי חוכמה מדינית. אתה יודע, קפיץ, כשאתה מותח אותו יותר מדי, אז הוא נהיה חוט, הוא מאבד את האלסטיות שלו. ואני אומר את זה כי אני חושב שיש פה הזדמנות. יש פה סוף סוף נשיא לבנוני שמדבר אחרת. אנחנו לא שמענו נשיאים בלבנון מדברים על, על הרצון שלהם לעשות הסכם עם ישראל על הגב של חיזבאללה. לא שמעתי מדינאים מלבנון שאומרים לאיראנים, אל תתערבו במה שקורה כאן, זה לא מדינה שלכם, אנחנו לא מנוף שלכם ללחץ על האמריקאים או על הישראלים. ובקטע הזה צריך להיות מאוד מאוד רגישים, כי אם אנחנו נאבד את הנכונות הזו של נשיא לבנון וראש ממשלת לבנון, אנחנו נמצא את עצמנו עוד פעם כשאין לנו מי לדבר בכלל.
6: Okay.
5: זה חוכמה מדינית שצריך לשמור עליה.
6: При этом надо проявлять государственный ум. И это очень важно, потому что есть новая ситуация. Есть президент Ливана Джозеф Аун, который готов к миру. Такого никогда не было раньше. Нужно быть очень чувствительным к этому. Нельзя потерять такого переговорщика, потому что мы вернемся к той ситуации, которая была раньше, когда нам не с кем было говорить. Вашра хона абункер аюдових девухи моем бабокер шеца альгеля митахат ле митсудат бафор митхам тат каркаи гадоль шел хизбалла. Аймеш эзе пратим аля итгалют азо ваат кама мургав ютер ле атер это бункерим каэле балибанон בהשוואה לעזה, למשל.
5: שמע, זה עוד מוצב אחד מיני רבים, כן? קודם כל, הטופוגרפיה בין לבנון לעזה היא שונה לחלוטין. עזה היא בגדול די שטוחה, עם דיונות וחול. לבנון זה שטח הררי, גבוה, עם הרבה מאוד תכסית, וקל להטמין שם ולהסתיר דברים. יש אמצעים לגלות. אני חושב שהעבודה, אנחנו עדיין בעבודה של להגיע ולנסות למצוא את כל המקומות האלו שבהם הם מייצרים בונקרים תת-קרקעיים שמשמשים ליחסום של אמל"ח ותחמושת וגם למקלט של אנשי חיזבאללה. אנחנו עוד נגלה הרבה כאלו. אני לא מופתע, בטח לא בבופור. הבופור זה כאחד שהיה שם לא מעט, וישן שם כמה לילות, זה מקום שהוא פשוט יושב על נקודה אסטרטגית וצופה כמעט על כל לבנון. ומן הסתם יש להם שם בונקר גדול, וכנראה שיהיו עוד הרבה. זה לא, אני חושב שזה משהו ברמה הטקטית שהוא פחות
6: אסטרטגית.
5: פחות צריך לעניין. הוא מעניין כן. כפרטים, אבל הוא פחות משנה מציאות.
6: תודה רבה לך, תודה רבה, אשכול שוקון, על
5: שתתך
6: בתוכנית. Последний вопрос я задал по поводу того, что ЦАЛЬ сегодня обнаружил под крепостью Бафор большой подземный комплекс Хизбаллы. Есть ли какие-то подробности? Вообще, насколько эти находки сложнее обнаруживать в Ливане, чем в Газе? Ну, по поводу последнего, он сказал, что, конечно, в Газе проще, там все-таки песок, а здесь гористая местность, и есть огромное количество укромных мест, которые еще предстоит обнаруживать, и в этом отношении этот бункер не является чем-то невероятным или принципиально новым, меняющим картинку. Это мы будем находить еще много подобного. И, собственно говоря, Бафор, да, это такая история, в том числе израильская история. И вот Эшколь Шукрун сам там не раз ночевал, и поэтому, безусловно, все, что касается этой крепости, близко израильскому сердцу. Об ударе по Бейрутской Дахе, обнаружении бункера под крепостью Бафор мы говорили с бывшим командующим бригады Аголян, полковником в запасе Эшколем Шукруном.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
6: Банк Израиля начал скупать доллары, тем самым способствуя снижению курса шекеля по отношению к американской валюте. В самом банке отрицают, что активность связана с этим, но экономисты не видят других причин. Итак, что происходит? Задаем вопрос экономическому обозревателю Калькалист Софи Шулин. Здравствуйте, Софи.
7: Добрый вечер.
6: Впервые со времен коронавируса Банк Израиля скупил американской валюты на сумму 801 миллион долларов. Наблюдатели говорят, что это попытка ослабить шекель, но представитель финансового регулятора утверждает, что это была, цитирую, выявленная нерегулярная активность на рынке, потребовавшая вмешательства. Что такое нерегулярная активность, потребовавшая вмешательства?
7: Да, это сложно понять и сложно объяснить, потому что, в общем-то, это в такой фразе ее цель такова, чтобы никто не понял, что имеется в виду, чтобы оставить в напряжении всех, кто торгует вне Израиля валютой, шекелем, долларом, чтобы не знали, какие настоящие намерения Центрального банка, потому что если Центральный банк сейчас признает, что он будет все время вмешиваться и покупать доллары, чтобы немножко ослабить шекель, то понятно, что он увидит сразу... течение ему в его направлении, течение валюты, и это, в общем-то, не даст ему больше пользоваться этими средствами. Поэтому Центральный банк, немножко как с ядерным оружием Израиля, должен соблюдать такую
6: отрицать ее наличие, чтобы... и анонсировать готовность применения.
7: Вот, да. Вот точно, как вы сказали. Но, в общем-то, кроме этого, конечно, Банк Израиля все-таки признал уже, понимает, что есть проблема для экспортеров, для хай-тека, который ответственный за рост экономики Израиля. И, в общем-то, уже Банк Израиля сказал, что взвесится еще ослабление, еще один спуск учетной ставки в ближайшее решение в июле. И это, конечно, тоже добавляет, уже мы видим сейчас, что в выходные, вот в пятницу и в четверг шекель все-таки немножко ослабел, и доллар усилился на 2,95.
6: Но будет ли продолжена вообще политика скупки долларов?
7: Это невозможно знать, но это зависит будет от того, что будет происходить на американской бирже, потому что мы видели то, что доллар немножко усилился, это связано с тем, это немножко очень такие технические сложные объяснения, это связано с тем, что рынки американские очень сильно упали, и если будет продолжаться это ослабление, то шекель сам тоже ослабеет, поэтому, а доллар усилится, поэтому, может быть, и не надо будет ему больше делать Центральному банку, но он все время хочет сохранять вот эту тайную своей вот эти средства применения, он это никому не специально не докладывает, не афиширует, и мы, как сегодня, все это обнаружили просто в таком очень техническом докладе банка на май. Мы раньше, чем в начале июля, не узнаем про июнь. Но если смотреть на тенденцию, то, скорее всего, конечно, будут еще вмешательства, потому что уже понимают, мы видели, компании хай-тека начали увольнять работников, и многие экспортеры говорят о том, что им приходится переводить многих работников и прямо часть фабрики вне Израиля, чтобы платить меньше работникам в других валютах, а не в шекелях. И, конечно, это все очень этим испуганы.
6: Да, а банк все-таки продолжит снижать учетную ставку? Как-то интервенция – это хорошо, но для тех, кто платят машканты, да, хотелось бы, наверное, поменьше процент ипотеки.
7: Да, я считаю, что он продолжит. В общем-то, уже довольно сказал, что продолжит. Инфляция успокоилась, тем более именно то, что шекель сильный, должно привести к тому, что цены на импортные продукты опускаются, и это очень большая часть из продуктов, которые мы все потребляем, поэтому цены должны опуститься, инфляция понижается, и поэтому Банк Израиля может опустить учетную ставку, и это, конечно, всем для нас еще и нам...
6: Приятно, просто приятно карману. А последний вопрос, к какому курсу нам стоит привыкать?
7: Ну, это очень сложно сказать, потому что суммы, которые влияют на уровень валют, они такие огромные, и на такие очень много спекулятивных движений, что, в общем-то, тяжело видеть, что будет в будущем, но мне тяжело видеть, что это будет значительно больше, чем 3. Я думаю, что надо привыкать к тому, что в районе 3, там 2,90, 3,1, 3,2, это будет новое нормальное, если продолжится еще к тому же улучшение, если будет более спокойная геополитическая ситуация в Израиле, то это тоже поспособствует еще к тому, что шекель становится сильнее.
6: Да, ну видите, чем спокойнее, тем сильнее, чем сильнее, тем сложнее. И, в общем, песни этой нет конца. Спасибо за участие.
7: Это очень сложно найти эквилибриум между экспортерами, импортерами и всем, где мы хотим меньше платить за башканту, но хотим, чтобы из-за границы нам было дешево, когда мы едем, чтобы шекели были сильные.
6: Но не хотим платить за аренду квартиры, там, не знаю, 8-7, сколько там, тысяч долларов. Вдруг, если это станет один к одному. О секретной валютной интервенции Банка Израиля мы говорили с экономическим обозревателем Калькалист Софи Шульман. Спасибо, Софи, за участие в нашей программе.
7: Спасибо, добрый вечер.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
6: В Армении сегодня праздник демократии. Страна, точнее ее граждане, выбирают парламент. И надо сказать, что в этот раз исход кампании интересен не только местным жителям, но и всему постсоветскому, да и европейскому пространству в целом. Москва или ЕС, так звучит главный нерв голосования. Мы наблюдаем за ними из Иерусалима, за выборами, а моя собеседница, журналистка Ирина Баблоян, следит прямо с места событий в Ереване, откуда и выходит с нами на связь. Добрый вечер.
8: Добрый вечер.
6: Как настроение вообще в Ереване? Что там происходит сегодня?
8: Но настроения в Ереване разные. В большинстве своем, наверное, хорошие, потому что сегодня последний день винного фестиваля. И толпы людей разгуливают с бокалами по городу. Вот. Но понятно, что мой фокус был на другом. Я объездила сегодня несколько избирательных участков и приставала к людям с вопросами, за кого же они будут голосовать. И могу сказать честно, что вот 20 минут осталось до закрытия участков, и у меня нет четкого представления, за кого будет большее количество голосов. Настолько по-разному отвечали люди. Кто-то, понятно, отказывался говорить, кто-то говорил, что не будет с русскоязычными медиа разговаривать, кто-то говорил, что, разумеется, мы идем за нашего Никола. Вот. Но и были люди с довольно странной позицией, на мой взгляд, странной позицией, которые говорили, я из Арцаха. Конечно, я буду голосовать за сильную Россию и свободную Армению. И вот такие ответы, конечно, меня поразили.
6: Ну да, в общем, реваншизм, это, в общем, легко сойти в реваншизм, после, тем более после проигранной войны. На таких настроениях можно получить большое количество голосов. Насколько это вообще работает, насколько это хорошо для страны, вопрос другой. Но вот что хорошо для страны точно, это высокая явка. На прошлых выборах в 2021 году она была низкой, около 48%. Сейчас есть ощущение, что больше людей пришли на избирательные участки?
8: Есть. Вот у меня есть последние данные явки, она тут не то чтобы очень часто обновляется, честно говоря. Вот на 17.00, это значит почти 3 часа назад, последние данные были, было уже 48,92. Соответственно, это было уже на 10 больше к тому времени, и, соответственно, понятно, да, что было как общий результат. И понятно, что за 3 часа сейчас там еще довольно серьезно эта явка увеличится. И видно по наплыву, видно, как люди приходят с семьями, беременные, с младенцами. Вот прямо огромными армянскими семьями люди идут голосовать. И люди, которые работают на избирательных участках, с которыми я разговариваю, они тоже говорят, что очень много людей. Понятно, что от участка к участку разница. Есть жилые кварталы побольше, в которых там толпы стоят на улице в очереди. Есть районы, в которых довольно-таки все спокойно, просто человек заходит, они там, ну, даже очередь не создается, в принципе, потому что вот в одном месте там было 3 кабинки, ну, и, наверное, на одного человека всего лишь задерживалась очередь. Я провела там порядка полутора, ну, наверное, около 2 часов я там провела. Вот. Но в целом довольно спокойно. Оппозиция ярко заявляет об арестах, о каких-то там фальсификациях и так далее, и так далее. Но если смотреть на официальные данные, ну, то есть они называют там количество арестов, но непонятно, они за сегодня или вот они за предыдущие дни.
6: За всю предвыборную кампанию.
8: Ну да, да, да, да. То есть как бы непонятно совершенно. И я, естественно, первое, когда я приехала, я приставала ко всем с вопросом и даже к людям, которые занимаются наблюдением за выборами. Как вы думаете, где вот эти самые приехавшие россияне, о которых все говорят?
6: Ну да, вот про них все говорят. Их видно вообще или нет?
8: Абсолютно. Про них говорят все, но я скажу честно, значит, встретила я только одного, и бегал он от меня по всему Еревану.
6: То есть он приехал, вот, но...
8: Ну, вот говорите, знаешь, ну, видимо, я не знаю, ну, может быть, стыдно человеку. Хотя если ты уже такое делаешь, наверное, по идее, тебе не должно быть стыдно. Но я приставала с вопросом, хотела сказать, ну, хотя бы скажите, сколько за это заплатили. Вот, но ответа на это не получила. Не могу сказать, что... Ну, то есть невозможно определить участок, на котором их будет много, потому что все голосуют по прописке. И,
6: то есть там нужно заранее подготовиться к этому голосованию, да?
8: 100%. 100%. Нужно было заранее подготовиться, потому что, приехав накануне, ты не можешь прописаться куда-то. То есть понятно. у тебя не получится. Вот. Но есть много людей, у которых прописка есть, у родных. Вот. И они, конечно, могли приехать.
6: А агитация на улицах есть? У нас, например, в Израиле принято, ну, на участках самих нет, но в 2-3 метрах от входа уже стоят там лотки этих партий, которые что-то рассказывают, последнюю продажу делают. Нечто подобное в Ереване есть или нет?
8: Я не видела. Я прилетела сюда рано-рано утром позавчера. Соответственно, я, к сожалению, пропустила провластный митинг. Который был за Карапетяна. Да-да-да, оппозиционный. Честно говоря, у меня просто довольно... Мне сложно называть митинг за Карапетяна таким серьезно оппозиционным, хотя, естественно, они оппозиция власти. Вот, но я его пропустила, к сожалению. И не видела ни одного, вот такого центра не видела. Но огромное количество плакатов, просто гигантское количество плакатов.

0: туристами, европейскими туристами, да, и складывается впечатление, что человек, который вообще не понимает, что происходит в Армении, не может не знать, что сейчас очень важные выборы происходят.
1: Протесты будут по итогу?
0: Посмотрим на результат. Посмотрим на результат. Если, ну, скорее всего, если, судя по риторике, я вот читаю там комментарии, слушаю Роберта Кочеряна и Карапетяна, это все, конечно, ну, они довольно осторожно, но говорят так, что, значит, к нулю стремится поддержка Никола Пашиняна. Я предполагаю, что они, возможно, завтра вечером, если они как-то разгромно будут проигрывать, они захотят вывести людей на улицы. Ну, посмотрим. Да, очень сложно предсказать. А, ты знаешь, вот я разговаривала с разными экспертами здесь за эти два дня, и кто-то говорит, что Ереван, например, целиком за Пашиняна.
1: А с другими наоборот, говорила... Да?
0: Говорят, что абсолютно наоборот. То есть совсем. То есть в Ереване вообще его не воспринимают. По разным причинам. Ну, к нему очень много претензий. Он не то, чтобы для людей здесь какой-то...
1: Да, как я слышал, что просто нету лучше никого. Да, то есть здесь
0: да, нет никого
1: от
0: лучше.
1: От обратного. Последний
0: это
1: вопрос.
0: Сейчас, коротко. Есть либо вот фанаты его безумные, либо те, которые все равно за него проголосуют, потому что те просто маргинальный совсем.
1: Да, последний буквально вопрос, полминуты. Релоканты чувствуются вот в этой предвыборной кампании?
0: Чувствуются. Здесь довольно много релокантов. Но они не могут...
1: Им голосовать-то не могут, но активничать, наверное,
0: да.
1: Как-то.
0: Активничают, и все говорят про выборы. Все, абсолютно. В какую ты не зайдешь российскую маленькую модную кофейню, все говорят про выборы.
1: Да, страна живет выборами, нам это... как никому известно, и понятно, и привычно. Спасибо за рассказ. Очень интересно о выборах в Армении и атмосфере на улицах Еревана нам рассказала журналистка Ирина Баблоян. Спасибо большое. Но прежде чем мы продолжим, хочу вам сообщить, что разрешено к публикации. В результате теракта в Цур-Натане погиб старшина резерва Хаим Каламити. 55 лет, из Цур-Натана, боец территориальной обороны батальона 8881 бригады «Ефраим». Такая вот информация, к сожалению. Ну, а мы движемся дальше. Теперь про футбол. Так вот, знаете, выборы, гибель наших героев. Футбол. 11 июня сразу в трех странах, Мексике, США и Канаде, стартует Мундиаль, очередной чемпионат мира по футболу. На Кан-11 будут транслироваться все матчи, но это начиная с четверга. А сейчас давайте обсудим последние предстартовые новости со спортивным обозревателем Львом Генином. Здравствуйте, Лев.
2: Добрый вечер.
1: Главная новость дня – запрет иранской сборной ночевать на территории США. То есть они будут въезжать для игры и в тот же день улетать в Мексику. Вообще, насколько это повлияет на перспективы сборной, насколько вообще это спортивно?
2: Ну, я не знаю, смотри, я думаю, что, может быть, каким-то образом повлияет, но мы знаем изначально, что участие иранской сборной, оно событие, может быть, самое медийное этого чемпионата и привлечет наибольшее внимание, все их встречи, там даже есть спекуляция, что, может быть, если они выйдут из группы, они пересекутся с США на какой-то матч. Я думаю, что пресса использует это по максимуму. Такого рода события, оно привлечет в массу рейтингов и в соцсетях.
1: Ну, на самом деле, было пару раз. Да. Уже пару раз они играли в США. И...
2: Да, ну, ты, ну, была другая ситуация, не было тогда военных действий и так далее. Сегодняшняя ситуация немножко иная. Поэтому я думаю, что это будет такая вишенка на торте этого чемпионата, поскольку я не вижу большого, скажем так, спортивного интереса у меня лично, потому что футбол хороший мы там не увидим. Если увидим несколько матчей, количество сборных, мы знаем, увеличили в очередной раз. Там,
1: 48,
2: и,
1: да.
2: Да, и чем больше команд, тем ниже качество. Это, говорится, аксиома, не надо и объяснять, почему. Поэтому это событие скорее да, политическое, экономическое. Все, что хочешь, можно добавить, но никак не спортивное.
1: Ну, хороший карнавальное?
2: Футбол, кто... Карнавальное, да. Но не спортивное. Хороший футбол, те, кто хочет смотреть, в следующем году дождутся открытия европейских лиг, там, Лиги чемпионов. Там футбол совершенно другого уровня.
1: Сборная Кюрасао, да. Кстати, по поводу сборной Кюрасао. Значит, с постсоветского пространства отобрался Узбекистан. Будем за него болеть?

0: Ну, я вообще не очень, не особо болею, тем более за футбол. Но если они покажут хороший футбол, я буду всегда за ту команду, которая играет красиво, вот такой еще футбол. Ну, посвящать Европу, например, очень нравилась сборная Турции, несмотря на, как бы, что в Израиле ее не очень любили, но они играли в открытый футбол, атакующий, и я был очень рад, когда они выигрывали. Поэтому, да, сборная Круассау, еще там есть такие африканские сборные,
1: да, там есть,
0: которых я боюсь, что не выговорю, кого-нибудь, может, обижу, так что...
1: Будем держать себя в руках.
0: А вот за счет Узбекистана там вообще очень большие деньги, средства вкладываются в развитие спорта, и это, в общем-то, неудивительно. Мне даже есть представитель, который играет в Манчестер Сити, в одном из лучших клубов мира, причем играет, не сидит на лавке, играет в основном составе. Защитник Хасанов, очень игрок техничный. Интересно, у нас, кстати, в свое время в Израиле играл очень известный узбекский нападающий Игорь Шквирин, если помнишь, это было лет 30 назад. Да. Был одним из лучших нападающих в Израиле.
1: Так, ну, слово, они есть... отобрались через Азиатскую конфедерацию, и каждый раз возникает вопрос, может быть, и нам, в смысле, Израилю, было бы проще попасть через Азию. Тем более, что если бы с нами кто-то отказывался играть, то им засчитывали бы техническое поражение.
0: Да, ну не надо говорить, сегодня в Азии играют очень сильные сборные. Япония и Южная Корея последние годы пока в чемпионатах показывают прекрасную игру и обыграли. Там, я помню, Южная Корея Германию обыграла на прошлом чемпионате. То есть у них есть, или на позапрошлом, я уже не помню. Но футбол там развивается, много игроков, которые играют в ведущих лигах. Так что я думаю, с тем, как у нас развивается футбол, подождем, пока 96 команд увеличится. Может, тогда нам повезет, наконец-то.
1: То есть, все-таки еще в два раза надо.
0: Да.
1: Надо над этим работать. Надо над этим работать. Хотя многие назовут это, как это, еврейским заговором. Все сделали для того, чтобы попасть на чемпионат мира, да. А да, вообще, да, да, на кого ставите? Кто выиграет, в конце концов?
0: Ну, ставить. Для этого есть букмекеры, которые деньги зарабатывают. Ну, как всегда, фавориты те же. Европейские сборные, ведущие, там, я знаю, Германия, Испания, Англия, Бельгия, Голландия. Темные лошадки, ну, может быть, сборная Норвегии, которая по результатам и по игре ее чемпионов в Лиге чемпионов, по несколько ведущих игроков, два нападающих прекрасных, один из Атлетико Мадрид, другой из Манчестер Сити.
1: Да.
0: Так что, ну, африканские сборные, как я говорю, лучшая африканская сборная команда Франции тоже является фаворитом, на мой взгляд. Поэтому, ну, южноамериканцы, Аргентина,
1: ну, кстати, Бразилия, лучшая албанская. Знаете, есть лучшая африканская, вы сказали, сборная, есть лучшая албанская сборная Швейцарии. Это, да, тоже известно.
0: Да, ну, а, да, забыли, конечно, Португалию тоже, бесспорно.
1: Если посмотрим, Аргентина, состав, Португалия... Аргентина сможет защититься?
0: Ну, я не знаю. На том чемпионате ее тянули, то, что называется, за уши. Все хотели, чтобы Месси стал чемпионом мира. У них это получилось. Я думаю, что задача выполнена. Я не знаю, мне аргентинский футбол никогда особо не нравился. Они играют такой... То, что все время называлось в кости южноамериканский футбол. Достаточно жесткий, достаточно грубый. Также играет сборная Уругвая, которая тоже может пройти далеко. Опять, я исключительно базируюсь на составе команд, на игроках, которые составляют эти сборные. Бесспорно, они могут дойти высоко, будет зависеть все от формы, Месси, прежде всего, все-таки он уже не мальчик, 39 лет, и сборная целиком зависит от него. Конечно, не так, как в свое время сборная зависела от Марадоны, тогда он вообще играл с 10 дровосеками в команде. Сегодня есть игроки, и кроме него достаточно интересные. Альварес, прежде всего, нападающий, на Атлетико Мадрид, прекрасный игрок, забивает много голов, очень техничный, так что... На финальных стадиях, может быть, мы и увидим несколько неплохих игр. До того я особо не жду именно спортивного интереса. Но опять, дай бог, чтобы я ошибся. Я буду рад всегда ошибиться.
1: Спасибо. Будем следить, ошибаться и, конечно же, болеть. О предстоящем мундиале мы говорили с спортивным обозревателем Львом Гениным.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь... И сейчас.
1: Ну и в завершение. В больнице Вольфсон минувшей ночью скончался Ишай Леви, один из главных израильских исполнителей среди земноморской музыки, или как нам привычно называть ее, мизрахит. Ишай Леви, Зихрону Левраха, было всего 63 года. Накануне ему стало плохо, его госпитализировали в тяжелом состоянии. Непростая была жизнь у Леви. Долгие годы он даже не боролся, даже гордился наркотической зависимостью. На этой почве были и госпитализации, проблемы с семьей, с законом. Но при всем при этом он не прекращал творить, выступать и любить жизнь. А который к жизни относился, ну, как к девушке из своей знаменитой песни. «Ты меня сводишь с ума своим взглядом, я так хочу с узнать, что у тебя в сердце. Потанцуй со мной ночью романтический танец, который заберет тебя на конец света. И на конец света. Ишай Леви, Зихрано Левраха.

Ну вот, собственно говоря, и все. В подготовке программы принимали участие продюсер Ставрас, редактор Людмила Ермакова, звукорежиссер Йоси Танури. Пик событий пройден. У микрофона был я, Михаил Гуревич. Берегите себя. Пока.

0: Представьте Европу. Теперь представьте ее в Бершеве. Канкун. Гастрономический рай. Морепродукты, деликатесы, сыры и мясо премиум-класса. Красная и черная икра. Новый стандарт гастрономической красоты в Израиле. Канкун Бершева. Илья Уанави, 28. Открыто в пятницу и субботу.
1: Мадам, уже падают листья.
2: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 03-5-260-260.
3: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.

Здравствуйте. Мне приходят письма с просьбой рассказать про запись альбома «Снежный лев». Ну что ж, с радостью поддамся на ваши уговоры.

0: השדולה מגדל העמק נצרת נוף הגליל התראה
1: После совершенно неожиданного успеха, записанного в Лондоне альбома «Навигатор», а на момент выхода это оказался самый продаваемый альбом года, было понятно, что нужно продолжать в том же духе. И появилась идея создать хулиганское такое лоу-фай продолжение и назвать его «Аллигатор». Ну, сказано, сделано. В Египте написалась древнерусская тоска, в дальней деревне Добрянице, где появились, так сказать, практически все песни альбома «Навигатор», была написана песня «Истребитель». Впору было звонить Кейт Сент-Джон и Джерри Бойсу и снова снимать «Ливингстон Студиос» в Лондоне. А вот откуда взялись на это средства, этого я, честно говоря, до сих пор понять не могу. Но, видимо, когда Вселенной что-то нужно, она решает этот вопрос, нас и не спрашивая.

Джерри Бойс тем временем разобрался с тем, чего мы хотим, и арендовал для записи старинный компрессор Fairchild, который стоял на студии Abbey Road в его юности, когда он там работал. Надо сказать, что с тех пор этот аппарат вновь стал популярным, но тогда его было найти очень трудно. А заодно мы отыскали и настоящий мелотрон, который звучит в песне «Великая железнодорожная симфония». А в ноябре 1994-го мы играли в парижском театре «Де ла Виль», где за неделю до нас выступал Булат Окуджава. И у нас образовалась в Париже свободная неделя. Я сидел с сигаретой в разных кафе на бульварах, пил кофе и писал. Именно там появилась песня «Максим Лесник». После визита к известному прогрессивному певцу, другу Высоцкого, Максиму Ле Форестье, где мы пили и пели друг другу песни чуть не всю ночь. Ну уж не то, чтобы эта песня была про него, но уж больно красиво это имя звучало по-русски.

итоге мы поехали в Лондон, в уже становящуюся родным домом студию «Ливингстон», в заботливые руки Джерри Бойса. Сережа Щураков вспоминал: «Джерри всегда вел себя как гостеприимный хозяин. Он всегда понимал, чего хочет группа. С ним не было никаких проблем». Андрей Сурадинов добавляет: «Если бы у непринужденности и дружелюбия было лицо, то это было бы лицо Джерри. В студии все работало легко и просто, но это была легкость, какой обладают настоящие виртуозы своего дела. Думаю, что не только я волновался, когда выходил к микрофону с инструментом, а передо мной, за звуконепроницаемым стеклом, сидел Джерри, за плечами которого была работа с Битлз, Пинк Флойд, Кронос Квартет и Вуди Менухиным и другими божествами».

0: Капкан Река. Здесь и сейчас.
1: 22 часа и 19 минут в Израиле. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире специальный новостной выпуск в связи с запуском ракет с территории Ирана в сторону Израиля. Вскоре после 22 часов на севере страны прозвучал сигнал тревоги. Это произошло после того, как с территории Ирана были запущены ракеты в сторону севера, в том числе в сторону города Хайфа. На данный момент неизвестно о пострадавших или причиненном ущербе. В Твери вспыхнул пожар на открытой местности. В связи с ракетным обстрелом из Ирана служба тыла, командование тыла объявило об ужесточении правил обеспечения безопасности. Завтра по всей стране... Вот мы слышим... Новые предупреждения об обстрелах. Арабе, Сахнин, Мрар, Шфарам,
2: Тамра.
3: Атраа.
2: Йокнеам Илит.
1: В Йокнеам Илит звучит сигнал тревоги.
2: Мигдаль ха-Эмек.
1: В Мигдаль ха-Эмеке.
2: Нацрат.
1: В Нацерете.
2: Ноф ха-Галил.
1: В Ноф ха-Галил.
2: Нешер.
1: В Нешере.
3: התראה.
2: קריית אתא.
1: קריית אתא. продолжаются ракетные обстрелы. Неизвестно, на данный момент идет речь об обстреле из Ливана или из Ирана. Однако мы видим, что север страны находится в настоящий момент под обстрелами. Я повторю, командование тыла объявило об ужесточении правил и ограничений. Завтра отменены занятия во всех учебных заведениях страны, по всему Израилю. Что касается массовых мероприятий, то разрешены массовые мероприятия до 200 человек на открытой местности и до 500 человек в закрытом помещении при условии наличия там защищенного пространства или возможности добраться до этого защищенного пространства в установленное время. То же самое касается рабочих мест. Работа разрешена в тех местах, где есть защищенное пространство.
2: Хариш.
1: Сигнал тревоги звучит в Харише.
2: Кафар-Кара.
1: В Кафар-Каре.
2: Ум-эль-Фахим.
1: В Ум-эль-Фахиме.
2: Ор-Акива.
1: Ор-Акиве.
2: Хадера-Мизрах.
1: Хадера-Мизрах.
3: Атраа.
2: Хадера-Маарав.
1: Хадера-Запад.
2: Хадера-Мерказ.
1: В центре Хадеры.
2: Хадера-Неве-Хаим.
1: Мы видим продолжение обстрелов и смещение их южнее. Обстрелы с территории Ирана произошли после того, в ответ.
3: Атраа. Кармиэл.
1: Сигнал тревоги звучит в Кармиэле.
3: Атраа.
2: Тират Кармел.
1: В Тирате Кармель.
2: Хайфа. Навашанан ורמות Кармел.
1: Хайфа Мифрат.
2: Кирьят Биалик.
1: В Кирьят Биалике звучит сигнал тревоги. Жители всех населенных пунктов, которые я упомянул, пожалуйста, зайдите в убежище. Зайдите в убежище, оставайтесь там установленное время. Я надеюсь, что все хорошо знают, сколько времени нужно бы находиться в убежище, чтобы звучит сигнал тревоги. Пожалуйста, не выходите оттуда раньше разрешенного времени. Ситуация в сфере безопасности обострилась после того, как ЦАЛ нанес удар по кварталу Дахия в южных пригородах Бейрута, в результате чего были ликвидированы по меньшей мере двое высокопоставленных боевиков Хизбаллы. Иран пригрозил ответом на эти действия, и, как мы сейчас видим, вот этот ответ поступил. Дальнейшее будет в большой степени зависеть от того, как отреагирует Израиль. На данный момент те распоряжения службы тыла, о которых я сказал, ужесточенные распоряжения службы тыла, о которых я сказал, действуют до 8 часов вечера завтрашнего дня. То есть, по сути дела, они действуют, одни будут действовать пока что одни сутки.
3: Атраа.
2: Йокнеам Илит.
1: Вновь сигнал тревоги в Йокнеам Илите. В Йокнеам Илите вновь прозвучала тревога. Пожалуйста, жители этого населенного пункта, зайдите в убежище. Сутки, ближайшие сутки будет действовать. Это будут действовать новые, старые, новые правила, касающиеся поведения в тылу во время военных действий, пожалуйста, следите за сообщениями службы тыла и строго их выполняйте. Если вы слышите сигнал тревоги, зайдите в убежище и оставайтесь там. На данный момент у меня все. С вами был Габи Вольфсон. Оставайтесь на Канрека, слушайте новости и берегите себя. Всего доброго.
0: Канрека. Здесь и сейчас.
4: Эта песня продолжает быть своевременной и по сей день.

Очень часто люди спрашивают меня, откуда взялся образный строй песни «Черный брахман». Отвечаю, как на духу. Однажды в городе Катманду мы попали на редчайшее событие. Сакья Терезин, руководитель линии Сакья, одного из четырех направлений тибетского буддизма, давал в Катманду цикл посвящений. Ну, если просто объяснить, что это такое, в тибетском буддизме, чтобы практиковать какие-то мантры, нужно получить посвящение или ванг. Знающие люди объясняют, что когда ты практикуешь мантру без посвящения, ты как будто бы смотришь на картинку. А с посвящением ты сам находишься внутри нее. Так вот, среди прочих, там было посвящение в практику защитников под названием «Черный брамин и пять мясников». Ну, такое название просто требовало, чтобы вокруг него была написана песня. А песня, как и положено песням, оказалась про любовь.

Когда летний туман пахнет вьюгой, когда с неба крошится труха, когда друга прирежет подруга и железная вздрогнет саха. Я один не теряю спокойства, я один не пру против рожна. Мне не нужно ни пушек, ни войска, и родная страна не нужна. Что мне ласковый

Каждая песня на этом альбоме получалась благодаря чуду. И, естественно, у заключительной песни альбома, которая называется «Великая железнодорожная симфония», тоже своя чудесная история. Я куда-то летел в самолете. И в самолете же ко мне подошел человек, представился и подарил книгу своих стихов. Человека звали Андрей Чернов. Я открыл книгу, и мне в глаза бросилась фраза: «Машинист и сам не знает, что везет тебя ко мне». Вскоре после этого, никуда не деться, написалась песня. Делать было нечего. Я позвонил Андрею и попросил у него разрешения вставить его строчку в мою песню. Андрей оказался человеком добрым и достойным. Сказал, что будет этому только рад, за что я до сих пор не перестаю его благодарить. Запись альбома заняла 24 дня. А вот потом случилось самое странное. Я долгое время не мог понять, как этот альбом микшировать. Так долго, что решил взять паузу и вернуться к нему через несколько месяцев, что мне, мягко говоря, не свойственно. За это время мы успели слетать в Индию, и я поехал туда за просветлением. И оно произошло самым смешным образом. Иногда бывает, что мне снятся особенные, такие просветительские сны. И вот несколько раз мне снилось, например, что мы подолгу говорим о музыке с Джорджем Харрисоном. Однажды в таком сне мы в весеннем нью-йоркском кафе что-то музыкальное горячо обсуждали с Дэвидом Боуи. Но чаще всего такие встречи во сне происходили с Кифом Ричардсом, с которым я в жизни никогда не встречался. Так вот, как только мы прилетели в Индию в первую же ночь, мне приснился длиннейший сон, где мы с Кифом всю ночь говорили о музыке. Когда я проснулся, я даже не понял, в чем была моя проблема с микшированием. После этого я вернулся в Лондон, и мы с Джерри и Кейт смикшировали «Снежного льва» за 6 дней.

Мне всегда хотелось, чтобы песни звучали по-настоящему. И не только наши, вообще все песни. Чтобы песни на русском языке были записаны на мировом уровне. И когда ночью в Вудстоке во время записи «Лилит» басист Хендрикса, Майлса и Дилана Харви Брукс попросил меня поставить ему аквариум, я поставил «Снежного льва», мы слушали вместе, и я гордился каждой нотой. И видно было, что он наслаждается музыкой вместе со мной. И тогда мне стало ясно. То, ради чего я все это затевал, получилось. Спасибо. Мир и свет всем нам.

ונלך לראות ביחד סרט, או נחליט שנשארים

אני תמיד תמיד חשבתי שמאושרים כמונו אין. ודמיוני לראות אהבתי